0: но все это было для его воспитания. Название сегодняшней беседы «Только для жителей пещер».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами говорить на тему «Только для жителей пещер». Или как нам нужно поступать, когда в жизни так все тяжело, когда нас давит жизнь, депрессия. Мы прочитаем сегодня из первой книги Царств, 22 главу, первые два стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек». Давид убежал. Он ушел из Иерусалима. Царь, которому он служил, царь Саул, начал за ним охотиться, он готов был его убить. Человек, который трудился во славу Отечества, тот, который делал все, что мог, служил своему царю, внезапно происходит зависть, конфликт, и Давид спасается от царя Саула. Он убегает в пещеру. Как мы прочитали, он был в пещере далеко, и к нему пришли те люди, которые были огорчены, те, которые были раздражены, притеснены, и формируется целая команда. В нашей жизни наступают моменты, когда непросто. Жизнь сложна, и все это знают. Время от времени депрессия в той или иной степени случается у каждого из нас. Кратковременная депрессия также распространена, как и простуда, и по крайней мере 10% взрослых впадают в серьезную депрессию в определенный момент жизни. Поэтому мудрый душепопечитель поможет людям, верующим, страдающим от депрессии, определить ее причину, воодушевит их предпринять благотворные шаги на протяжении этого периода жизни. Я, как пастор церкви, иногда слышу, говоря с людьми: «Моя жизнь сплошная борьба. Я злюсь на работе, дома и даже в церкви. Зачастую по утрам мне так стыдно за себя, что я даже не хочу вставать». И хотя я не всегда показываю людям свое плохое настроение, я всегда чувствую внутри взволнованность, усталость, напряжение. Я ощущаю себя лицемером и часто задумываюсь: «Господи, почему ты все терпишь меня? Почему у меня проблемы со здоровьем, а у другого все хорошо? Господи, за что? Почему?» Проблемы, боль, переживания, испытания. Давид в пещере. Он чувствует себя никому не нужным. Он чувствует, что его несправедливо гонят, его не понимают. Он в отчаянии прячется в пещере. Но тут приходят его братья, приходит его семья. Люди все приходят и приходят. И новости распространяются уже очень быстро, и довольно скоро рядом с ним 200, 400, 600 человек, с которыми он начал нести служение. И Давид становится их начальником. Он принял на себя лидерство. Это была непростая задача. Потому что Давид удивительно одаренный музыкант, но он работает с людьми, у которых совсем нет слуха. Я даже могу представить себе, как Давид пытается разучить с ними какой-нибудь псалом, составить хор. Но этот народ не может понять ни ритм, ни мелодию. И еще один момент, вы, конечно, простите меня, но когда собрались в одном месте 600 мужчин, было непросто. А что это за место было? Пещера для Давида. Это была его школа, где он сам набирался опыта, практиковался. Господь работал над его характером. Знаете ли вы, что эти люди, которые сидели с ним в пещере, в дальнейшем стали для него надежной армией, его опорой? Они стали его помощниками, а в будущем – его кабинетом министров. Давид перевернул их жизнь. Сформировал в них новый характер, помог найти направление, куда двигаться, дал им надежду. Он не сбежал от них, не спрятался в новой пещере. Давид принял решение стать их лидером. В наших церквах есть разные служения. И иногда именно такие служения, когда нужно работать с теми, чье сердце разбито, кто в унынии или в отчаянии, очень важно. Например, те, чьи семьи распались, кто вынужден в одиночестве воспитывать ребенка. И знаете, кто чаще всего берется за это служение? Те, кто сам однажды оказался в пещере, кто сам испытал на себе, что такое боль и страдания. Те, кто не побоялся взять на себя ответственность и начать помогать таким же, как он. Когда другие больные душой протягивали руку и просили помощи, потому что сами не могли найти сил справиться со своей болью, и эти служители не побоялись взять на себя ответственность и стать их поддержкой. И это прекрасно. Я благодарю всех тех, кто занимается служением с людьми, чьи сердца кровоточат, кто не знает, куда идти. Давид стал этаким Робин Гудом, Степаном Разиным. Это был его стиль. Он был изгнанным. Знаете ли, ранее во время боев, которыми руководил Давид, в числе военачальников армии Саула у него было все необходимое снаряжение, оружие, обмундирование, еда. Сейчас же он сидел в пещере с группой недовольных, несчастных людей. И все это было потому, что Бог хотел, чтобы Давид стал превосходным царем. Когда Давид стал царем Израиля, это был уникальный период в жизни страны. Никогда у них больше не было такого правителя, как Давид. И все потому, что на пути к власти он перенес очень много испытаний, которые научили его взирать только на Бога. И в этот очень непростой период своей жизни Давид тоже взирает на Господа. И Бог посылает ему одного за другим людей, которые в будущем станут его мощной командой. Если бы у нас было больше времени, то мы бы посмотрели еще текст из первой книги Паралипоменон, где написано, что эти люди, пришедшие к Давиду в пещеру, очень хорошо владели умением управляться копьем, луком и стрелами. Эти должники, угнетенные под руководством Давида, стали настоящей армией, обладающей необходимыми военными навыками. Они научились сражаться как единый организм. У них была хорошая дисциплина. Они стали хорошими охотниками и воинами, настолько хорошими, что могли давать отпор армии филистимлян. Саул не очень заботился о том, чтобы охранять границы своего государства. А армия Давида позаботилась об этом. Дорогие друзья, мы прочитаем с вами еще три псалма, три песни, три молитвы Давида из книги Псалтырь. Когда он обращается к Господу, ему было тяжело. Послушайте 141-й псалом. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня». А теперь я хочу предложить вам обратить внимание на два других псалма, написанных в этих же обстоятельствах. И первый из них – Псалом 56-й. На самом деле мы не знаем, в каком порядке Давид писал их. Но мне кажется, Псалом 141 был написан ранее, когда Давид лежал на самом дне своей жизни. Затем 56-й, когда он стоял на коленях. И завершает 33-й, когда он уже стоит на ногах. 56-й псалом так и звучит. «Помилуй меня, Боже, помилуй». Может быть, Давид молился так именно тогда, когда к нему в пещеру стали приходить незнакомые люди. И обратите внимание на первый стих. Там для нас информация о том, когда была написана эта песнь, молитва. Псалом 56. Начальнику хора. «Не погуби» — писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч». И если вы когда-нибудь сталкивались с оппозицией, то знаете, что написано здесь истинная правда. Они неблагодарны, не готовы слушать и размышлять. Они думают только о своих проблемах и не обращают никакого внимания на то, что тревожит их руководителя. Они высасывают из того, кто готов поделиться, все соки, все силы, получая то, что им надо. Вот далее послушаем, что говорит Давид 6 стиха. «Будь превознесен выше небес, Боже! И над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали передо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь. Псалтыри гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Скажите, куда обращен взор Давида? На небеса, к Богу. «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя». Если в 141-м псалме мы читаем «Плач и вопль Давида», «Я один в пещере, никому не нужный и всеми брошенный». Это депрессия одиночества. То в 56-м псалме настроение уже немного меняется. «Помилуй меня, Боже. Я знаю, что Ты поможешь мне. Пошлешь с небес то, в чем я нуждаюсь». Здесь уже не просто плач и стенание. Здесь мы слышим провозглашение полной зависимости от Бога. И третий псалом, который я бы хотел с вами сегодня прочитать, это 33-й. Он также написан в пещере. И мы будем удивлены, насколько он отличается от предыдущих. Давид смотрит на мир уже совершенно другими глазами. Послушаем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Я представляю себе, как армия Давида марширует и произносит эти слова. Благословлю Господа во все время». Третий стих. «Господом будет хвалиться душа моя, услышит кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». А вот теперь с 9 стиха здесь написаны слова тем, кто был разочарован в жизни. «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его! Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». А теперь прочитаем 20 стих 33-го псалма. Здесь уже выводы. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Позволю себе заменить одно слово. «Много пещер в жизни праведного, но от всех их избавит его Господь». В наших церквах мы любим петь гимн. «О, Иегова, через волны, через пустыни нас веди, слабы мы, но силы полны дай прильнуть к твоей груди. Только в Боге утешение. Дорогие друзья, когда нет близкого общения с Богом, тогда мы ищем и получаем совет, иногда в неправильном месте, у немудрых людей. Когда нет близкого общения с Богом, тогда мы принимаем неправильное решение. Поэтому надо всегда помнить, как и состояние одиночества, отчаяния, найти утешение. Где? Его найти можно только в Боге. Давид открыл свое сердце Господу. Он представил свое положение Богу. И Давид признал руководство и главенство Бога в своей жизни. Господи, да будет твоя воля. Все источники утешения в Господе. Так и апостол Павел молится и призывает к радости во Христе, когда находится в тюрьме. И этим переполнено послание к филиппийцам. Суть христианской жизни не в том, чтобы научиться избегать проблем. Трудности будут. Самое главное для нас – научиться проходить через испытания жизни, уповая на Господа. Не сводить наш взор со Спасителя. И Давид начал с осознания проблем. Но когда начал обращаться к Богу, то его сердце наполнилось Божьим миром, прославлением. Это духовная победа. Мы с вами прочитали сегодня три псалма и короткий отрывок из первой книги Царств. Давайте подведем итоги. И ответим на вопрос, почему в жизни Давида начались изменения, начались испытания. Если ответить коротко, Бог продолжал работать над жизнью Давида, ломать и укреплять, смирять и вдохновлять. Давид продолжал быть Божьей школе. Итак, первое. Давид сильно страдал, чтобы понять, что у него есть нужда, что он в одиночку сам не справится. Поэтому нам нужны друзья, кто может поддержать в моменты кризиса. И когда вам плохо, нужно, чтобы кто-то был рядом, с кем можно было бы поделиться, поговорить, кто бы выслушал. К Давиду пришла его семья. Это самые близкие люди. Если у вас нет такого человека, то обратитесь к Богу, и Бог поймет вас лучше любого человека. И 141-й псалом напоминает нам об этом. Страдания Давида были настолько велики, что он ясно осознал свою нужду в Боге. Когда наступает полоса испытаний, боли, переживаний, то улучшается наша духовная жизнь, и мы лучше слышим Господа. Мы хотим узнать, что же говорит Господь. Мне рассказали о том, что в одной церкви служитель собрал группу из 14 человек. Мужчин и женщин с целью наладить между ними более близкое общение. Глубокие взаимоотношения. Когда группа была собрана, и они начали свои встречи, оказалось, что, находясь долгое время в одной и той же церкви, они совершенно не знают ничего о переживаниях и чувствах друг друга. Никто из них никогда не делился своими переживаниями с другими членами церкви. В попытке помочь людям научиться делать это на более глубоком уровне, этот служитель церкви предложил каждому участнику группы рассказать о каких-то случаях из своего прошлого, которые помогли формированию его личности. И к его разочарованию все по очереди рассказывали о своем положительном жизненном опыте, о каких-то успехах, достижениях. Но к концу встречи, когда он уже собирался завершить это общение, уверенный в том, что эксперимент был провальным, одна молодая женщина высказалась о всех своих чувствах неуверенности, неполноценности и отчаяния, рассказала о своей боли и переживаниях. Она закончила свою речь словами: «Как бы мне хотелось, чтобы моя жизнь была похожа на вашу, чтобы я имела то, что вы имеете». Но все остальные члены группы вдруг осознали, что все они хотели бы иметь то, что имела эта молодая женщина. Быть самим собой, быть честной. И, как сказал служитель, посмотрев на свою группу после речи этой женщины, которая простыми словами исповедала, рассказала о своей боли. Он понял, что они готовы отбросить в сторону всю гордость и стать единым телом во Христе Иисусе. Второе. В результате испытаний Давид смирился и не стыдился обращаться к Господу за помощью. Давид начал открывать свое сердце пред Господом, и он начал молиться. Нужно не только смотреть на наши проблемы и чувствовать боль, но осознать, что только Господь может нам помочь. И это 56-й псалом. Мы сейчас живем в достаточно комфортных условиях, и многие стали забывать, как молиться о помощи. Но когда мы просим о помощи, мы не выглядим хуже в глазах других людей. Мужчины, когда ваши жены слышат, что вы молите их помочь, когда вы открываете перед ними свои страхи, переживания, они будут ценить и любить вас еще больше. Третье. Давид был достаточно кротким человеком и готов был учиться у Бога и быть в послушании. Как печально осознавать, что мы можем жить в одной пещере за другой, но так и не научиться ничему у нашего Господа. А нам нужно научиться молиться и быть в послушании у Господа. Когда я готовился к этой беседе, я думал о Господе Иисусе Христе, который пришел с небес на землю, оставил всю славу небес, чтобы принять нас, грешников и мятежников, людей отверженных, страдающих. Но Бог сделал все, чтобы мы могли избежать наказания за грех. Он заповедовал нам смотреть на Голгофу, на крест, на кровь Христа, проливаемую за нас, и помнить, что Он сделал для нас. Посмотрите на пещеру, в которую положили Его мертвое тело. Он потерял все, дошел до конца. Но этим смог переломить весь ход человеческой истории. Он воскрес из мертвых и дарует нам жизнь вечную. Перед тем, как мы закончим наше общение сегодня, хочу оставить вам несколько текстов Священного Писания в напоминание. Пророк Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». А в послании к Римлянам, в 3 главе, сказано, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Так написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Только один путь утешения, путь жизни – это обращение к Богу. Дорогие друзья, помните, что мы живем на земле, где много горя, страданий, переживаний. Поэтому начните молиться и обращаться к Господу. Пусть Он руководит нашей жизнью. Если вы чувствуете одиночество, оставленность, то помолитесь не только о себе, но помолитесь и обнимите другого. Почитайте отца и мать, потому что утешение только у груди Господа. На твоей груди успокоюсь я. Помолитесь и посетите больницу, дом престарелых, дом нужды. Вы думаете, что вам плохо, но по мере сил старайтесь помогать окружающим. Протяните руку другому, и Господь будет продолжать учить нас. Любите дела милосердия. Вот как говорит пророк Михей в 6 главе. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Дорогие друзья, мы не избежим разочарований, но нам нужно доверять Богу, научиться следовать за Ним, радоваться даже в испытаниях. И пусть Господь руководит жизнью каждого из нас.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Только для жителей пещер». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили, как Бог воспитывал Давида через боль и страдания, и эти уроки сделали его сильнее и ближе к Господу. Это стало возможным, потому что Давид страдал настолько сильно, что понимал свою нужду в Боге. Он не боялся молить Бога о помощи и был достаточно кротким, чтобы учиться у Бога. У Бога был особенный план для Давида, и Давид следовал по тому пути, который Бог приготовил для него. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. Самое тонкое искушение в жизни. Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни и темные ночи. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Самое тонкое искушение в жизни – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 11 июня. Сегодняшнее место из Писания записано во втором послании Тимофею 2:24. Там сказано: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». Когда Бог входит в нас и очищает наше естество от присущей ему жестокости, и мы начинаем проникать в глубину Духа Христова, тогда мы постигаем, как никогда раньше, что духовная доброта слишком редко встречается в этом темном и далеком от совершенства мире. Дары Духа достаются нам не случайно, если мы не различаем определенных форм этой благодати, а просто желаем получить их и в мыслях надеемся на них, то они никогда не станут частью нашей природы или поведения. На пути милосердия каждому шагу вперед должно предшествовать предчувствие этого шага, а затем наполненная молитвой решимость сделать этот шаг. Очень немногие согласны перенести страдания, из которых рождается подлинная доброта. Мы должны умереть, прежде чем доброта преобразует нас, хотя, конечно, распятие подразумевает страдания. В нашей жизни должно произойти настоящее отвержение себя, настоящая ломка и сокрушение собственного «я», и тогда придет победа. В наши дни мы часто встречаемся с попытками очистить себя от порока при помощи простых, умственных и логических упражнений, не имеющих ничего общего с верой. Они состоят в том, что человек мысленно возлагает себя на жертвенник, а затем медленно говорит, что жертвенник освящает дар, и приходит к логическому заключению, что он теперь свят, и потом такой человек выступает с веселой, легкомысленной богословской болтовней о глубоких истинах Божьих. Но природные струны сердца такого человека не были оборваны, и жестокость Адамова не стерлась в порошок и не трепетала грудь от одиноких волнующих вздохов Гефсимании. А без истинной печати смерти на Голгофе не может быть той кроткой, ласковой, нежной, легкой, победоносной, полнокровной, ликующей жизни, что подобно весеннему утру, встающему из пустой могилы. Бог преобразовывает сердца, и тогда видны качества истинного слуги Божьего. Пойдем вперед, будучи преобразованными силой Божьей, проявим на практике приветливость истинных христиан. Тогда великая благодать, которая была на всех первых христиан, Деяния апостолов 4:33, будет и нашим достоянием. Как дышит в семени цветок, а дерево в зерне, так милостью своей высок Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет. То чудный Божий дар, Христос живет во мне. Я был без света, в бездне зол и мертвым по вине, но в Слове Божьем свет нашел, Христос живет во мне. Как солнце лик живит лучом, цветы на тощем дне, так блещет жизнь в Христе одном, Христос живет во мне. Когда помыслю я о том, что Он живет во мне, подобным быть Ему во всем, хочу в земной стране.

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Иногда в наши дни настолько обстоятельства складываются плохо, что мы их можем назвать холодильником для нашей души, потому что настолько грех сгущается над нашей головой иногда, что порой кажется, нету выхода даже из него. Но Господь согревает нашу душу. Господь посылает нам тепло свыше через Слово Свое Святое. И всегда мы находим в нем утешение, только должны мы приходить к нему постоянно, должны пребывать в нем. И тогда никакие жизненные бури и, образно говоря, морозы не повредят нашей душе.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 25. В чем состоит крепкий мир сердца и истинное усовершение? «Сын мой, я сказал, мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Иоанна 14:27. «Все желают мира, но о том, что к истинному миру принадлежит, не все заботятся. Мир мой со смиренными и кроткими сердцем. Мир тебе будет во многом терпении, когда меня послушаешь и последуешь голосу моему, можешь ты испытать и получить мир великий». Как же поступать мне, Господи, во всяком деле? «Смотри за собою, что делаешь и что говоришь ты, и все свое намерение устремляй к тому, чтобы мне одному быть приятным, и ничего не желать, и не искать ничего, кроме меня. Но и о чужих словах или делах не суди дерзновенно, не впутывай себя в дела тебе непорученные, и можешь дойти до того, что мало или редко будешь смущаться, и никогда не чувствовать никакого смущения, и не терпеть никакой тягости сердечной или телесной нельзя в нынешнем веке, но будет так в состоянии покоя вечного. Не думай же, что нашел ты истинный мир, когда не чувствуешь никакой тягости, что совсем хорошо тебе, когда ни от кого не терпишь противности, что достиг ты совершенства, когда все с тобой бывает по твоему желанию. И не мечтай, что есть в тебе что-либо великое, или особенно ты в любви у Бога, когда чувствуешь себя в великом благоговении или в великой сладости. Ибо не в том познается истинный любитель добродетели, и не в том состоит усовершенствование и совершенство для человека. В чем же, Господи? В том, что себя приносишь от всего сердца в жертву воле Божией, и не спрашиваешь, что твое ни в малом, ни в великом, ни по времени, ни в вечности, так, чтобы всегда и в благополучии, и в несчастье оставаться тебе в благодарственном хвалении, не изменяя лица своего и все измеряя единою мерою. Если и в тот час, когда отнимется от тебя внутреннее утешение, ты будешь так тверд и долготерпелив в надежде, что станешь готовить свое сердце к новому терпению, еще тяжелее прежнего, если станешь не себя оправдывать, что страдаешь недостойно, а меня оправдаешь и восхвалишь во всех судьбах моих о тебе, тогда вступишь ты на истинный и правый путь мира, и будет тебе без сомнения надежда, что снова в радости узришь лицо мое. А когда достигнешь полноту презрения к себе самому, знай, что вкушаешь ты все обилие мира, какое только возможно в земной жизни твоей. Глава 26. О превосходстве свободного духа, которого достигнуть можно скорее смиренною молитвою, нежели чтением и учением. Господи, в том состоит дело мужа совершенного, чтоб никогда не ослабевать духом в стремлении к небесному и посреди множества забот проходить, как бы не имея заботы, не ленности ради, но по преимуществу свободного духа, ни к единому творению, не перерепляясь беспорядочной любовью. Молю Тебя, Всеблагой Господи, Боже мой, соблюди меня от забот мира сего, чтобы не слишком опутали меня от множества нужд телесных, чтобы страсть к наслаждению мною не овладела, от всяких напастей душевных, чтобы не сломили меня беды до отчаяния. Не от того молю избавиться, к чему устремлены все желания суетности человеческой, но от бедственных нужд смертной природы, пораженной общим проклятием. Они казнью и тяжким бременем лежат на душе раба твоего и держат душу, и как ни желает она, не дают ей войти в свободу духа. О Боже мой, неизреченная сладость, обрати мне в горечь всякое плотское утешение, когда оно меня отводит от любви к вечному и льстиво привлекает к себе сладостным видом настоящего блага. Да не победит меня, Боже мой, да не победит меня плоть и кровь, да не обольстит меня мир и краткая его слава, да не преодолеет меня дьявол и лукавство его. Даруй мне в крепости противостать, в терпении все переносить и в постоянстве удерживаться. Даруй вместо всех утешений мирских сладчайшее помазание Духа Твоего и вместо любви плотской любовь к имени Твоему влей в меня». И пища, и питье, и одежда, и все прочее, что служит на потребности и поддержанию сил телесных, все тягостно пламенеющему духу, даруй мне умеренно пользоваться этими земными благами, чтобы не опутало меня излишество желаний. Невозможно отвергнуть все, потому что природу надобно поддерживать. Но святой закон запрещает требовать излишнего и того, что служит более к наслаждению, ибо иначе плоть утвердилась бы против духа. Среди всего того молю, да управит меня и да наставит рука Твоя, чтобы не войти мне ни в чем до излишества». Глава 27. О том, что своя собственная любовь всего более отдаляет от верховного блага. «Сын мой, надобно тебе всего себя отдать за все и ничего своего не оставлять себе. Знай, что любовь к себе самому вредит тебе больше всего в здешнем мире. По мере любви и желания, какое ты в себе содержишь, всякая вещь более или менее к тебе прилеплена. Когда бы любовь твоя была чиста и проста и добропорядочна, не был бы ты в пленении у мирских вещей. Не желай, чего не следует иметь. Не имей того, что может тебя затруднить и лишить внутренней свободы. Дивно, что ты изо всей сердечной глубины себя самого не предаешь мне совсем, чего только желать или что иметь можешь. Зачем ты изводишь себя напрасною печалью? Зачем себя утомляешь лишними заботами? Положись на волю мою и не потерпишь никакого вреда. Если ищешь того, либо другого, и захочешь быть в том, либо в другом месте для своей выгоды, для того, чтобы твое желание главнее всего исполнилось, никогда не будешь в покое, не будешь свободен от заботы, потому что во всякой вещи найдется что-нибудь недостаточное, и на всяком месте кто-нибудь окажется противником». Итак, не то, что получил человек, или что умножилось у него во внешних вещах, служит ему на пользу, но скорее то, что презрел он и с корнем отсек от сердца. И это, разумей, не только о склонности к деньгам или богатству, но и о стремлении к почестям, и о желании суетной славы. Все это вместе с миром проходит». Место не будет надежной оградой, когда в духе нет горячности, и ненадолго станет мира извне приобретенного, если не стоит сердце на истинном основании, то есть если во мне ты не пребудешь. Можешь ты перемениться, но сделать себя лучше не можешь, ибо когда случай явится, и ты ему поддашься, то снова найдешь, чего убегать, и от чего убегал, и еще того более. Молитва об очищении сердца и о небесной мудрости. Утверди меня, Боже, благодатью Духа Святого. Даруй мне силы укрепиться во внутреннем человеке и упразднить сердце мое от всякой бесполезной заботы и печали, и не увлекаться желанием в разные стороны на всякую низкую и драгоценную вещь, но во всех вещах понимать и разуметь, что все проходит, и я сам пройду вместе с ними, ибо нет ничего пребывающего под солнцем, и все это — суета и томление духа. Екклесиаст 1.14. О, какая в том мудрость, кто так разумеет! Даруй мне, Господи, небесную мудрость, да научусь у Тебя превыше всего искать и находить, превыше всего желать и любить, и все прочее разуметь, как что есть в порядке премудрости Твоей. Даруй благоразумно отклонять льстивого и терпеливо переносить противника, ибо великая в том мудрость не колебаться всяким ветром словесных речей и не преклонять слуха к льстивому глаголу. Так, продолжая начатый путь, пройду его безопасно.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждою, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и времени апостола Павла, апостола к язычникам. Мы осознаем важность этого изучения, если мы признаем, что большое число новозаветных посланий были написаны им. Кем был этот человек, в прошлом преследовавший раннюю христианскую церковь, а впоследствии ставший одним из своих выдающихся представителей этого дела? Что переменило его жизнь? Мы уже рассмотрели место его рождения в Тарсе, Киликии, а также его воспитание как сына фарисея. Обучение у ног Гамалиила, который был выдающимся знатоком закона, а также фарисеем, вероятно, произвело большое впечатление на Павла, тогда известного как Савл. Его ревность по отношению к закону, его соблюдение ветхозаветных обрядов, даже и многие годы спустя, были, как он утверждал, непорочными. Его энтузиазм по отношению к фарисейской жизни сделали Савла или Павла выдающимся человеком среди сферы религиозной жизни. Как мы уже упомянули в прошлый раз, он, вероятно, был выдающейся личностью в дискуссии, о которой вспоминается в Деянии святых апостолов в 9 стихе 6 главы. Но Бог положил руку на жизнь этого молодого человека, на этого ревностного фарисея. События, которые привели к обращению Савла. Первым мучеником христианской эры, который описан в Библии, был Стефан. Из 6 главы Деяния святых апостолов мы узнаем, что Стефан был исполнен веры и Духа Святого. В 8 стихе той же самой главы мы читаем, что Стефан был исполнен веры и силы. Его свидетельство было таким, что вызвало гнев у многих членов различных синагог, включая и Киликийскую синагогу. Вероятно, трудно понять дискуссию, которая происходила между Стефаном и членами этих синагог. Если Савл из Тарса был одним из членов Киликийской синагоги, который был блестящим студентом Гамалиила, тогда вопросы, которые он задавал Стефану, и ответы, которые давал Стефан, становятся очень многозначительными, когда мы читаем. Они не могли противостоять мудрости и духу, которым он, Стефан, говорил. Это привело к тому, что Синедрион, Иудейский совет, осыпал Стефана ложными обвинениями. Первосвященник Саддукей, смотревший в Стефана, изумлялся, ибо мы читаем: и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Лицо Стефана отражало особое достоинство, которое произвело большое впечатление на всех и, вероятно, в наивысшей мере на фарисея по имени Савла из Тарса. Мы можем спросить себя, не был ли вид Стефана предсудилищем и свидетельство, которое он сказал, первой стрелой которая пронзила сердце того, кто был предназначен Богом стать миссионером, евангелистом и основателем церквей. Из 7 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что свидетельство Стефана возбудило такую ненависть и негодование, что члены Совета

Господи, не вмени им греха сего. В это время Савву из Тарса не знал, что несколько лет позже он будет побиваем камнями, и его вытащат за город, почитая его умершим, за свидетельство о Господе Иисусе Христе. Это мы еще подробнее рассмотрим в последующих лекциях. Ревность Савла из Тарса для образа жизни, который он верил, был правильным для него как еврея и к фарисеям, и способствовал тому, что он воспротивился распространению Евангелия о воскресении Христа и спасении через его пролитую кровь. Вначале эта оппозиция была только местной. Имя Савв, который стал преследователем, все больше и больше возбуждало страх у верующих во Христа. Иерусалим, колыбель церкви, был под нападением, верующие, зная это, начали рассеиваться. Несмотря на то, что они старались спастись бегством, это не ослабило силу Евангелия, которое изменяет жизнь. Напротив, мы читаем, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Был ли это Божий путь, чтобы распространить эту весть и в других местах? Имели ли верующие склонность ограничиться одним только местом тогда, когда Бог имел в виду, чтобы евангельская весть была услышана и за пределами Иерусалима, Иудеи? Бог допустил преследование, и в результате был обильный духовный плод во славу Христа. Савл был вождем, зелотом, который начал и поддерживал натиск преследования верующих ранней церкви. Итак, мы можем спросить себя, было ли это вторым шагом в развитии преследования церкви Савлом, которое в конечном итоге было Божьим ответом при встрече с ним на дороге в Дамаск? Ярость Савла не знала границ преследования верующих, устраивая облавы на мужчин и женщин для того, чтобы заключить их в тюрьму за то, что они осмеливались учить об этом великом, что Бог и Христос сделал для них. Чем больше Савл старался заключать верующих в темницу, тем больше распространялось Слово Божие. Савл, который впоследствии стал известным апостолом Павлом, тоже осознавал это, что его сильно злило. И тогда он решился пойти на то, чтобы при других обстоятельствах было бы для него отвратительным. Из 9 главы Деяния святых апостолов мы узнаем, что Савл пошел к первосвященнику с просьбой о разрешении отправиться в другие города с повелением для синагог, чтобы они помогли ему в этом деле ареста верующих во Христа. Помня, что первосвященник того времени принадлежал саддукейской партии, которая не верила в воскресение, а Савл был фарисеем, который верил в воскресение, мы можем себе представить, какие мысли были в его уме. Позже, годы спустя, Павел сослался на воскресение, когда стоял перед Синедрионом, который состоял из саддукеев, а также из фарисеев. В 23 главе Деяния святых апостолов говорится, узнав же, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисеев. За чаяние воскресения мертвых меня судит». Это утверждение мгновенно привело к расколу во мнении среди соперничающих партий, и они стали горячо спорить между собою. Мы обратим больше внимания на этот случай в нашей последующей лекции. Возможно, у Савла были другие предчувствия о прошении саддукейского первосвященника дать ему разрешение преследовать тех, которые утверждали, что Иисус Христос воистину воскрес из мертвых.

0: вознесся на небо, и что через его славное имя для всего человечества предлагается спасение. Савл получил необходимое уполномочие от первосвященника и преследовать церковь в разных городах и привести христиан связанными в Иерусалим. Итак, Савл отправился в Сирию, в Дамаск, и можно добавить, что весть об этом намерении Савла быстро распространилась. Страх охватывал ум и сердце мужчин, женщин и детей. И Бог допустил, что Савл проделал довольно большой путь до того, как он остановил его планы через драматическое видение, которое мы рассмотрим в следующий раз. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, так же обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется, при этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичны и эксцентричны. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилие такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются не подготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им. Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего, если вы начнете с того, что верою вступите в личные отношения с Иисусом. Следует, однако, внимательно посмотреть, как вы будете строить на этом прочном основании. Павел советует быть осторожными и мудрыми. Иаков поощряет молиться о мудрости. В этом он перекликается с царем Соломоном. величайшим источником премудрости является Слово Божье – Библия. Бог вдохновлял ее написание, поэтому Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит. Нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, от чего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа. И все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе – и зависимы от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же поведение мужа заставляет вас подумать об уходе, следует оставить открытой дверь для примирения и молиться об этом. 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стихи. Основываясь на том, что он говорил раньше о положении мужа в семье, Павел повелевает мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава с 25 по 30 стихи. Эти слова вовсе не предполагают, что забота о жене должна заставить мужа забыть о собственном благополучии. Ефесянам 5 глава 28 и 30 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего их родители имеют куда больший опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях. Но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих, апостол дает еще одно наставление детям – «почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей – тонкая и трудная задача, которая требует от родителей всех запасов терпения, любви и мудрости, которыми наделяет нас Бог через своего Святого Духа. Всякий в нашей семье важен и неповторим для Бога. Мы должны представлять каждому свободу быть самим собой, но при этом помогать друг другу ответственно и в полной мере реализовать свои возможности. Практические вопросы для нашей жизни. Первое. Согласны ли вы, что пока еще не стали таким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам не достает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственной свободе для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире библейское вещание BBN. Пишите письма нам по следующему адресу russian@bbnradio.org. В ваших письмах вы можете помещать любые вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся с помощью Слова Божьего ответить вам на них. В книге Иеремии мы читаем такие

приносящим плод во славу Господа. Это очень просто — стать таким деревом. Надо обратиться к Господу в молитве и попросить Его о том, чтобы Он вас спас. Сделайте это сейчас.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы на нашей волне, на волне библейского вещания BBN. Оставайтесь вместе с нами и славьте Господа вместе с этими прекрасными христианскими гимнами, звучащими на волне BBN.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Всего лишь в нескольких словах, в очень сжатом виде, апостол Павел в своем первом послании фессалоникийцам описывает воистину возрожденного человека. В двух последних стихах первой главы он упоминает о самых необходимых факторах, входящих в переживание дитяти Божьей. Слушайте, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Тут в миниатюре мы видим историю чада Божия. Заметьте, она начинается входом Слова Божия. Апостол Павел возвестил им Слово Господне, когда впервые пришел к ним в Фессалонику, и вход Слова всегда просвещает и вразумляет душу. Это первое, что происходит с вновь родившимся человеком. Господь посылает к нему свое животворящее Слово. Дальше вход Слова Божия в сердце человека приводит его к обращению. «Вы обратились к Богу от идолов». Вы заметили, он не сказал, вы обратились от идолов к Богу, но наоборот. Когда мы обращаемся к Богу, тогда идолы сами собой отпадают. Бог сам избавляет нас от этих идолов. Он дает силу побороть грех. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря нашего сердца? Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Поклоняясь теперь Богу живому и истинному, мы Ему и служим. Не может человек служить двум господам, говорит Христос, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Возлюбленные братья и сестры, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили, чтобы шли и приносили плод для Царствия Его. И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в переживание чада Божьего. Он ожидает с небес Сына Божия. Да, возрожденный человек обнаружил в себе то, что ему раньше, быть может, даже и на ум не приходило. Любовь к явлению с небес Иисуса Христа. Он теперь желает и ожидает Его пришествия. Вот тут, дорогие мои, мы хорошо сделаем, если проверим каждый себя. Во-первых, имело ли Слово Божие вход в наше сердце? Привело ли оно нас к покаянию? Оставили ли мы своих идолов и служим ли мы теперь Богу живому и истинному? И, наконец, ожидаем ли мы с небес нашего Спасителя и Искупителя? Если мы можем ответить честным, искренним и откровенным «да» на все эти вопросы, тогда мы воистину дети Божьи. Но если хотя бы одного из этих четырех факторов у нас не достает, тогда мы должны себя проверить, стоим ли мы в вере или нет. О, возлюбленные, как важно измерять себя не человеческим мерилом и не сравнивать себя с другими, но как соответствует наш опыт со Словом Божьим, как мы измеряемся мерилом Священного Писания, вот что важно». Но прошу отметить, что текст наш говорит дальше. Фактически, главного мы в нем еще не коснулись. Оно находится в 10 стихе. Тут мы найдем центральное учение всей Библии. И если этого нет в нашей проповеди, если оно не является главным фактором нашей жизни, то вера наша тщетна. Можно сказать, что мы еще во грехах наших. Еще раз послушаем этот 10 стих. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Возлюбленные, если бы говорить подробно о том, что тут сказано, то, как выразился апостол Иоанн в заключении своего Евангелия, то самому миру не вместить бы написанных книг о нем. Здесь мы имеем величайшую, самую главную, центральную тему всей Библии. О чем говорит Библия от самого ее начала и до последнего слова? Дорогие мои, тема Священного Писания одна. Оно говорит только об одном, об одной личности, об Иисусе Христе. Поэтому центральной темой нашей проповеди должен быть Господь Иисус Христос. Как бы красноречиво, или увлекательно, или захватывающе, и чувствительно не была бы наша проповедь, если Иисус Христос не является главным ее предметом, то лучше, если эта проповедь была бы не сказана. Она в таком случае не больше мыльного пузыря. Братья дорогие, я к вам обращаюсь, к вам, которым Бог поручил слово примирения. Проверьте каждую вашу проповедь. Прославляется ли в ней Иисус Христос? Является ли Он ее сердцевиной? Пусть образцом и примером в каждом нашем свидетельстве, проповеди и слове будет апостол Павел. Он мог сказать: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». И у него никогда не изменялась эта центральная тема, проповедовал ли он иудеям или эллинам, мудрецам или невеждам. И вот, вникая в слова 10 стиха, мы убедимся, сколько в нем сказано об этой чудной личности Иисусе Христе. Тут мы обнаружим, кем он является, что он для нас сделал, что он теперь делает и целый ряд других истин. В течение этих нескольких минут мы можем коснуться двух или трех аспектов личности и дела, совершенного Иисусом Христом. Первое, что говорит нам этот стих о Христе, это о Его божественном происхождении. Тут сказано «ожидать с небес Сына Его». Сына кого? Сына Божия. Но вы скажете, разве мы не все сыны Божии? В одном смысле, действительно, все те, которые родились свыше, они сыны Божии. Бог нас сроднил собою через смерть Иисуса Христа, и те, которые приняли Его как своего личного Спасителя, они сделались Его детьми, ибо тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами или сынами Божьими, говорит Слово Божие. Но так ли нам понимать сыновья отношения Иисуса Христа к Богу Отцу? Нет, возлюбленные, Иисус Христос является единородным Сыном Божьим. Он был вначале у Бога, и Он был Богом, говорит апостол Иоанн. Иисус Христос, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, все им и для Него создано. Да, Он есть сияние славы и образ ипостаси Бога. Притом Он не является Сыном и в том смысле, в котором являются служебные духи, то есть ангелы. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты Сын Мой, я ныне родил Тебя», и еще: «Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном». Нет, но наоборот, Бог велит ангелам поклоняться Ему. Слушайте, когда вводит первородного, то есть Сына Своего, во Вселенную, то говорит Бог: «И да поклонятся Ему все ангелы Божьи». Дальше мы читаем в этой первой же главе послания к евреям. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой Боже во век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Дальше: «Помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Да, возлюбленный, воистину Он есть Бог. Имя Ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Но вы заметили, что наш текст говорит нам не только, что Христос есть Бог, но что Он в то же время и человек. Он Бога-человек. Говоря о Христе как о Сыне Божьем, которого мы ожидаем с небес, Павел в то же время говорит о Нем, называя Его Иисусом, как умершего и воскресшего из мертвых. Только будучи человеком, мог Он умереть. Богу смерть чужда. Потому Он обязан был взять на Себя образ человека, чтобы вкусить смерть. Он, говорит апостол Павел, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это, возлюбленные, приводит нас к следующей истине, которую мы находим в нашем тексте, а именно значение Его смерти. Для чего умер Христос? Зачем нужно было Ему идти на такое уничижение, страдание и, наконец, смерть, и притом смерть необыкновенная, а смерть преступника? Потому, мои дорогие, чтобы занять твое и мое место, принять на себя назначенное нам наказание за грех, Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. О, чудное совершил для нас наш дорогой Господь! Слава и благодарение Ему! Но как, спросите вы, может человек быть уверен, что Христос Сын Божий, и что смертью Своею Он совершил полное искупление для нас? Есть ли достоверенные доказательства того, что смерть Христа совершила полностью наше избавление? Слушайте, мы возвращаемся к нашему тексту. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вы заметили? Удостоверением, что спасение наше действительно, что Он нас не только избавил от вины греха, но избавляет сейчас от Его власти и избавит от грядущего гнева, является фактом, что Бог воскресил Его из мертвых. Да, дорогие мои, если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Мы еще во грехах наших. В таком случае Голгофский крест – не что иное, как трагический конец неудачной миссии самоназначенного Избавителя. Но благодарение Богу, Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа из мертвых и тем самым положил Свою печать одобрения на Сына Своего и на то, что Он совершил на Голгофском кресте. Почему воскресение Христа является краеугольным камнем нашего спасения? Видите, воскресением Иисуса Христа из мертвых Бог безоговорочно одобрил, во-первых, саму личность Иисуса Христа, затем все то, что Он когда-либо сказал или сделал. Но Павел приводит еще одну важную истину, неразлучимую со совершенным Иисусом Христом делом спасения, именно Его вознесение. Вы заметили, он сказал, что «мы ожидаем Иисуса с небес». Значит, Иисус Христос сейчас на небе. Откуда мы Его ожидаем? Что произошло с Иисусом Христом после Его воскресения? Он был вознесен. Вы обратили когда-нибудь внимание на значение вознесения Иисуса Христа? Следовало бы почаще упоминать об этой истине. Если мы признаем смерть Спасителя и Его воскресение, а вознесение отрицаем, тогда мы подрываем грунт, на котором стоит Церковь Христова. То есть мы подрываем основу нашего спасения. Видите, без вознесения Иисуса Христа невозможно было сошествие Духа Святого. Дух Святой тогда не пребывал бы с нами и в нас. И разумеется, что невозможно было бы и наше возрождение. Вот почему точно так же, как необходимо было Иисусу Христу умереть на Голгофском кресте для нашего искупления и воскреснуть ради нашего оправдания, то также необходимо было Его вознесение, чтобы было возможно наше возрождение. Иисус должен был принять дар Духа Святого от Отца и ниспослать Его искупленным детям, оставшимся здесь на земле. В день Пятидесятницы Петр сказал: «Итак он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Бога обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Это, возлюбленный, не могло бы произойти, если Христос не был бы вознесен. Но вознесение говорит также, что «мой Спаситель всегда жив», чтобы ходатайствовать за своих, как сказано, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Какая отрада, возлюбленные, что мы имеем верного защитника, этого чудного небесного адвоката, который ходатайствует за нас, отвечает на всякие обвинения, выдвигаемые клеветником дьяволом на братьев. О, слава и благодарение Ему, что Он сегодня на небе, одесную Отца, как наш защитник и наш ходатай. Мой друг, знаешь ли ты этого дивного Спасителя? Я не спрашиваю, знаешь ли ты о Нем, но знаешь ли ты Его? Принял ли ты его как своего личного спасителя? Мой друг, он сегодня готов тебя спасти, и потому ты можешь, как говорит Слово Божие, приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава и благодарение Ему! Немедле, приди сейчас, и ты обретешь милость и благодать, и Сын Божий, Спаситель твой, избавит тебя от грядущего гнева. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение этой пророческой книги Иезекииля и обращаясь к ее 12 главе, мы видим там, что Бог объявил наступление судов Его на возлюбленный им народ и весьма благословенный. Иезекииля Бог сделал знамением для своего народа. Действия пророка указывали народу на то, что Бог имел в виду совершить над ним за его грехи. 12 глава 6 стих. «Ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву». Иезекииль, исполняя повеление Божие со всякою верностью, когда он вынес из дома своего мебель и одежду, это указывало на будущее переживание народа, на его выселение из родных мест и домов их, хотя это было сделано с целью, чтобы люди видели его действия, но однако способ его был до некоторой меры таинственным. Было очевидно, что пророк не по своей воле поступал так, а был принужден это сделать. Так и народ будет насильно выселен из домов и из страны. В 12 главе 7 стихе сказано так. «И сделал я, как повелено мне было, вещи, как вещи, нужные для переселения, вынес днем, а вечером проломал отверстие рукою в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их». Совершив это, он дал им знамение, что так произойдет по воле Божией с народом Израиля и Иерусалима. «Я знамение для вас. Что делаю я, то будет с вами. В переселении, в плен пойдут они». 12 глава, 11 стих. Когда мы обращаемся к описанию разрушения Иерусалима, то видим, что оно буквально совершилось так, как предвозвестил Иезекииль. В 4 книге Царств, 25 главе, мы читаем, что царь Сидекия и его войска вышли из осажденного Иерусалима через пролом в стене. Их противники настигли их в долине, и над царем и сыновьями его совершили жестокий суд. Так все точно было возвещено в пророчестве. Чем более мы изучаем Священное Писание, тем более укрепляется наша вера в его праведность. И все же, ожесточенные сердцами люди преследовали пророков, вестников истины Божией и его святого слова. Как печально, что это положение существует и в 20-м столетии. Обратите внимание на слова 12 главы 13 стиха. «И отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, и он не увидит ее, и там умрет». Это относится к Сидекии, которому выкололи глаза и слепого отвели в Вавилон. Это пророчество исполнилось. Царь Сидекия был отправлен в Вавилон. Он умер там, но его не увидел. Иезекииль возвестил об этих происшествиях, которые должны были совершиться не в далеком будущем, но наоборот, они были весьма близки. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно слово не будет отстрочено, но слово, которое я скажу, исполнится, говорит Господь Бог». 12 глава, 28 стих. А потом следует 13 глава. Обличение ложных пророков. Такие люди были во все времена. Они употребляли Слово Божие с обманом. Такие ложные пророки были во дни Иезекииля. Есть они и в наши времена. Эти люди говорили как бы от имени Бога, но Он никогда не поручал им этих возвещаний. Иезекииль опровергал их слова, их ложные возвещания. 13 глава, 8 стих. «Посему так говорит Господь Бог, потому что вы говорите пустое, и в видениях ваших видите ложь. «Вот я на вас, говорит Господь Бог». В то время было выгодно для них говорить о мире, о том, что нет опасности для народа, что все противники их не устоят, и придет избавление от угроз их. Их слова народ слушал с удовольствием, но эти возвещания были ложны. Люди, жившие вдали от Бога и Его повелений, любили такие речи, хотя они и были полны неправды. Такое положение увеличивало гнев Божий и приближение судов Его, готовых пролиться на беззаконных людей. И вот тогда пришли старейшины к пророку Иезекииля просить его о некоторых вещах. 14 глава. Мы видим в этой главе, что пророк не имел повеления от Бога ответить им и ободрять их. Он обличил их во грехах и идолопоклонстве. Святой Бог не мог отвечать им. Он допустил на них наказание. Не будем забывать, что здесь мы имеем дело с народом особенным, народом Священного Завета с Богом. Это положение требовало от Израиля правильного отношения к Богу своему, который избрал его для славы своей. Читая послание апостола Павла к римлянам, мы видим, что Бог поставил Израилю много духовных требований в служении ему, но они отступили от Бога, духовно пали до невозможности. Пророк упоминал Ноя, Даниила и Иова, 14 глава, 14 стих. Но этим праведникам не удалось бы спасти этот народ. Они спасли бы только свои собственные души. Они были бы сильны остановить предназначенные Богом суды за грехи народа непокорного. Личная ответственность здесь возвещена. Эта истина остается той же и в наши дни. Никто не может спрятаться за праведностью и достоинством другим, чтобы спастись. Будучи отдельной личностью, я должен сделать решение сам. Приму ли я в сердце мое Христа Иисуса, как моего Спасителя и Господа, и буду ли служить Ему, или отвергну Его и буду служить самому себе? Дети верующих родителей не могут считать себя спасенными, потому что родители приняли Господа как Спасителя. Такие дети должны сами лично осознать вину свою и принять Спасителя в сердца свои, верою в Его искупительную жертву на кресте. Даже

0: этот народ, когда уповал на Господа Бога своего. Справедливость Божия была явлена им. Многие верные Богу пророки старались вести народ по пути Божию. Но все эти благословения и возможности упорный народ отверг и избрал свой путь жизни. Отвержение народа не является каким-то капризом Бога. Справедливость и святость его побуждали его допустить наступление пределов суда и отвержение избранного народа. Это отвержение в книге Иезекииля представлено примерами виноградной лозы и блудницы. Все это было знакомо этому народу, который знал Слово Божие. Пророк Исаия в 5 главе говорил подобными словами. В особенности он представил картину о винограднике, о великой заботе о нем виноградаря хозяина, но плоды оказались дикие, вместо вкусных и сладких, какие он ожидал. Поэтому хозяин решил предать этот виноградник опустошению. Но чтобы не было никакого сомнения, пророк говорит, что этот виноградник есть дом Израилев и Иуда. Его приятное насаждение. 5 глава, 7 стих. Также и пророк Иеремия употребил ту же форму выражения, говоря, «И я видел, когда за все вероломное действие отступницы дочери Израиля я отступил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее Иудея не устояла и пошла и сама блудодействовала». Иеремия 3 глава 8 стих. Телесное прелюбодеяние здесь сравнивается с духовной неверностью Бога. В этом Израиль и Иуда были весьма виновны. О втором сравнении говорится подробно в 16 главе. Как сильно пал народ в духовном отношении. Святость Божия требовала, чтобы он обратился к нему и отвратился от грехов своих. Ужас этих грехов подтверждает упоминанием Содома. 55 стих, который, как вы помните, был передан разрушению огнем за грехи его. Обратите внимание на слова Иезекииля, 16 глава, 46 стих. «Люди сделались гордыми и надменными во грехах своих. Пророк сравнил их с Содомом по вдохновению Божию». Удивительным образом апостол Иоанн в Откровении употребляет такой же образ речи. Откровение 11 глава 8 стих. «И трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Это указывает на то, что Содомом назван Иерусалим. Но при всем этом пророк выражает надежду на лучшее для этого города, несмотря на все слова обличения во грехах, в которых пал Иерусалим. «Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз, и ты узнаешь, что я Господь, когда я прощу тебе все». 16 глава, 60 стих. Позже в этой книге сказано много больше о светлой надежде для этого народа. В этом случае мы можем сделать применение этим обстоятельств к детям Божьим нашего времени. Иногда мы огорчаем Святого Духа, и Он не может действовать во благо нам. Но в то же время Он весьма желает, чтобы мы обратились к Нему всем сердцем, сознавая свои преступки и грехи. Когда мы совершаем акт покаяния, Он посылает радость в сердца наши и дает стремление служить Ему больше и лучше. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, к которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

знаем путь, это ты. И, конечно же, верим в тишину под луной и в молчание твое, беспредельный простор для души человека. Ты давно приготовил, но готовы ли мы?

От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь и пилигримы, мы теперь пилигримы. Только смелый не верит, не погибнуть бы смелым, быть не лучше ли разумным, одного лишь бояться. Этот шанс не погибнуть, ненароком упустим,

0: От рождения до смерти шагаем, дорогой не длинной. Мы теперь пилигримы, мы теперь пилигримы.
1: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
2: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
3: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
4: Книга Иова, глава 2. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?“ И сказал Господь сатане: „Вот он в руке твоей, только душу его сбереги“. И отошел сатана от лица Господнего и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самое теме его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его: „Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри“. Но он сказал ей: „Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими“. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фемонитянин, Вилдад савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои, издали они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава третья. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмой, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото и которые наполняли дома свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, путь которого закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают, хлеб мой и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Глава четвертая. И отвечал Елифаз Фемонитянин и сказал: «Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего поднимали слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принесло слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мной, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. Человек, праведнее ли Бога? И муж, чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости. Глава 5. Взывай, если есть отвечающие тебе. И к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей. Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, потому что наказание Вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа, поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Продолжаем наше изучение Священного Писания Библии, книга Исход, 28 глава. В нашей предыдущей беседе мы видели, что каждый предмет, каждый цвет в скинии говорит о Христе, о Его личности, о Его делах. Сегодня мы будем рассматривать главу, в которой говорится о служителях скинии. Колено Левина было поставлено Богом для исполнения различных служб в скинии. Аарон и его сыновья были назначены священниками при скинии. Аарон был первосвященником. Мы читаем первых два стиха 28 главы, где говорится: «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Мы читаем это в первых двух стихах 28 главы книги «Исход». Слушатели, для того, чтобы исполнять службу первосвященника, Аарон должен был носить особые одежды. Детали этой одежды дают нам откровение о Христе. И вы знаете, сам стих 2 отвечает, что эти священные одежды Аарону и брату его и сынам для славы и благолепия Божьему. Поэтому это очень важные одежды. Одежды первосвященника не были, конечно, святыми в том смысле, в каком мы понимаем это слово сегодня. Древнее еврейское слово, переведенное здесь словом «святые», означает в буквальном переводе «специально выделенные». Эти одежды были специально выделены именно для служения Господу. Все, что специально выделяется для служения Господу, становится святым. Эти одежды священника предназначены для славы и благолепия, как мы читали выше, или же также можно сказать красоты. И мне очень по душе эти слова. Вещи, предназначенные для служения Богу, не должны быть уродливыми. Наоборот, они должны быть прекрасными. В конце концов, это Он создал красоту, не правда ли? Только посмотрите на солнечный закат или на осенний листопад. Посмотрите на зелень по утрам, особенно когда весна. Посмотрите, слушатели, на ручьи, посмотрите на море, на горы, и вы увидите, как Господь создал эту прекрасную красоту. Наш Бог – великий мастер в вопросах красоты, и поэтому одежды Его священника должны были быть прекрасными, чтобы отражать Его славу. «И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Мы читали 3 стих 28 главы книги «Исход». Далее дается перечисление предметов его одежды. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, эфот, короткая одежда, верхняя риза, хитон, это долгая нижняя одежда, стяжной, хитон, стяжной, кидар, головное украшение, и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Это мы читали 4 стих. Вот 6 предметов одежды, которые должны были использоваться при служении Господу Богу. Их должен был носить Аарон, а затем, после него, они передавались его преемникам. В 5 стихе написано: «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона». Эти одежды должны были быть сделаны из самого лучшего материала, и я верю, друзья, что мы должны отдавать наше лучшее на служение Богу, а не наоборот, как часто это бывает. Мы люди неверно и нередко делаем такие не очень хорошие дела. Мы нередко обманываем и обкрадываем нашего Господа. Пророк Малахия писал об этом уже в старину в своей книге, когда писал в 3 главе, 8 стих, мы читаем об этом. «Можно ли обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями», говорит пророк Малахия. Человек был таким во времена Моисея, он остался таким и сегодня. «И сделают эфод из золота», читаем далее, «из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона, искусной работою, у него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан, и пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Читали 6 по 9 стихи. Эфод – это короткая одежда, которая одевалась поверх льняной. Эфод состоял из двух кусков материи, которые скреплялись камнем на каждом плече и собирались по талии поясом. На каждом из камней было выгравировано по 6 имен детей Израиля. Когда первосвященник входил в Божье присутствие, он нес на своих плечах как бы детей Израиля. То есть в представительстве всех этих детей, всех этих имен, это были дети Израиля. Это указывает на силу и власть первосвященника. В послании к евреям, 7 главе, 25 стих, говорится, что наш первосвященник Иисус Христос наделен силой и властью спасать нас. «Сделай наперсник судный, искусную работою». Стихи 15 и 16. «Сделай его такую же работу, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в 5 длиною и в 5 шириною».

Наперсник – это своего рода жилет, но только очень нарядный и красивый. Он надевался поверх всей остальной одежды.

назван судным. Дальше мы читаем стихи 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сафир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хрисолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней должны были обозначать 12 колен Израиля. Как вы видите, друзья, эта красивейшая вещь была на плечах, на теле этого первосвященника. В 21 стихе написано: «Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти же камни упоминаются, друзья, в книге Откровения, где говорится, что на них будет основан Новый Иерусалим. Первый священник носил имена сынов Израиля не только на своих плечах, как мы видим, но и на груди. Так, слушатели, и наш первосвященник, Господь Иисус Христос, носит нас не только на своих плечах, символе силы и власти, но и на своей груди. Наши имена выгравированы на его сердце. Какая картина его любви раскрывается здесь перед нами, дорогие слушатели? Он любит нас. Он носит вблизи своей груди. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище перед лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним. Читали мы 30 стих. Между прочим, слушатели, я сам не знаю, что такое урим и тумим. Много об этом было сказано, много об этом говорится, но конкретно мы еще не можем определить всего того, что скрывается за этими двумя словами или за двумя этими камнями. Знаю только, что это что-то такое, с помощью чего определяется воля Божья. Бог не раскрыл нам, что это такое урим и тумим, по особой причине. Некоторые ловчаки могли бы воспроизвести эти урим и тумим сегодня для того, чтобы заниматься, конечно, предсказаниями или еще чем-то гадким и подлым, вместо того, что они предназначены для славы Божьей. Но Бог хочет, чтобы мы приходили за ответами к Нему, а не к гадалкам и предсказателям. Вот поэтому, слушатели, я думаю, что мы теперь, в настоящее время, у нас есть полнейший доступ к Богу напрямую, через Дух Святой, который может жить у нас, Он трудится, и Он говорит, как апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам: «Его Дух говорит к нашему духу, даже как молиться, потому что мы не знаем даже как молиться, как просить у Господа, и Он нам подсказывает». Дух Святой может жить в наших сердцах сегодня, дорогие слушатели. Дальше говорится, что «по подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета, вокруг по подолу ее, позвонки золотые между ними кругом, золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом». Мы читали 33 и 34 стихи 28 главы книги «Исход». Яблоко символизирует плоды, позвонок говорит о свидетельстве. Мы должны иметь в нашей жизни и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе и должны приносить плоды Духа в нашей жизни. Так говорит нам послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. А здесь, в этой 28 главе книги «Исход», 35 стих, мы читаем следующее.

0: она будет на Аароне в служение, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище перед лицом Господним и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. Эти символы плодов Духа и свидетельства должны издавать звук, когда священник входит и выходит из святилища, чтобы ему не умереть. Если священник нарушит ритуал, он может быть поражен смертью. Поэтому люди, которые стояли вне этого места, святого святых, они всегда слушали и знали, жив ли первосвященник или нет. И дальше написано 36 по 38 стихи следующие. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Друзья, эти одежды выделяют первосвященника среди других священников и указывают на славу и великолепие нашего первосвященника, который умер здесь, на земле, чтобы спасти нас, и который живет сегодня одесную Бога, чтобы хранить нас спасенными. «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чрез до голеней, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Мы читали 42 по 43 стихи книги «Исход» 28 главы. Слушатели, Бог не желает, чтобы при служении ему на показ выступала плоть. Эти одежды должны были покрывать все места плоти. На этом мы заканчиваем наше занятие по 28 главе. Если Господь разрешит нам, мы подойдем к изучению 29 главы в следующем нашем уроке. А пока, дорогие друзья, до скорой встречи. Я надеюсь вас встретить еще не раз при изучении
1: размышления
0: Его Слова.
1: Я хотел бы
0: оставить два вопроса для вашего домашнего изучения Священного Писания. Первый вопрос таков. Кто был поставлен в первосвященники и для чего была дана одежда священнику и кто ее должен был сделать? Второй вопрос. Что было у первосвященников на плечах и на груди? И какой символ был в этом? Слушатели, всего вам прекрасного и до следующей встречи в эфире. До свидания.
2: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция — это библейское вещание BBN. Библейское — значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О Нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Великий русский язык содержит множество крылатых выражений, часть из которых связаны со словом «допотопный». Допотопный сюжет, допотопная модель, допотопные времена – эти выражения означают, что все это происходило когда-то давно, в некоем допотопном мире. А что мы знаем об этом мире? Сохранились ли свидетельства, говорящие о существовавшем когда-то мире, и о том, каков был этот мир? Роберт Бойль в своей книге по библейской археологии приводит описание так называемой шумерской призмы. Этот камень своеобразной формы исписан текстом, сообщающим о царях, живших до и после потопа. Текст начинается с того, что первое царство было в Эриду. Это название звучит аналогично Эдему. Затем идет перечень восьми царей, правивших до потопа. Первых два царя правили в Эриду. Три следующих царствовали в Бар-Тибере, что означает «город бронзовых ремесел». Это мог быть город, выстроенный Каином. Интересно, что шумерская призма говорит о чрезвычайно высокой протяженности жизни древних правителей. Мы знаем, что библейские патриархи жили долго. Так Адам прожил 930 лет, Сиф – 912, Енос – 905, а Ной жил 950 лет. В конце перечня царей на шумерской призме следует фраза «Тогда потоп залил землю». Причем тексты о времени до потопа и после разграничены линией. Первая фраза после потопа гласит «Когда царство вновь появилось на земле, оно было в Кише». И далее следует новый перечень царей. Примечательно, что протяженность их жизни после потопа сократилась, что совпадает с библейским повествованием, как мы читаем в 3 стихе 6 главы книги «Бытие». «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Итак, в прошлой передаче мы подошли вплотную к тому моменту в истории человечества, который повлек за собой катастрофу. Причиной этого явилось то, что люди стали пренебрежительно относиться к Богу. Начало 6 главы книги «Бытие» повествует о том, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Кем же были эти сыны Божии? Были это ангелы или какие-то сверхъестественные существа? Доктор МакГи считает, что сыны Божии в данном контексте – это представители Божьей линии рода человеческого, которые появились на земле по линии Адама и Сифа, в то время как дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь, по его мнению, мы видим не что иное, как брачный союз этих двух линий, в результате которого все их потомки оказались развращенными, о чем мы будем говорить в сегодняшней передаче.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я понимаю, что многие исследователи все равно остаются при своем мнении о том, что сыновьями Божьими здесь были ангелы. Если вы примете эту точку зрения, то у вас появятся единомышленники, но я все же уверен, что в большинстве своем вы хотите следовать правде. И поэтому будете придерживаться моей точки зрения. Но независимо от того, на какую позицию вы станете, я все же надеюсь, что мы останемся друзьями, поскольку эти позиции не более чем толкование. Это никак не влияет на то, верите вы в Библию или нет, а лишь относится к тому, как вы истолковываете отдельные факты, изложенные в Писании. Какова же была жизнь на земле до потопа? Что побудило Бога наслать такую кару, как потоп? И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие, 6 глава, 5 стих. В этом стихе есть четыре слова, на которые стоит обратить особое внимание – и который лично я выделил в своей Библии. «Велико развращение человеков на земле. Все мысли и помышления сердца их были зло». Зло. Вот что было на земле. И зло во всякое время. Эти четыре слова в полной мере раскрывают то состояние, в котором человечество жило тогда на земле. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Бытие 6.6. «И раскаялся Господь». В чем же раскаялся Господь? В том, что человек развратился. Может показаться, что Господь передумал и решил уничтожить человечество на всей земле. Вероятно, так он и поступил с предыдущим творением до появления человека. Но, несмотря на то, что грех человечества заставил Бога разгневаться, все же он не уничтожил человека. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, 6 глава, 7 стих. Здесь ничего не сказано о рыбах, потому что они живут в воде, а Бог собирался наслать на землю большие воды. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бытие 6.8. А почему Ной обрел благодать? Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие 6 глава, 9 стих. Почему Бог спас Ноя? Потому что он ходил перед Богом. Да, но в Писании также сказано, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. Надо было обладать верой, чтобы строить ковчег на сухой земле в то время, как долгое время не было даже дождя. В той же самой главе послания к евреям написано, что именно по вере был переселен на небеса Енох. И когда Господь заберет с земли свою церковь, то все верующие также будут переселены, потому что восхищение для верующих. И даже человек с самой малой верой будет восхищен, потому что милость Божья безгранична. А мы знаем, что в то время все увидят милость Божью. Возникает вопрос, почему потоп? Почему Бог собирается потопом истребить землю? Ответ звучит так. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие 6.11.12. Это означает, что человек свернул с Божьего пути и пошел своим. Он не соответствовал тому предназначению, которое Бог определил для него. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие 6.13. Бог решил наслать на землю потоп, и мне бы хотелось сказать о некоторых причинах этого решения. Человеку был обещан Искупитель. Ему было сказано, что на землю придет Спаситель. Вот к чему должен был стремиться человек. Вместо этого он отвернулся от Бога. Бог принес жертву за Адама и Еву. И мы видим, что тот же самый великий принцип был положен и для Каина с Авелем. Эти два брата, Каин и Авель, являются представителями двух огромных систем, двух классов людей – погибших и спасенных, возгордившихся и сокрушенных духом, знающих о Боге и искренних верующих. Так можно охарактеризовать состояние человечества в наше время. Кроме того, мы видим, что патриархи жили очень долго. Адам и Мафусал вместе охватили промежуток времени от сотворения до потопа. Определенно, они могли бы поведать Божью истину всем своим потомкам. В 14 и 15 стихах послания Иуды мы читаем, что в то время проповедовал и пророчествовал Енох. Мы также читаем, что в то время проповедовал Ной, который стал потом строить ковчег. Когда Енох исчез, этот факт должен был насторожить людей, заставить задуматься о том, что Бог начинает вмешиваться в человеческую жизнь. Люди слышали о Мафусале, знали, что означает его имя. И когда он умер, они наверняка знали, что потоп близко. И, наконец, имело место служение на земле Святого Духа. Бог сказал, что Его Дух не вечно будет пренебрегаем людьми. Дух Божий боролся за спасение человеческих душ. Но когда человек окончательно отверг Бога, на землю пришел потоп. Все человечество отвернулось от Бога. Нет праведного ни одного. Послание к Римлянам 3:10. Количество людей, веривших в него, было невелико, только Ной и его семья. Ной был человеком, который ходил перед Богом. Он всегда доверял Богу, об этом свидетельствуют слова Писания, верою Ной. Он решил построить ковчег на сухой земле. И если бы дождь не пошел, его наверняка осмеяли бы все, кто его окружал. Думаю, что только на одно это Ной потратил 120 лет, но он верил в Бога. Здесь напрашивается мысль о том, что ситуация, характерная для дней Ноя, повторится перед тем, как Господь придет снова на землю, чтобы утвердить свое царство. Но некоторые примечательные параллели уже имели место. Например, эта глава начинается словами «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери». Имел место большой рост населения, и ко временам Ноя человечество распространилось по значительной части земли. Люди жили в Северной Америке, Азии, Европе, Африке. Они расселились всюду. Сегодня мы также являемся свидетелями демографического взрыва по всему лицу Земли. Кроме того, известно, что в период великой скорби Святой Дух больше не будет противостоять злу. Он по-прежнему будет обращать людей к Богу, но в Писании ясно сказано, что Он уже не будет бороться со злом на Земле. Божьи обращения к людям будут отвергнуты и осмеяны. Впрочем, человек уже и сейчас ведет себя так по отношению к Богу. И разве не удивительно то, что единственными людьми, которым сегодня прислушивается мир, являются служители католической и либерально-протестантской церквей? От консерваторов вы не слышите ничего. Они попытались предпринять какие-то активные действия и пытаются делать все возможное, чтобы снова попасть в основную струю. Но сегодня другое время. Всем желающим проповедовать Божью истину уже не удается ограничиться лишь одними выступлениями по телевидению. Необходимо научиться выступать открыто, а не ждать телевизионного интервью. И, наконец, мир в будущем столкнется с огромной проблемой восхищения верующих. Будет множество людей, которые таинственным образом оставят землю. Были обличения и во времена Ноя, но к ним никто не прислушивался. Готовясь послать на землю потоп, Бог, тем не менее, дает людям возможность спастись. Вот что Он говорит Ною. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге». и осмоли его смолою внутри и снаружи». Бытие 6.14. «Сделай себе ковчег из дерева гофер». Дерево гофер отличалось большой прочностью, подобно красному дереву, которое растет в Калифорнии. «Отделение сделай в ковчеге». Слово, стоящее в оригинале на месте слова «отделение», подразумевает понятие «гнездо». Слону необходимо определенное помещение, но кроту уже столько места явно не понадобится. Ему можно было дать немного земли где-нибудь в уголке, и он будет этим вполне доволен. «И осмоли его смолою внутри и снаружи». Ковчег нужно было сделать водонепроницаемым. «И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей и высота его 30 локтей». Бытие 6.15. Представление большинства людей об этом ковчеге основывается на рисунках детей из воскресной школы, где он выглядит как семейная лодочка. Лично я такое представление могу отнести лишь к разряду пародий. Это всего лишь жалкая карикатура на ковчег, не имеющая ничего общего с реальной картиной. Начнем с того, что Бог повелел Ною построить огромное судно. Длина ковчега 300 локтей. Если один локоть составляет 46 сантиметров, то теперь вы можете себе представить, каким длинным получился этот ковчег. Тогда возникает вопрос о том, каким образом можно было в то время построить такой огромный ковчег. Друзья мои, мы говорим не о плотниках. Мы ведем речь об очень интеллигентном человеке. Та интеллигентность, которой сейчас обладает человечество, берет свои корни прямо от Ноя. Перед Ноем не стоит цель построить трансокеанский лайнер, способный выдержать 15-метровые волны. Он всего лишь строит место для жилья животным и людям на какое-то время, не для того, чтобы проплыть через штормы, а для того лишь, чтобы переждать потоп. По этой простой причине в том ковчеге не было многого из того, без чего сейчас нельзя себе представить океанский пароход, в связи с чем места в нем было больше. Если в одном локте 46 сантиметров, то 300 локтей означает, что длина ковчега была 138 метров. Довольно длинное судно, но меня всегда интересовали сравнительные измерения. Например, я заметил, что один из боевых кораблей Второй мировой войны, Нью-Мексико, составлял в длину 187,2 метра, в ширину 31,9 метра, а осадка судна была 8,85 метра. Поэтому мы видим, что ковчег был примерно таких же размеров. И вы уже не будете представлять его в виде какой-то смешной лодчонки. И поймете, что это было судно, сопоставимое с теми, которые строятся сегодня. «И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Бытие 6.16. «И сделай отверстие в ковчеге». Это отверстие не было крохотным иллюминатором где-то сбоку. Вы никогда не задумывались над тем, какая вонь могла пойти по ковчегу от всех животных, которые там были такое довольно продолжительное время? Это отверстие было в локоть высотой и проходило по всей верхней части ковчега. Крыша тогда перекрывала такое окно в нескольких местах. Именно таким образом в наше время в некоторых школах проветриваются помещения. Я однажды обратил внимание, что на одной из ярмарок в Далласе, штат Техас, в одном помещении, предназначенном для содержания животных, было окно, которое проходило по всему периметру под потолком. При этом внутреннее помещение отнюдь не было таким уж неудобным. если учесть, сколько там было животных. Люди сидели там, тут же питались, тут же спали. И помещение было достаточно удобным. Неприятного запаха не ощущалось. Я часто слышал, что бедному Ною приходилось высовывать голову из окна на свежий воздух, чтобы выжить. Это просто смешно, потому что порождено лишь человеческим воображением. В Писании же об этом совсем ничего не говорится. «И дверь в ковчег сделай сбоку его». В ковчеге была только одна дверь. И это очень интересно. Христос сказал: «Я есть путь, и я дверь овцам». И Он же дверь в ковчег. «Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Мы видим, что в ковчеге было три палубы, а если еще учесть и пол, то можно было говорить и о четырех палубах. А была ли предусмотрена дверь для каждой палубы? Я склоняюсь к тому, что дверь во всем ковчеге была одна, но сказать по правде, меня этот вопрос волнует мало. Гораздо важнее поговорить о тех, кто попал в этот ковчег. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Бытие 6.17. Бог вершит свой суд на земле над животными, птицами и людьми. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их. И всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Бытие 6 глава, с 18 по 20 стихи. «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых». Ною не пришлось брать на себя роль какого-то охотника и бегать за животными, чтобы загнать их в ковчег. Они сами пришли к нему. Животные, чувствуя опасность, всегда так делают. Я помню, как однажды, когда наша дочка была еще совсем маленькой, мы оказались в Йосемит-Вэлли. До этого она никогда не видела снега и начала плакать, когда упала в снег, но, оглядевшись и увидев небольшого оленя, она успокоилась. Думаю, мы могли бы подойти к нему и погладить его. Но, осознав, какое это может грозить опасностью, решили все же к нему не приближаться. Когда я рассказал об этом олене местному жителю, он засмеялся и сказал: «Да в горах сейчас снег, чтобы избегнуть опасности, олени спускаются сюда, как, наверное, все животные в подобной ситуации. Но как только снег в горах растает, они уходят, и их уже не найти во всей округе». Почему? Потому что, когда животным грозит опасность, они идут к людям. И перед потопом, я думаю, у Ноя не было никаких проблем с животными, потому что все они пришли к нему. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие 6:21-22. Ной теперь занимается чисто практической работой. Ему пришлось принести в ковчег изрядное количество сена, чтобы кормить животных. Кто-то скажет: «Но ведь некоторые из тех животных ели мясо. Что же, они стали есть друг друга?» Не думаю. До потопа ни люди, ни животные мясо не ели. Тогда просто не было хищников. В Писании мы читаем, что в годы тысячелетнего царства лев и агнец будут жить вместе, и лев будет есть траву, как вол. Почитайте книгу Исаии, 11 глава, 6 и 7 стихи. Такая же картина, судя по всему, была и до потопа. Потому что первоначально все животные были травоядными.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Яд пауков. Лечение от инсульта. Яд паука парализует жертву, сохраняя ее свежей, но неподвижной. Дело в том, что этот яд замедляет или останавливает действие глутамата, химического вещества, которое контролирует движение мышц у насекомых. Глутамат играет важную роль и в человеческом мозге, как вещество, несущее генетическую информацию. При инсульте изменяется химический состав тех мозговых клеток, которые не получают достаточное количество крови. В этих условиях глутамат, по сути, убивает клетки мозга. Поэтому ученые-медики давно ищут безопасные лекарства, которые бы блокировали пережившим инсульт пациентам вред, причиненный глутаматом. Нейробиолог Хантер Джексон ищет такие вещества в яде пауков. Для этого он собирает пауков, растит их и доит. Чтобы набрать достаточное количество яда для исследования, ему пришлось подоить пауков 10 тысяч раз. Паучий яд состоит из целого ряда химических веществ. Джексон утверждает, что не все вещества, блокирующие действие глутамата, безвредны для человека. Однако испытания на животных показали, что около 20 химических веществ, содержащихся в паучьем яде, заслуживает более глубокого исследования с целью дальнейшего практического применения. Конечно, велик соблазн искать решение всех наших проблем в пределах творения. Но нельзя забывать, что в творении мы находим лишь временные решения. Прощение наших грехов в Иисусе Христе – вот вечное решение проблем человечества, вызванных грехопадением.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения».

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40, 31.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Достоверность Библии».
2: Сегодня у нас часть 6. Мы говорим о свидетельстве действенности Библии.
1: Проповедует пастор Алексей Коломитц.
2: Мы сегодня продолжаем наше изучение этой очень интересной темы. Мы говорим о достоверности Священного Писания. Мы говорим о прочном фундаменте нашей веры. Мы говорим о том, что наша вера построена не на чьих-то вымыслах, она построена не на каких-то даже научных изменяющихся данных. Наша вера построена на единственном фундаменте, который никогда не поколеблется. Этим фундаментом является божественное откровение. То есть сам Бог, который превыше всех людей, который обладает гигантским разумом, абсолютным разумом, сам Бог, который не изменяется, который в своей сущности является самым стабильным существом, которое когда-либо существовало и может существовать во Вселенной. Таким образом, Бог позаботился о нас с вами для того, чтобы дать нам не догадки, на которых мы могли бы строить нашу веру, а дать нам точное слово, дать нам прочное основание. Для чего? Для того, чтобы вы и я, для того, чтобы каждый человек, живущий на земле, мог иметь путь. Иисус Христос сказал так: «Я есть путь, истина и жизнь». Иисус Христос принес нам это слово. Он показал его, он дал для того, чтобы мы с вами могли жить. Сегодня у нас часть 6. Мы говорим о свидетельстве действенности Библии. Мы уже говорили о 5 различных аспектах, которые связаны с тем, что они доказывают с разных сторон, они демонстрируют тот факт, что Библия является абсолютным Божьим Словом, непогрешимым, непоколебимым и неизменяемым. Мы говорили о разных аспектах. Мы говорили о природе Библии, мы говорили о том, что Библия подтверждается или доказывается тем, что пророчества Библии исполняются. Мы говорили о исторических фактах, которые представлены в Библии, которые верны сегодня и даже тогда, когда ученые каким-то образом думали по-другому, более поздние научные исследования доказывают, что действительно библейская презентация фактов отражает реальность фактов и так далее. Сегодня мы говорим о еще одном очень важном аспекте, не менее важном аспекте, том аспекте, который касается каждого христианина. То, о чем мы сегодня будем говорить, не очень понятно людям неверующим. Может быть, отчасти, только в малой какой-то дозе оно будет где-то немножечко резонировать в сознании неверующего человека. Но зато для человека верующего это является одним из самых ярких доказательств, одной из самых важных причин, почему мы верим Библии. Дело в том, что эта Библия действует. И она действует сегодня. И она действует реально. Она действует не так, как действуют сегодня различные, знаете, литературные произведения классиков, которые очень умны и которые оставили большое наследие. Священное Писание сегодня действует сверхъестественно, изменяя жизни. Это самое важное свидетельство. Я думаю, что для каждого христианина это достаточно важный фактор. Я бы хотел предложить вам сегодня. В конце служения у нас будет возможность для того, чтобы те из вас, кто пережил в своей жизни действие Библии, мы вам дадим микрофон, вы можете засвидетельствовать о том, что значит действие Библии для вас лично. Я не говорю о действии религии, я не говорю о действии того, что мы по традиции где-то как-то научились и восприняли. Я говорю сегодня о действии Слова, о действии Священного Писания, которое действительно дает жизнь. Итак, у нас сегодня будет 3 части. Первая часть, с которой мне хотелось бы начать, это библейские свидетельства. То есть, что мы имеем в самой книге Библии, подчеркивающий и доказывающий,

0: ее действенность. Знаете, есть несколько текстов Священного Писания, которые конкретно говорят о том, что Библия – это не обычная книга. Библия, она обладает практической силой. Я хотел бы предложить вам сегодня только четыре места для того, чтобы немножечко бегло очень проанализировать их, посмотреть на то, каким образом это было представлено тогда еще. Вот. И потом перейти к историческим свидетельствам и современным свидетельствам о действии Библии. Итак, послание к евреям. Первый текст, который я хотел бы вместе с вами прочитать. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Значит, речь идет о том, что автор послания к евреям обращается к людям, которые стали христианами. Но эти люди имели еврейские корни. Они исповедовали иудаизм. И когда они стали христианами со своим еврейским багажом. На протяжении всего послания к евреям автор подчеркивает одну вещь постоянно. Он говорит о том, что Христос превосходнее. И вот в качестве основания этого в 4 главе, в одном из эпизодов, он обращается к Священному Писанию. Он приводит один из аргументов, которым он подтверждает то, о чем он говорит. Послушайте этот аргумент в 12 стихе. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Несколько слов буквально я хотел сказать о том, что этот текст имеет в виду или чего он касается. Очень часто люди, основываясь на этом тексте, выводят теории о двойственности или тройственности личности человека, дух, душа и тело. На самом деле автор, в общем-то, говоря о душе и духе, не ставит перед собой задачи показывать нам разницу между этим. Он говорит только о том, что Священное Писание касается каждого точнейшего, тончайшего элемента нашей с вами жизни. То есть речь идет о том, что вот представьте себе любой аспект вашей жизни, и в любом аспекте вашей жизни вы можете найти точное указание Священного Писания. Вы знаете, чем больше мы изучаем Священное Писание, я думаю, наверное, многие из вас уже ощущают это. Дело вот в чем. Священное Писание дано нам с вами для того, чтобы мы знали, как жить. Я часто встречаю такой аргумент. Я провел достаточно много времени в исследованиях русского православия или учения Русской Православной Церкви, сравнивая его с Библией. Так вот, есть один важный постулат в православии и в католицизме. Этот постулат говорит о следующем, что нам, они говорят, нам необходимо предание. То есть есть Библия, а кроме Библии у них есть еще один канал откровения, так называемое священное предание. Причина, почему объясняют они, почему нам нужно священное предание, они говорят о том, что Библия ведь написана 2000 лет тому назад, некоторые книги гораздо ранее написаны. А мы-то живем сегодня. Поэтому нам нужно сегодня еще слово дополнительное, которое могло бы нам разъяснять конкретные вещи сегодня. Глубоко ошибаются святые отцы. Глубоко. Мало изучали Библию. Если бы они изучали Библию, они бы знали точно, что Священное Писание содержит в себе абсолютно все, что нам нужно для жизни. Проблема, почему люди думают, что кроме Священного Писания нам нужно что-то еще, заключается только в одном. Мало изучали Писание. Слабо знают его. Мало знают жизнь его, конкретное действие его. Вот поэтому и прибегают к необходимости каких-то дополнительных факторов. Одним предание, другим откровение, третьим пророчество и так далее. Послание к евреям говорит очень ясно, что Священное Писание, смотрите, Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. То есть оно способно, как тончайший скальпель, проникнуть в вашу жизнь, судить ваши помышления, судить ваше сердечное намерение, поставить на свое место в вашей жизни все. И самое главное, дорогие друзья, что Священное Писание это делает действительно сегодня. Это не только теория. Мы не только говорим о том, что оно должно и может это делать. Мы сегодня имеем тысячи примеров того, как Священное Писание делает это. И мы имеем многие из этих примеров здесь, в этом зале сегодня. Второй текст. Второе послание Тимофею, 3 глава, 13, 16 и 17 стихи. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите, очень ясно апостол Павел объясняет ситуацию, что вот это Священное Писание, его достаточно для того, чтобы оно сделало нас совершенными. То есть нам практически ничего больше, кроме Священного Писания, не надо. То есть Священное Писание способно дать нам все необходимое для того, чтобы мы могли быть совершенными. Мы на этом тексте достаточно много останавливались. Я не буду сейчас еще раз повторять эти элементы этого текста. Давайте посмотрим еще один текст. Евангелие Иоанна, 8 глава. 31-32, еще один очень важный текст Священного Писания. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И смотрите дальше. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть смотрите, вот эти три текста говорят, авторитетно заявляя, что Библия способна действовать. Библия способна сделать вас свободными. То есть, если вы познаете истину, если вы пребудете в Слове Господнем, то тогда вот эта Библия, вот это Слово Господне, которое у нас с вами есть, оно даст нам свободу. Сегодня, как мы уже говорили не раз или отмечали, очень много существует всякого рода учений, движений, книг, теорий, систем, которые предлагают свободу, которые говорят о зависимости, разного рода зависимости. Эти системы предлагают, как освободиться. Проблема та же самая. Проблема в том, что эти системы пытаются дать освобождение, которое построено на каких-то человеческих достижениях. Может быть, умные люди достигли их. Может быть, люди, которые пережили что-то в своей жизни. Но мы сегодня говорим о том, что Бог заявляет нам авторитетно, что Слово Его способно сделать нас свободными. Способна освободить от влияния дьявола, способна освободить от влияния разной зависимости, привычек каких-то и так далее. То есть Слово обладает этой силой. Вы знаете, когда Иисус Христос находился на земле, Он продемонстрировал действенность Священного Писания. Если вы помните, когда Он был искушаем, когда дьявол... Вы знаете, это была самая острая точка, самый напряженный момент, или один из самых напряженных, пожалуй, более напряженный был только в Гефсиманском саду и на Голгофе. Но вот это была одна из самых напряженных точек истории, когда дьявол обрушил все свои силы для того, чтобы поколебать самого Божьего Сына. Заметьте, Иисус Христос очень успешно отразил все его атаки чем? Словом Божьим. То есть для Христа Слово Божие было реально. Знаете, почему мы об этом говорим? Мы говорим о том, что Священное Писание, Божье Слово, оно действительно обладает этой силой. И мы точно знаем, все настоящие верующие, все дети Божьи, они в своей жизни, на своем опыте непосредственно пережили это много раз. Они знают, что Священное Писание, Слово Божие, действительно действует. На протяжении всей своей жизни все четыре евангелиста говорят нам, приводят сотни примеров, когда Иисус Христос цитировал Библию. Когда Иисус Христос говорил «написано, написано, написано». Почему Он это делал? Потому что Слово Божие живо и действенно. Таким образом, это еще одно из доказательств достоверности Священного Писания. То есть Священное Писание действительно является тем, за что оно себя выдает. Оно является Божьим Словом. Оно является не просто информацией, очень складной, очень точной, очень гармоничной. Оно является действенным словом. Словом, которое дает жизнь, слово, которое дает человеку свободу, слово, которое делает человека совершенным, которое дает удовлетворенность, которое дает радость. Еще в Ветхом Завете, в книге Иеремии, пророка Иеремии, в 23 главе, 29 стихом говорит, посмотрите, «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» В прошлый раз мы читали о слове, которое не возвращается к Богу тщетным, без действия. Он говорит, оно обязательно будет действовать. Итак, это первый аспект, библейские свидетельства о действенности Библии. Теперь буквально несколько слов я хотел сказать еще об исторических свидетельствах действенности Библии. Дело в том, что на протяжении всей истории христианства существовало множество, великое множество примеров, которые говорили о том и демонстрировали то, насколько Библия действительно сильна. Во-первых, существует интересный исторический факт, что первые христиане или христиане первых веков были известны как люди книги. Очень интересная вещь. Они всегда были связаны. Во-первых, их называли ученики, вы знаете, долгое время. Во-вторых, всегда их знали, потому что они читали Библию. Когда один из императоров, римских императоров Диоклетиан, решил покончить с христианством, он понял, что для того, чтобы покончить с христианством, нужно искоренить Библию. И поэтому он объявил войну Библии. Было задание, дано задание его охране или его войскам найти и уничтожить все копии Библии, которые существовали. Людей за наличие Библии, за то, что у них была Библия, казнили. Это была не просто, знаете, такая идея, которая проскользнула в сознании этого человека. Это была программа. Может быть, некоторые из присутствующих здесь помнят, что подобная программа когда-то была в Советском Союзе, когда коммунистические власти или атеистические, безбожные власти поставили перед собой задачу убрать Библию, убрать церковь. Для того, чтобы убрать церковь, нужно убрать Библию. Когда Библия была запрещена, когда ее уничтожали. Тем не менее, на протяжении всей истории именно Библия действовала на людей. Я хотел бы привести несколько примеров из истории, которые нужно знать. Я не так давно беседовал с молодежью и обнаружил, что не очень хорошо мы знаем, так скажем, основные исторические персонажи, которые сыграли огромную роль в христианстве, в развитии христианства. Я сегодня буду говорить только о тех персонажах, и гораздо больше в истории, безусловно. Я буду сегодня говорить только о тех, которые имели непосредственное отношение к Библии. То есть они известны были тем, что они были защитниками Библии, они были людьми, приверженцами Библии и так далее. У всех у них были свои какие-то недостатки. Эти люди, которые находились в развитии, в процессе. Тем не менее, это исторические свидетельства, которые показали такой яркий элемент того, какую роль играла Библия в истории церкви. Первая личность, первый человек, о котором я хотел сказать, это Джон Виклиф. Он жил в 14 веке. Он был англичанином. Его самая большая известность заключалась в том, что он, ну так скажем, сегодня он известен как первый переводчик Библии на английский язык. Но была причина, почему он перевел Библию на английский язык. Он стал проповедовать Евангелие. Он был известен, он, в общем-то, человек был достаточно образованным. Вот. И когда он стал изучать Библию, Библия его буквально поразила. Это вот одна из таких личностей, которая родилась, я имею в виду свыше, родилась для служения именно от Библии, не от каких других факторов. И Библия настолько его поразила, что он стал известен везде в округе, где он жил, известен тем, что он везде ездил, ходил и проповедовал Евангелие Священного Писания. Тогда это было достаточно необычно. Почему? Потому что все вокруг проповедовали религию, проповедовали католическую церковь, проповедовали какие-то традиции религиозные, которые должны были показать людям путь на небеса. В отличие от всех этих людей, Виклиф был известен тем, что он был проповедником Евангелия Библии, Евангелия Священного Писания, Евангелия записанного Библии. Он провел достаточно много времени проповедуя, и когда-то он вдруг понял, что он-то читает Библию в оригинальном языке, он мог читать Библию в еврейском и греческом, а большинство-то людей не могут ее читать, потому что тогда была Библия единственная, которая в католической церкви принята была, Вульгата, это латинский перевод, в общем-то, Ветхого и Нового Завета в латыни. Латынь была уже к тому времени мертвым языком, уже почти никто его не понимал. И поэтому большинство людей читали Священное Писание, тех, кого научили читать по латыни, но они очень мало понимали, о чем она говорит. И он поставил перед собой задачу перевести Библию на английский язык. Вы знаете, что интересно? Это далеко-далеко не единичный случай. Я вам сегодня расскажу еще об одном подобном же случае. Как только этот перевод появился, сразу же католическая церковь провозгласила анафему на этот перевод. Знаете почему? Они боялись действия Библии. Они знали, что если выпустить Библию в народ, она будет действовать. Она обязательно будет будоражить умы. Она обязательно будет приводить людей, изменять их, показывать им на правильную жизнь, показывать им на правильный путь. Виклиф перевел Библию в 1380 году. Немножко заняло время, пока ее стали распространять. Он умер в 1384 году, заболел скоропостижно, скончался, умер, его похоронили. К этому времени его Библия уже получила распространение, уже стали распространять эту Библию на английском языке, когда католические власти, когда церковные власти спохватились, они дали указ сжечь его на костре. Пока эти палачи там его искали, он умер уже. Для того, чтобы исполнить эту папскую буллу или этот приказ царский, который был тогда папы римского, для того, чтобы исполнить этот приказ, его выкопали из могилы, сожгли и развеяли прах в море. Они объяснили, для того, чтобы Иисус Христос, когда придет, чтобы он его не воскресил. Очень своеобразная логика, конечно, у этих людей. Но факт остается в том, что эти люди знали, что Библия будет действовать. Она действовала. Уже в скором времени у Виклифа появился ученик. Ученик, который, ну, в общем-то, жил далеко от Виклифа. Он жил в Чехии, его звали Ян Гус. Этот человек, как только он начал проповедовать, сразу же стал известен в округе как последователь Виклифа. Очень интересная вещь. Вы знаете, даже тогда, когда люди не знакомы были друг с другом, когда люди не имеют ничего, так скажем, общего, Виклиф не передавал Ян Гусу: «Слушай, ты вот это обязательно проповедуй». Они просто верны одному и тому же Писанию. И сразу же возникает ассоциация. Я знаю, что меня ассоциируют с некоторыми проповедниками. Я знаю, некоторых уже ассоциируют со мной. Это определенная линия уже, так скажем, уже определенный стандарт какой-то. Но мы сегодня говорим абсолютно не об этом. Мы сегодня говорим о том, что задача любого проповедника заключается в том, чтобы быть верным слову. Мне не так давно один из молодых людей говорит о том, что он ездит в школу и со школы, и слушает по радио проповедников. Вот. И он задает вопрос об одном проповеднике. Он их не знает. Но когда он слушает их, он говорит: вот этот говорит по Библии, этот нет. Он их никогда не встречал. Он только слышит, и он сравнивает их со Священным Писанием. И у него есть эта ясная ассоциация. Да, действительно, вот эти проповедники твердые, они действительно solid, так говорят по-английски, твердо держатся Священного Писания. Так вот, Ян Гус, он окончил Пражский университет, и, в общем-то, его основная идея заключалась в том, что все вопросы богословия и все вопросы Евангелия должны основываться на Писании, только на Писании. Он был предвестником реформации. Помните, один из принципов реформации – Писание и только Писание, sola scriptura. Один из важных принципов реформации. Вы знаете, пока Ян Гус проповедовал о библейской основе нравственности, его слушали, даже ему аплодировали. То есть, когда он проповедовал о том, что нужно быть добрыми, нужно вести себя правильно, вот, на основе Священного Писания, все это принималось достаточно неплохо. Но как только он стал говорить о том, что Священное Писание требует определенного порядка богослужения, это сразу же коснулось устоев католической церкви. Когда он стал говорить о том обмане, когда они подделывали чудеса для того, чтобы привлекать людей. Когда он стал говорить о тех вопросах или проблемах власти католических иерархов, которые противоречат Священному Писанию, вот здесь отношение к нему изменилось. Первое, все его труды были объявлены анафемой, все они были сожжены. Второе, его отлучили от церкви, его лишили его приходов в Чехии. Вот. На всю Прагу был наложен интердикт, то есть это специальное постановление Папы Римского, которое запрещало любые отпевания, любые крещения, любые, в общем, никакие таинства. Никакие таинства не могли, не имели права осуществляться из-за Яна Гуса. В общем-то, жители Праги вынуждены были выдать его. Они перестали его защищать. Даже царь, который, в общем-то, не сильно хотел быть под Римом, перестал его защищать только потому, что их поставили в такие условия. Ян Гус был сожжен на костре 6 июля 1415 года, в день своего 46-летия. Это еще один пример, еще одна картина. Почему люди боятся Библии? Потому что она действует. Потому что она подрывает устои. Почему люди сегодня боятся проповеди Евангелия? Проповеди Библии. Пока ты проповедуешь обо всем и ни о чем, у вас есть шанс быть достаточно популярным. Как только начинает звучать Библия, конкретное библейское слово, это слово кого-то будет не устраивать. Кто-то будет неуютно себя чувствовать. Это было в истории. И это является одним из ярких признаков действенности Священного Писания. Заметьте, ни о каком учении не было столько споров, как о учении Библии. Почему? Потому что оно неудобно часто для людей. Потому что люди хотят его переделать, потому что они ищут своих вариантов для того, чтобы оставить себя царем. И в то же самое время каким-то образом принимать Библию.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни? По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

Попал я однажды в больницу, и там, пребывая, заметил, как искренне каждый боится ему угрожающей смерти. А смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит, который под сенью смарагда воссядет на белом престоле. Смерть наша является дверью, ведущей в безбрежную вечность. Поэтому это мгновение имеет огромную вескость. И кто, как спасенный разбойник, предсмертно к Христу обратился, в грядущее смотрит спокойно, взлетая на небо, как птица. А кто до минуты последней противился воле Господней, как ада законный наследник, в огонь попадет преисподней. Забыв об опасности ада, творение в неверии стонет. Но смерти бояться не надо, бояться лишь Господа стоит.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, друг! Давай немножко оживим в памяти события, о которых мы слышали в прошлый раз. Сердце Авессалома было настолько испорчено грехом, что он готов был пойти войной против своего же отца, царя Давида. Но на стороне Давида был сам Бог, а это означает много, даже все. Верный советник царя Хусей хитростью убедил Авессалома подождать. Авессалом настолько был ослеплен своей славой, что не увидел подвоха. Гибель Авессалома. Библия, 2 книга Царств, главы 17 и 18. Выслушав Ионафана и Ахиамаса, Давид не стал терять времени. Он тотчас переправился со своими людьми через Иордан и двинулся на северо-восток, в город Маханаим. После похода через пустыню Давид и его люди были усталыми и голодными, и потому преисполнились благодарности, когда верные Давиду жители Маханаима вышли к ним навстречу со всем необходимым. Они принесли теплые покрывала и еду, мясо, ячмень, чечевицу, мед, масло и сыр. Воины Давида, после того, как они поели и отдохнули, были готовы к встрече с любым противником. Давид выстроил свои отряды и сказал, что сам пойдет с ними в битву. Но преданные ему люди уговорили его остаться в городе. «Ты не должен рисковать собой», — сказали они, «потому что твоя жизнь драгоценнее всех наших жизней». Давид подчинился, хотя и очень неохотно. И когда войско выходило из городских ворот, все слышали, как Давид говорил своим военачальникам: «Сохраните жизнь Авессалому! Не убивайте и не раньте его». Тем временем Авессалом собрал свое войско и тоже перешел с ним через Иордан. Сражение началось. Вскоре воины Давида стали теснить людей Авессалома. Несколько человек из отряда Давида углубились в лес и вдруг заметили там Авессалома, едущего верхом на муле. Авессалом обратился в бегство. Но когда мул оказался под большим дубом, его всадник запутался своими прекрасными волосами в низко нависших ветвях. Испуганный мул вырвался из-под хозяина и ускакал прочь, а Авессалом повис на дереве. Иоав отправился на поиски Авессалома. Тот все еще висел на дереве, накрепко запутавшись своими прекрасными волосами в ветвях. Иоав, не колеблясь, убил его. После этого Иоав затрубил в трубу, созывая свое войско. Теперь, когда Авессалом был мертв, с мятежом против Давида было покончено. «Позволь мне побежать к царю и известить его о победе», – нетерпеливо просил Иоава Ахимаас. Но Иоав боялся, что Давид разгневается на посланника, который принесет ему весть о гибели Авессалома, и потому хотел послать в Маханаим не юного Ахимааса, а мудрого Хусия. «Пусть так, но и я побегу к Давиду», – настаивал Ахимаас. Путь отправились два вестника. Что же погубило Авессалома? Его же самолюбие. Он застрял в ветвях своими волосами. Бог наказал его и подарил победу Давиду. Но разве Давид желал смерти сыну, пусть он даже и враг? Своим примером Давид учит нас любить своих врагов и прощать. На примере же Авессалома мы увидели, как Бог гордым противится. Бог не благословляет людей, враждующих со своими родителями. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 25. Псалом 110, 2-3 стихи. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, дело Его – слава и красота. Человек, который написал этот псалом, очень хорошо понимал, как велик Бог. Всемогущий Творец все сделал премудро и прекрасно. И автор 110-го псалма в восхищении от Божьих дел. Наверное, и ты не раз любовался красивым закатом солнца, синевой речки, зеленью леса, желтеющими полями созревающей пшеницы. А если ты очень занятой человек, и тебе некогда было полюбоваться красотой Божьего творения, найди время для этого прямо сейчас. Тогда и ты вместе с автором 110-го псалма громко воскликнешь: «Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи!» Такие разные тюльпаны. Впервые я увидел тюльпаны в горах Киргизии, куда мы приехали с Дальнего Востока. До этого я никогда не видел и даже не слышал о таких красивых цветах. Тюльпаны росли и в горах, и в долине. Они были одинаково красивы. Но я больше времени проводил в горах, а потому горные тюльпаны казались мне красивее и ярче цветом. Желтые, оранжевые и красные цветы украшали весной склоны гор, и на зеленом ковре травы были похожи на разноцветные звездочки. Иногда встречались небольшие тюльпанчики белого цвета. Они по-своему были красивы, нежные и хрупкие, сохранившие белизну уже растаявшего снега. Это очень редкие цветы. А в городе, в цветочных магазинах и у бабушек на рынке продавались тюльпаны необыкновенных расцветок. Одни были розовые с белыми полосками, другие темно-бордовые, у третьих все эти цвета смешивались. Выращенные в теплицах, они казались нам красивее горных тюльпанов. Те словно померкли своими яркими цветами в сравнении с красками городских тепличных тюльпанов. Но если присмотреться внимательней, то можно увидеть, насколько свежей, естественней и прекрасней наряд горных цветов. В прекрасные одежды их одел сам Бог, сотворивший множество деревьев, кустарников и цветов. Ни один цветок в поле или в горах не повторяет наряд другого. Их Творец, как самый совершенный живописец, разукрасил лепестки и листья цветов и горных звездочек тюльпанов. Люди тоже вырастили тюльпаны, красивые, из самых необычных расцветок. Бог дал способность человеку творить и изобретать. Но никогда человек не сможет достичь совершенства Творца, дающего жизнь и самой простой травинке в поле, и прекрасному цветку в горах, и человеку, выращивающему красивые цветы. Велики дела Господни. Дело Его – слава и красота. То, что делает Бог, всегда совершенно и красиво. Бог прославляется во всем своем творении. А людям, малым и взрослым, надо научиться внимательно смотреть вокруг себя, чтобы увидеть красоту и величие Божьих дел. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. В послании к римлянам так написал апостол Павел. Держите глаза и сердце открыто.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, Белочка! Ой, а чё это ты копаешься-то? Я тебя жду, поджидаю, а ты всё не идёшь и не идёшь. Ты только посмотри, какое сегодня солнышко! Солнечное! Тоже мне нашла время, когда грибочки на веточки нанизывать.
1: Привет, кабанчик! Разве я куда-то опаздываю?
0: Да, конечно! Всех задерживаешь! Ты что, не помнишь, что ли? У нас же сегодня в эфире радиопередача «Смотрите, радуга! Солнечные строчки!»
1: А что, разве время нас поджимает? Посмотри на наши солнечные часы. Сейчас же еще утро, а передачка-то после обеда будет.
0: Да ты что, Белочка, да нам же не управиться все равно. А я сегодня такой обед приготовил. Ой, копытца оближешь. А потом же после обеда еще надо немножечко в тенечке полежать. Ну, там, чтобы передохнуть после еды перед передачкой. Ну, нам же на передачке придется стихи читать. Так что собирайся, Белочка. Давай по-быстрому. И тетрадочку свою стихотворную не забудь.
1: Какой же ты торопливый кабанчик. Не кабанчик, а ураган какой-то.
0: Ой, как же хорошо после обеда дышится, Белочка. Ляпота. Эх, что-то солнышко меня совсем разморило. И что ли, маленько вздремнуть? У нас время-то еще осталось.
1: Ну, если только совсем чуть-чуть. А я пока пойду, пройдусь немного, цветочками полюбуюсь, птичек послушаю. Не кажется? Или в самом деле синички на соседней поляне какую-то красивую песню распевают?

0: Кабанчик, пора вставать. Кабанчик, просыпайся, ты все интересное проспишь.
1: Что? Что там случилось-то? Ой, пожар?
2: Ой, что, хуже? Я что, ужин проспал? Белочка, да что ж ты меня раньше-то не разбудила?
0: Ой, что ты, кабанчик, ничего страшного не стряслось. Просто пора нашу передачку начинать. Солнечные строчки.
2: А, ну так бы сразу и говорила. Ой, а какие сегодня мы будем стихи читать?
0: Ты знаешь, сегодня мне очень хочется почитать стихи о Библии, о Слове Божьем. Я тут такую песню синичек слышала. Ой, вот и захотелось. Очень.
1: Ну, давай, давай уже скорее свою стихотворную тетрадочку. Дорогие мальчики и девочки. Нет, того, присаживайтесь поудобнее. В эфире радиопередача «Солнечные строчки».
0: Раздел называется «Страницы вечной Библии». Я в него выписывала из журнала «Тропинка» стихи, рассказывающие о Библии.
1: Ой, да, очень хорошая тема. Только я чур первый буду читать, договорились? Вот, называется стихотворение «Лучшая книга». Много разных книг видели вы, дети, но одна из них всех ценней на свете. Яркий ее свет сердце освещает, всем дает ответ, кто душой страдает. Эта книга книг, Библия святая, возрождает тех, кто ее читает.
0: Василий Беличенко. Над книгой. Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.
1: А мне вот это понравилось. Слушайте, вот написала его украинская поэтесса Елена Микула. Я не буду долго спать, встану, застелю кровать, аккуратно причешусь, я ведь очень тороплюсь, не хочу я опоздать с папой Библию читать.
0: Елена Большанина. Знакомство. Сегодня я читала в книжке, что есть на свете Бог Христос. И я спросила у братишки, и маме задала вопрос: кто он такой, где проживает, как быть похожей на него, как все он сразу успевает, и все он создал из чего. А мама Библию открыла и показала: вот, смотри, здесь все, что ты сейчас спросила, смотри, читай и береги. И долго мама говорила, какой и где он, как воскрес, и почему в любви есть сила, и где есть Царствие Небес. Читал мне Библию братишка, и нам в тот вечер не спалось. Лежала под подушкой книжка, и лучшим другом стал Христос.
1: Книга книг, ой, это, знаешь, так верно очень автор-то заметил. Вот следующее стихотворение, оно так и называется. А написал его Валерий Шумилин, поэт из Санкт-Петербурга. Слово Божие мудрость несет, говорят, оно слаще, чем мед. Кто его полной мерой вкусил, полон радости, бодрости и сил. Слово Божие – истинный свет, с ним в любую погоду согрет, тьму развеет, добром озарит, сам Всевышний с тобой говорит. Слово Божие – хлеб для души, как во время еды не спеши, не вкушай на ходу, не глотай, со вниманием, с почтением читай. Книга книг, знай, от Бога она, во спасение людям дана.
0: А вот еще одно стихотворение Валерия Шумилина. «С Новым годом». Вот так чудо в Новый год, без пальто идет народ. За окном не снегопад, яркий, пестрый листопад. И куда ни глянешь ты, все цветы, цветы, цветы. Краснолики, солнцелики озарили день гвоздики, полыхает пламя роз, и не к месту Дед Мороз. Год учебный на заре, к нам явился в сентябре. Приглашает Новый год сесть за парту и в поход. С Новым годом! Не секрет, что ученье – это свет. И при этом помним мы, где Господь, там нету тьмы. Из души исчезнет страх, если Библия в руках, чтобы каждый в книге книг мудрость Божию постиг. В добрый путь и в добрый час пусть Христос наставит нас.
2: Ой, Белочка, что-то мне так в школу захотелось пойти. Вот, знаешь, Белочка, я вот прямо чувствую, что мне образованности, или как там ее, образованности, ну, не хватает совсем. Ну, ладно уже, читай стихотворение, скорей. Там в твоем разделе страницы Вечной Библии еще стихи остались.
0: Да, последняя. Татьяна Жембровская. «Боже, я тебя люблю». Боже, я тебя люблю. И за все благодарю. И за небо голубое, и за солнце золотое, и за дивную природу, и за тихую

0: Библия, а вы ее читаете? А вот мы читаем. Если помните, у нас даже такая передачка есть, «Зеленая закладка». Ну, где мы там читаем своими друзьями из заповедника страницы Библии для детей. 365 рассказов в пересказе Мэри Бетчелор. Так что слушайте.
1: Кабанчик, наше эфирное время передачки «Солнечные строчки» подошло к концу. Пришло время прощаться.
0: Вы пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Белочка! Белочка! А давай будем играть в школу! Значит, я буду учителем, а ты ученицей. И наш первый урок будет называться так: как плотненько пообедать и не проголодаться до ужина.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Когда в горе вы обращаетесь к Богу с молитвой «За что?», то не ждите ответа. Задайте ему вопрос «Для чего?» и попробуйте это понять. Через испытания и трудности Бог хочет нас менять.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. У Бога есть поразительные, удивительные, необыкновенные планы для каждого из своих детей. И в его план входило воспитание Давида через успех, через славу, через предательство, через одиночество, через боль, через слезы. Сегодня мы посмотрим на очень тяжелый этап в жизни Давида, когда он был вынужден прятаться от Саула. Но все это было для его воспитания. Название сегодняшней беседы «Только для жителей пещер».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами говорить на тему «Только для жителей пещер». Или как нам нужно поступать, когда в жизни так все тяжело, когда нас давит жизнь, депрессия. Мы прочитаем сегодня из первой книги Царств, 22 главу, первые два стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек». Давид убежал. Он ушел из Иерусалима. Царь, которому он служил, царь Саул, начал за ним охотиться, он готов был его убить. Человек, который трудился во славу Отечества, тот, который делал все, что мог, служил своему царю, внезапно происходит зависть, конфликт, и Давид спасается от царя Саула. Он убегает в пещеру. Как мы прочитали, он был в пещере далеко, и к нему пришли те люди, которые были огорчены, те, которые были раздражены, притеснены, и формируется целая команда. В нашей жизни наступают моменты, когда непросто. Жизнь сложна, и все это знают. Время от времени депрессия в той или иной степени случается у каждого из нас. Кратковременная депрессия также распространена, как и простуда, и по крайней мере 10% взрослых впадают в серьезную депрессию в определенный момент жизни. Поэтому мудрый душепопечитель поможет людям, верующим, страдающим от депрессии, определить ее причину, воодушевит их предпринять благотворные шаги на протяжении этого периода жизни. Я, как пастор церкви, иногда слышу, говоря с людьми: «Моя жизнь сплошная борьба. Я злюсь на работе, дома и даже в церкви. Зачастую по утрам мне так стыдно за себя, что я даже не хочу вставать». И хотя я не всегда показываю людям свое плохое настроение, я всегда чувствую внутри взволнованность, усталость, напряжение. Я ощущаю себя лицемером и часто задумываюсь: «Господи, почему ты все терпишь меня? Почему у меня проблемы со здоровьем, а у другого все хорошо? Господи, за что? Почему?» Проблемы, боль, переживания, испытания. Давид в пещере. Он чувствует себя никому не нужным. Он чувствует, что его несправедливо гонят, его не понимают. Он в отчаянии прячется в пещере. Но тут приходят его братья, приходит его семья. Люди все приходят и приходят. И новости распространяются уже очень быстро, и довольно скоро рядом с ним 200, 400, 600 человек, с которыми он начал нести служение. И Давид становится их начальником. Он принял на себя лидерство. Это была непростая задача, потому что Давид удивительно одаренный музыкант, но он работает с людьми, у которых совсем нет слуха. Я даже могу представить себе, как Давид пытается разучить с ними какой-нибудь псалом, составить хор, но этот народ не может понять ни ритм, ни мелодию. И еще один момент, вы, конечно, простите меня, но когда собрались в одном месте 600 мужчин, было непросто. А что это за место было? Пещера для Давида. Это была его школа, где он сам набирался опыта, практиковался. Господь работал над его характером. Знаете ли вы, что эти люди, которые сидели с ним в пещере, в дальнейшем стали для него надежной армией, его опорой? Они стали его помощниками, а в будущем его кабинетом министров. Давид перевернул их жизнь. Сформировал в них новый характер, помог найти направление, куда двигаться, дал им надежду. Он не сбежал от них, не спрятался в новой пещере. Давид принял решение стать их лидером. В наших церквах есть разные служения. И иногда именно такие служения, когда нужно работать с теми, чье сердце разбито, кто в унынии или в отчаянии, очень важно. Например, те, чьи семьи распались, кто вынужден в одиночестве воспитывать ребенка. И знаете, кто чаще всего берется за это служение? Те, кто сам однажды оказался в пещере. Кто сам испытал на себе, что такое боль и страдания. Те, кто не побоялся взять на себя ответственность и начать помогать таким же, как он. Когда другие больные душой протягивали руку и просили помощи, потому что сами не могли найти сил справиться со своей болью, и эти служители не побоялись взять на себя ответственность и стать их поддержкой. И это прекрасно. Я благодарю всех тех, кто занимается служением с людьми, чьи сердца кровоточат, кто не знает, куда идти. Давид стал этаким Робин Гудом, Степаном Разиным. Это был его стиль. Он был изгнанным. Знаете ли, ранее во время боев, которыми руководил Давид, в числе военачальников армии Саула у него было все необходимое снаряжение, оружие, обмундирование, еда. Сейчас же он сидел в пещере с группой недовольных, несчастных людей. И все это было потому, что Бог хотел, чтобы Давид стал превосходным царем. Когда Давид стал царем Израиля, это был уникальный период в жизни страны. Никогда у них больше не было такого правителя, как Давид. И все потому, что на пути к власти он перенес очень много испытаний, которые научили его взирать только на Бога. И в этот очень непростой период своей жизни Давид тоже взирает на Господа. И Бог посылает ему одного за другим людей, которые в будущем станут его мощной командой. Если бы у нас было больше времени, то мы бы посмотрели еще текст из первой книги Паралипоменон, где написано, что эти люди, пришедшие к Давиду в пещеру, очень хорошо владели умением управляться копьем, луком и стрелами. Эти должники, угнетенные под руководством Давида, стали настоящей армией, обладающей необходимыми военными навыками. Они научились сражаться как единый организм. У них была хорошая дисциплина. Они стали хорошими охотниками и воинами, настолько хорошими, что могли давать отпор армии филистимлян. Саул не очень заботился о том, чтобы охранять границы своего государства. А армия Давида позаботилась об этом. Дорогие друзья, мы прочитаем с вами еще три псалма, три песни, три молитвы Давида из книги Псалтырь. Когда он обращается к Господу, ему было тяжело. Послушайте 141-й псалом. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня». Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. А теперь я хочу предложить вам обратить внимание на два других псалма, написанных в этих же обстоятельствах. И первый из них – Псалом 56. На самом деле мы не знаем, в каком порядке Давид писал их. Но мне кажется, Псалом 141 был написан ранее, когда Давид лежал на самом дне своей жизни. Затем 56, когда он стоял на коленях, и завершает 33, когда он уже стоит на ногах. 56-й псалом так и звучит: «Помилуй меня, Боже, помилуй». Может быть, Давид молился так именно тогда, когда к нему в пещеру стали приходить незнакомые люди. И обратите внимание на первый стих. Там для нас информация о том, когда была написана эта песня, молитва. Псалом 56. Начальнику хора: «Не погуби», писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего, поглотит меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч». Если вы когда-нибудь сталкивались с оппозицией, то знаете, что написанная здесь истинная правда. Они неблагодарны, не готовы слушать и размышлять. Они думают только о своих проблемах и не обращают никакого внимания на то, что тревожит их руководителя. Они высасывают из того, кто готов поделиться, все соки, все силы, получая то, что им надо. Вот далее послушаем, что говорит Давид 6 стиха. «Будь превознесен выше небес, Боже! И над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали передо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь. Псалтыри гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Скажите, куда обращен взор Давида? На небеса, к Богу. «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя». Если в 141-м псалме мы читаем «Плач и вопль Давида», «Я один в пещере, никому не нужный и всеми брошенный». Это депрессия одиночества. То в 56-м псалме настроение уже немного меняется. «Помилуй меня, Боже. Я знаю, что Ты поможешь мне, пошлешь с небес то, в чем я нуждаюсь». Здесь уже не просто плач и стенание. Здесь мы слышим провозглашение полной зависимости от Бога. И третий псалом, который я бы хотел с вами сегодня прочитать, это 33-й. Он также написан в пещере. И мы будем удивлены, насколько он отличается от предыдущих. Давид смотрит на мир уже совершенно другими глазами. Послушаем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Я представляю себе, как армия Давида марширует и произносит эти слова. Благословлю Господа во все время». 3 стих. «Господом будет хвалиться душа моя, услышит кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». А вот теперь с 9 стиха здесь написаны слова тем, кто был разочарован в жизни. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимный бедствует и терпит голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». А теперь прочитаем 20 стих 33 псалма. Здесь уже выводы. «Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь». Позволю себе заменить одно слово. «Много пещер в жизни праведного, но от всех их избавит его Господь». В наших церквах мы любим петь гимн. «О Иегова, через волны, через пустыни нас веди, слабы мы, но силы полной дай прильнуть к твоей груди». Только в Боге утешение. Дорогие друзья, когда нет близкого общения с Богом, тогда мы ищем и получаем совет, иногда в неправильном месте, у немудрых людей. Когда нет близкого общения с Богом, тогда мы принимаем неправильное решение. Поэтому надо всегда помнить, как и состояние одиночества, отчаяния, найти утешение. Где? Его найти можно только в Боге. Давид открыл свое сердце Господу. Он представил свое положение Богу. И Давид признал руководство и главенство Бога в своей жизни. Господи, да будет твоя воля. Все источники утешения в Господе. Так и апостол Павел молится и призывает к радости во Христе, когда находится в тюрьме. И этим переполнено послание к филиппийцам. Суть христианской жизни не в том, чтобы научиться избегать проблем. Трудности будут. Самое главное для нас – научиться проходить через испытания жизни, уповая на Господа. Не сводить наш взор со Спасителя. И Давид начал с осознания проблем, но когда начал обращаться к Богу, то его сердце наполнилось Божьим миром, прославлением. Это духовная победа. Мы с вами прочитали сегодня 3 псалма и короткий отрывок из первой книги Царств. Давайте подведем итоги. И ответим на вопрос, почему в жизни Давида начались изменения. Начались испытания. Если ответить коротко, Бог продолжал работать над жизнью Давида, ломать и укреплять, смирять и вдохновлять. Давид продолжал быть Божьей школе. Итак, первое. Давид сильно страдал, чтобы понять, что у него есть нужда, что он в одиночку сам не справится. Поэтому нам нужны друзья, кто может поддержать в моменты кризиса. И когда вам плохо, нужно, чтобы кто-то был рядом, с кем можно было бы поделиться, поговорить, кто бы выслушал. К Давиду пришла его семья. Это самые близкие люди. Если у вас нет такого человека, то обратитесь к Богу, и Бог поймет вас лучше любого человека. И 141-й псалом напоминает нам об этом. Страдания Давида были настолько велики, что он ясно осознал свою нужду в Боге. Когда наступает полоса испытаний, боли, переживаний, то улучшается наша духовная жизнь, и мы лучше слышим Господа. Мы хотим узнать, что же говорит Господь. Мне рассказали о том, что в одной церкви служитель собрал группу из 14 человек. Мужчин и женщин с целью наладить между ними более близкое общение. Глубокие взаимоотношения. Когда группа была собрана, и они начали свои встречи, оказалось, что, находясь долгое время в одной и той же церкви, они совершенно не знают ничего о переживаниях и чувствах друг друга. Никто из них никогда не делился своими переживаниями с другими членами церкви. В попытке помочь людям научиться делать это на более глубоком уровне, этот служитель церкви предложил каждому участнику группы рассказать о каких-то случаях из своего прошлого, которые помогли формированию его личности. И к его разочарованию все по очереди рассказывали о своем положительном жизненном опыте, о каких-то успехах, достижениях. Но к концу встречи, когда он уже собирался завершить это общение, уверенный в том, что эксперимент был провальным, одна молодая женщина высказалась о всех своих чувствах неуверенности, неполноценности и отчаяния, рассказала о своей боли и переживаниях. Она закончила свою речь словами: «Как бы мне хотелось, чтобы моя жизнь была похожа на вашу, чтобы я имела то, что вы имеете». Но все остальные члены группы вдруг осознали, что все они хотели бы иметь то, что имела эта молодая женщина. Быть самим собой, быть честной. И как сказал служитель, посмотрев на свою группу после речи этой женщины, которая простыми словами исповедовала, рассказала о своей боли, он понял, что они готовы отбросить в сторону всю гордость и стать единым телом во Христе Иисусе. Второе. В результате испытаний Давид смирился и не стыдился обращаться к Господу за помощью. Давид начал открывать свое сердце пред Господом, и он начал молиться. Нужно не только смотреть на наши проблемы и чувствовать боль, но осознать, что только Господь может нам помочь. И это 56-й псалом. Мы сейчас живем в достаточно комфортных условиях, и многие стали забывать, как молиться о помощи. Но когда мы просим о помощи, мы не выглядим хуже в глазах других людей. Мужчины, когда ваши жены слышат, что вы молите их помочь, когда вы открываете перед ними свои страхи, переживания, они будут ценить и любить вас еще больше. Третье. Давид был достаточно кротким человеком и готов был учиться у Бога и быть в послушании. Как печально осознавать, что мы можем жить в одной пещере за другой, но так и не научиться ничему у нашего Господа. А нам нужно научиться молиться и быть в послушании у Господа. Когда я готовился к этой беседе, я думал о Господе Иисусе Христе, который пришел с небес на землю, оставил всю славу небес, чтобы принять нас, грешников и мятежников, людей отверженных, страдающих. Но Бог сделал все, чтобы мы могли избежать наказания за грех. Он заповедовал нам смотреть на Голгофу, на крест, на кровь Христа, проливаемую за нас, и помнить, что Он сделал для нас. Посмотрите на пещеру, в которую положили Его мертвое тело. Он потерял все, дошел до конца. Но этим смог переломить весь ход человеческой истории. Он воскрес из мертвых и дарует нам жизнь вечную. Перед тем, как мы закончим наше общение сегодня, хочу оставить вам несколько текстов Священного Писания в напоминание. Пророк Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». А в послании к Римлянам, в 3 главе, сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Так написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Только один путь утешения, путь жизни – это обращение к Богу. Дорогие друзья, помните, что мы живем на земле, где много горя, страданий, переживаний. Поэтому начните молиться и обращаться к Господу. Пусть Он руководит нашей жизнью. Если вы чувствуете одиночество, оставленность, то помолитесь не только о себе, но помолитесь и обнимите другого. Почитайте отца и мать, потому что утешение только у груди Господа. На твоей груди успокоюсь я. Помолитесь и посетите больницу, дом престарелых, дом нужды. Вы думаете, что вам плохо, но по мере сил старайтесь помогать окружающим. Протяните руку другому, и Господь будет продолжать учить нас. Любите дела милосердия. Вот как говорит пророк Михей в 6 главе. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Дорогие друзья, мы не избежим разочарований, но нам нужно доверять Богу, научиться следовать за Ним, радоваться даже в испытаниях. И пусть Господь руководит жизнью каждого из нас.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Только для жителей пещер». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили, как Бог воспитывал Давида через боль и страдания, и эти уроки сделали его сильнее и ближе к Господу. Это стало возможным, потому что Давид страдал настолько сильно, что понимал свою нужду в Боге. Он не боялся молить Бога о помощи и был достаточно кротким, чтобы учиться у Бога. У Бога был особенный план для Давида, и Давид следовал по тому пути, который Бог приготовил для него. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Самое тонкое искушение в жизни». Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни и темные ночи. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Самое тонкое искушение в жизни – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро, звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 12 июня. Сегодняшнее место записано в первом послании Коринфянам 1:5. Там есть такие слова: «В нем вы обогатились всем». Приходилось ли вам встречаться с людьми, которые, переживая какое-либо несчастье, стали усердно молиться? И вот несчастье постепенно забылось, но сладость веры осталась и согрела их души. Так поздней весной наблюдала я бурю. Все вокруг почернело, и только молнии с крохотом разрывали тучи. Дул ветер и лил дождь, как будто окна небесные отворились. Опустошения были ужасные. Вне дома буря разрушила все до последней паутинки. Даже вырвала с корнем могучий дуб. Но спустя некоторое время молнии прекратились, гром ослаб и затих, дождь закончился, западный ветер повеял своим сладким ароматом и разогнал тучи, а удаляющаяся буря, накинув на свой прекрасный стан и сверкающую шею покрывала из радуг, с улыбкой оглянулась назад и умчалась, исчезнув вдали. Но потом душистые цветы на долгие недели покрыли просторы полей, и лето зазеленело травой, ручьи наполнились водой, и тень от деревьев стала гуще. И это все благодаря буре, хотя все на земле уже давно забыли и саму бурю, ее радуги и ее дождь. Бог, быть может, и не укажет нам легкого пути в землю обетованную, но Он укажет верный путь. Именно буря привела к открытию золотых копий Индии. Разве не буря открыла некоторым путь к открытию неисчерпаемых богатств любви Божьей во Христе и Иисусе? Бушует житейское море, греховную страстью кипит, вокруг слезы, вопли и горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, там пристань, чудесный чертог. Бушует житейское море, так страшно и жутко вокруг, смотрю я с тоскою во взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Бушует житейское море, но вижу вдали огонек, горит, как маяк на просторе, зовет нас в небесный чертог.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 22. О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих. Открой, Господи, сердце мое в законе Твоем, и в уставах Твоих научи меня ходить. Даруй мне уразуметь волю Твою, и все благодеяния Твои вместе, и всякое особенно вспоминать с великим благоговением и с прилежным размышлением, да силен буду хвалу Тебе воздавать ради благодеяний Твоих. Но знаю и исповедую, что и в самой малой вещи не могу я достойно воздать долг благодарного хваления. Выше меры моей все блага мне дарованные, и когда устремляюсь к славе Твоей, исчезает в ее величестве дух мой. Все, что есть у нас и в душе, и в теле, и все внешнее, и внутреннее, чем только мы по естеству и сверхъестества обладаем, все Твои благодеяния, и все проявляет благодетеля милостивого и щедрого, от которого мы приняли все блага. Пусть один больше получил, другой менее, но все от Тебя, и без Тебя ничто и самое малое не приходит. Тот, кто больше получил, не может похвалиться своим достоинством, не превозноситься над другим, не презирать того, кто меньше имеет. Ибо тот больше и лучше всех, кто себе менее приписывает, и кто всех смирение и благоговение в благодарении, кто себя почитает всех ниже и думает про себя, что он недостойнее всех, тот более всех достоин воспринять большее. А кто менее получил, тот не должен печалиться и роптать, и завидовать богатому, но тем более должен возносить мысль свою к Тебе и восхвалять Твою благость и доброту, что так изобильно, и с такой любовью, и так безвозмездно, и без лицеприятия расточаешь Ты щедроты свои. Все от Тебя, и для того во всем хвала Тебе да будет». Ты ведаешь, что каждому даровать надобно, и для чего один меньше имеет, а другой больше. Не нам о том судить, но Тебе, ибо у Тебя определено всякому, чего кто достоин. И для того, Господи Боже, великое еще благо вменяю себе, что немного есть у меня того, от чего происходит хвала и слава во внешнем мире и между людьми. И всякому человеку, когда посмотрит на свою бедность и на унижение свое, не тяготиться этим надобно или печалиться, или приходить в отчаяние, но скорее утешаться и премного радоваться. Ибо Ты, Боже, нищих и смиренных, и презренных у здешнего мира, избрал себе ближними и домашними сожителями, свидетели этому сами апостолы Твои, ибо князьями поставил Ты их по всей земле. Псалом 44:17. Без ропота было обращение их в мире, и так они были смиренны и просты, без всякой злобы и хитрости, что с радостью принимали бесчестие за имя Твое. И отчего мир отвращается с ужасом, к тому стремились с великим желанием. Кто Тебя любит и разумеет благодеяния Твои, того ничто не должно так радовать, как Твоя о нем воля и благоизволение Твое, предуставленное от века. И Твоя воля должна быть ему в такое успокоение и в такое утешение, что пожелает он быть всех меньше, как иной пожелал бы быть больше всех, И так будет мирен и доволен на последнем месте, как другой хочет быть на первом. И с такой охотою прибудет в презрении и в унижении, без всякого имени, без всякой славы, как другой будет в почести и величии мирском. Ибо воля Твоя и желание славы Твоей должны быть ему всего выше, и больше должны утешать его и радовать, нежели все блага, какие только даны ему или даны быть могут». Глава 23. О четырех способах к великому миру. «Сын мой, ныне покажу тебе путь мира и свободы истинной. Сотвори, Господи, по слову Твоему, слово Твое радостно мне слышать. Старайся, сын мой, больше чужую волю исполнять, нежели свою. Выбирай всегда, что меньше, а не то, что больше. Ищи всегда нижнего места, чтобы тебе позади всех быть. Желай всегда и молись, чтобы воля Божия совершенно в тебе исполнилась. Да войдет таковой человек в страну мира и упокоения. Господи, кратко слово Твое, но содержит оно в себе великое совершенство. Недолгая речь в нем, но исполнена разума и плодом изобильно. И когда бы мог я то слово соблюсти в верности, нельзя было бы мне так скоро приходить в смущение. Ибо всякий раз, когда чувствую себя возмущенным и в тягости, вижу, что отступил от этого учения. Но ты все можешь и в пользе душевной всегда ревнуешь, умножая великую благодать Твою, досилен я буду исполнить Слово Твое и совершать свое спасение. Молитва против злых помыслов. Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, и будь помощником мне, Псалом 70, 12. Восстали на меня суетные помыслы, и великие страхи сокрушают душу мою, и как я пройду невредимым, как сокрушу их? Но Ты говоришь, пойду перед Тобою и смирю гордых земли, Исаия 45, 2. Отверзу двери темницы, и сокровенное таинство открою Тебе. Сотвори, Господи, по слову Твоему, и да убегут от лица Твоего все помышления беззаконные. Одна моя надежда и одно утешение мое — к Тебе прибегать во всякой напасти, Тебе веровать и из глубины сердечной взывать к Тебе и терпеливо ждать Твоего утешения. Молитва о просвещении мысли. «Осияй меня, Иисус благой, сиянием внутреннего света, изведи всякую тьму из обители сердца моего, укроти брожение многое и изгони насилующее меня искушение, побори во мне крепкою бранью и победою, и изгони зверей хищных, похоти мои обольстительные, да будет мир в силе Твоей, и да возгремит Тебе хваление многое во дворах святых Твоих в совести чистой, запрети ветрам и бурям». И скажи, усмирися, и ветру бурному, не движися, и будет тишина великая. Пошли свет Твой и истину Твою, Псалом 42, 3, да сияют на земле, я земля пустая и безводная и праздная, доколе Ты не просветишь меня. Излей свыше благодать Твою, исполни сердце мое небесною благодатью, уготовь воды умиления, да напоится лицо земли, да возрастят плод благой и совершенный. Вознеси мысль угнетенную бременем грехов, и к небесному утверди все мое желание, да будет мне горько помышлять о земном, когда укушу от радости вышнего блаженства. Восхити меня и отторгни от всякого приходящего утешения в творениях, ибо не может ничто сотворенное в полноту насытить мое желание и в полноту утешить меня. Свяжи меня с собою неразрывным союзом любви, ибо в Тебе едином исполняется желание любви, и без Тебя все напрасно». Глава 24. О том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего. «Сын мой, не будь любопытен и оставь праздные заботы. Что тебе до того или до этого? Ты на меня взирай. Что тебе до того, каков тот или другой человек, как говорит, как действует? Не нужно тебе отвечать за других, а сам за себя ответ давать будешь. Что же ты себя припутываешь? Вот я всех разумею и вижу все, что не есть под солнцем, и знаю, что в каждом совершается, о чем кто помышляет, чего кто хочет и к какому концу у кого мысль направлена. Итак, мне должно все предоставить. Ты же храни себя в добром мире и оставь суетливого суетиться, сколько он хочет. Все дела его и слова его на него обратятся, ибо меня обмануть он не может. Да не будет тебе заботы ни о великой славе, тенью мелькающей, ни о близком знакомстве со многими, ни о тесном содружестве людском, ибо от этого рождается всякое рассеяние и великое помрачение в сердце. Любил бы я тебе возвещать слово мое, и сокровенное открыл бы, когда бы прилежно ты ждал на страже пришествия моего, и открыл бы мне двери сердца своего, уцеломудрился и трезвился в молитвах своих, и во всем смиряй себя».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и времени апостола Павла, апостола к язычникам. Мы осознаем важность этого изучения, если мы признаем, что большое число новозаветных посланий были написаны им. Кем был этот человек, в прошлом преследовавший раннюю христианскую церковь, а впоследствии ставший одним из выдающихся представителей этого дела? Что переменило его жизнь? Мы уже рассмотрели место его рождения в Тарсе, Киликии, а также его воспитание как сына фарисея. Обучение у ног Гамалиила, который был выдающимся знатоком закона, а также фарисеем, вероятно, произвело большое впечатление на Павла, тогда известного как Савл. Его ревность по отношению к закону, его соблюдение ветхозаветных обрядов, даже и многие годы спустя, были, как он утверждал, непорочными. Его энтузиазм по отношению к фарисейской жизни сделали Савла или Павла выдающимся человеком среди сферы религиозной жизни. Как мы уже упомянули в прошлый раз, он, вероятно, был выдающейся личностью в дискуссии, о которой вспоминается в Деянии святых апостолов в 9 стихе 6 главы. Но Бог положил руку на жизнь этого молодого человека, на этого ревностного фарисея. События, которые привели к обращению Савла. Первым мучеником христианской эры, который описан в Библии, был Стефан. Из 6 главы Деяния святых апостолов мы узнаем, что Стефан был исполнен веры и Духа Святого. В 8 стихе той же самой главы мы читаем, что Стефан был исполнен веры и силы. Его свидетельство было таким, что вызвало гнев у многих членов различных синагог, включая и Киликийскую синагогу. Вероятно, трудно понять дискуссию, которая происходила между Стефаном и членами этих синагог. Если Савл из Тарса был одним из членов Киликийской синагоги, который был блестящим студентом Гамалиила, тогда вопросы, которые он задавал Стефану, и ответы, которые давал Стефан, становятся очень многозначительными, когда мы читаем. Они не могли противостоять мудрости и духу, которым он, Стефан, говорил. Это привело к тому, что Синедрион, Иудейский совет, осыпал Стефана ложными обвинениями. Первосвященник Саддукей, смотревший в Стефана, изумлялся, ибо мы читаем: «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Лицо Стефана отражало особое достоинство, которое произвело большое впечатление на всех и, вероятно, в наивысшей мере на фарисея по имени Савла из Тарса. Мы можем спросить себя, не были ли вид Стефана пред судилищем и свидетельство, которое он сказал, первой стрелой, которая пронзила сердце того, кто был предназначен Богом стать миссионером, евангелистом и основателем церквей. Из 7 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что свидетельство Стефана возбудило такую ненависть и негодование, что члены совета начали кричать: «Он богохульствует!» И такое богохульство требовало неотложной смерти богохульника. Там был и Савл. Он слышал свидетельство. Савл поддерживал своим голосом тех, которые требовали смерти Стефана. И Савл стерег одежду тех, которые побивали камнями первого мученика, стоящего на коленях. Савл слышал, как из уст Стефана сорвали слова: «Господи, не вмени им греха сего». В это время Савл из Тарса не знал, что несколько лет позже он будет побиваем камнями, и его вытащат за город, почитая его умершим, за свидетельство о Господе Иисусе Христе. Это мы еще подробнее рассмотрим в последующих лекциях. Ревность Савла из Тарса для образа жизни, который он верил был правильным для него как еврея и к фарисея, и способствовал тому, что он воспротивился распространению Евангелия о воскресении Христа и спасении через его пролитую кровь. Вначале эта оппозиция была только местной. Имя Савл, который стал преследователем, все больше и больше возбуждало страх у верующих во Христа. Иерусалим, колыбель церкви, был под нападением, верующие, зная это, начали рассеиваться. Несмотря на то, что они старались спастись бегством, это не ослабило силу Евангелия, которое изменяет жизнь. Напротив, мы читаем: «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Был ли это Божий путь, чтобы распространить эту весть и в других местах? Имели ли верующие склонность ограничиться одним только местом тогда, когда Бог имел в виду, чтобы евангельская весть была услышана и за пределами Иерусалима, Иудеи? Бог допустил преследование, и в результате был обильный духовный плод во славу Христа. Савл был вождем, зелотом, который начал и поддерживал натиск преследования верующих ранней церкви. Итак, мы можем спросить себя, было ли это вторым шагом в развитии преследования церкви Савлом, которое в конечном итоге было Божьим ответом при встрече с ним на дороге в Дамаск? Ярость Савла не знала границ преследования верующих, устраивая облавы на мужчин и женщин для того, чтобы заключить их в тюрьму за то, что они осмеливались учить об этом великом, что Бог и Христос сделал для них. Чем больше Савл старался заключать верующих в темницу, тем больше распространялось Слово Божие. Савл, который впоследствии стал известным апостолом Павлом, тоже осознавал это, что его сильно злило. И тогда он решился пойти на то, чтобы при других обстоятельствах было бы для него отвратительным. Из 9 главы Деяния святых апостолов мы узнаем, что Савл пошел к первосвященнику с просьбой о разрешении отправиться в другие города с повелением для синагог, чтобы они помогли ему в этом деле ареста верующих во Христа. Помня, что первосвященник того времени принадлежал саддукейской партии, которая не верила в воскресение, а Савл был фарисеем, который верил в воскресение, мы можем себе представить, какие мысли были в его уме. Позже, годы спустя, Павел сослался на воскресение, когда стоял перед Синедрионом, который состоял из саддукеев, а также из фарисеев. В 23 главе Деяния святых апостолов говорится, узнав же, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисеев, за чаяние воскресения мертвых меня судит». Это утверждение мгновенно привело к расколу во мнении среди соперничающих партий, и они стали горячо спорить между собою. Мы обратим больше внимания на этот случай в нашей последующей лекции. Возможно, у Савла были другие предчувствия о прошении саддукейского первосвященника дать ему разрешение преследовать тех, которые утверждали, что Иисус Христос воистину воскрес из мертвых, вознесся на небо, и что через Его славное имя для всего человечества предлагается спасение. Савл получил необходимое уполномочие от первосвященника и преследовать церковь в разных городах и привести христиан связанными в Иерусалим. Итак, Савл отправился в Сирию, в Дамаск, и можно добавить, что весть об этом намерении Савла быстро распространилась. Страх охватывал ум и сердце мужчин, женщин и детей. И Бог допустил, что Савл проделал довольно большой путь до того, как он остановил его.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, также обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется, при этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичные и эксцентричны. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилие, такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются неподготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. «Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им». Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего, если вы начнете с того, что верою вступите в личные отношения с Иисусом. Следует, однако, внимательно посмотреть, как вы будете строить на этом прочном основании. Павел советует быть осторожными и мудрыми. Иаков поощряет молиться о мудрости. В этом он перекликается с царем Соломоном. величайшим источником премудрости является Слово Божье – Библия. Бог вдохновлял ее на Писание, поэтому Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит. Нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, отчего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа. И все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе и зависимые от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же поведение мужа заставляет вас подумать об уходе, следует оставить открытой дверь для примирения и молиться об этом. 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стихи. Основываясь на том, что он говорил раньше о положении мужа в семье, Павел повелевает мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава с 25 по 30 стихи. Эти слова вовсе не предполагают, что забота о жене должна заставить мужа забыть о собственном благополучии. Ефесянам 5 глава 28 и 30 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего, их родители имеют куда больше опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях, но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих. Апостол дает еще одно наставление детям. «Почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей – тонкая и трудная задача, которая требует от родителей всех запасов терпения, любви и мудрости, которыми наделяет нас Бог через своего Святого Духа. Всякий в нашей семье важен и неповторим для Бога. Мы должны представлять каждому свободу быть самим собой, но при этом помогать друг другу ответственно и в полной мере реализовать свои возможности. Практические вопросы для нашей жизни. Первое. Согласны ли вы, что пока еще не стали таким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам недостает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственной свободе для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Пишите письма нам по следующему адресу russian@bbnradio.org. В ваших письмах вы можете помещать любые вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся с помощью Слова Божия ответить вам на них. В книге Иеремии мы читаем такие слова в 17 главе. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Прекрасная ассоциация с тем, кто утвержден в Господе. Являетесь ли вы сегодня таким деревом, зеленеющим и приносящим плод во славу Господа? Это очень просто — стать таким деревом. Надо обратиться к Господу в молитве и попросить Его о том, чтобы Он вас спас. Сделайте это сейчас.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы на нашей волне, на волне библейского вещания BBN. Оставайтесь вместе с нами и славьте Господа вместе с этими прекрасными христианскими гимнами, звучащими на волне BBN.

во какой, какой идешь, и что в сердце донесешь, что несешь к Богу, что несешь к Богу. Две дороги выбирает

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Всего лишь в нескольких словах, в очень сжатом виде, апостол Павел в своем первом послании фессалоникийцам описывает воистину возрожденного человека. В двух последних стихах первой главы он упоминает о самых необходимых факторах, входящих в переживание дитяти Божьей. Слушайте, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Тут в миниатюре мы видим историю чада Божия. Заметьте, она начинается входом Слова Божия. Апостол Павел возвестил им Слово Господне, когда впервые пришел к ним в Фессалонику, и вход Слова всегда просвещает и вразумляет душу. Это первое, что происходит с вновь родившимся человеком. Господь посылает к нему свое животворящее Слово. Дальше вход Слова Божия в сердце человека приводит его к обращению. «Вы обратились к Богу от идолов». Вы заметили, он не сказал, вы обратились от идолов к Богу, но наоборот. Когда мы обращаемся к Богу, тогда идолы сами собой отпадают. Бог сам избавляет нас от этих идолов. Он дает силу побороть грех. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря нашего сердца? Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Поклоняясь теперь Богу живому и истинному, мы Ему и служим. Не может человек служить двум господам, говорит Христос, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Возлюбленные братья и сестры, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили, чтобы шли и приносили плод для Царствия Его». И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в переживание чада Божьего. Он ожидает с небес Сына Божия. Да, возрожденный человек обнаружил в себе то, что ему раньше, быть может, даже и на ум не приходило. Любовь к явлению с небес Иисуса Христа. Он теперь желает и ожидает Его пришествия. Вот тут, дорогие мои, мы хорошо сделаем, если проверим каждый себя. Во-первых, имело ли Слово Божие вход в наше сердце? Привело ли оно нас к покаянию? Оставили ли мы своих идолов и служим ли мы теперь Богу живому и истинному? И, наконец, ожидаем ли мы с небес нашего Спасителя и Искупителя? Если мы можем ответить честным, искренним и откровенным «да» на все эти вопросы, тогда мы воистину дети Божьи. Но если хотя бы одного из этих четырех факторов у нас не достает, тогда мы должны себя проверить, стоим ли мы в вере или нет. О, возлюбленные, как важно измерять себя не человеческим мерилом и не сравнивать себя с другими, но как соответствует наш опыт со Словом Божьим, как мы измеряемся мерилом Священного Писания, вот что важно». Но прошу отметить, что текст наш говорит дальше. Фактически, главного мы в нем еще не коснулись. Оно находится в 10 стихе. Тут мы найдем центральное учение всей Библии. И если этого нет в нашей проповеди, если оно не является главным фактором нашей жизни, то вера наша тщетна. Можно сказать, что мы еще во грехах наших. Еще раз послушаем этот 10 стих. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Возлюбленные, если бы говорить подробно о том, что тут сказано, то, как выразился апостол Иоанн в заключении своего Евангелия, то самому миру не вместить бы написанных книг о нем. Здесь мы имеем величайшую, самую главную, центральную тему всей Библии. О чем говорит Библия от самого ее начала и до последнего слова? Дорогие мои, тема Священного Писания одна. Оно говорит только об одном, об одной личности, об Иисусе Христе. Поэтому центральной темой нашей проповеди должен быть Господь Иисус Христос. Как бы красноречиво, или увлекательно, или захватывающе, и чувствительно не была бы наша проповедь, если Иисус Христос не является главным ее предметом, то лучше, если эта проповедь была бы не сказана. Она в таком случае не больше мыльного пузыря. Братья дорогие, я к вам обращаюсь, к вам, которым Бог поручил слово примирения. Проверьте каждую вашу проповедь. Прославляется ли в ней Иисус Христос? Является ли Он ее сердцевиной? Пусть образцом и примером в каждом нашем свидетельстве, проповеди и слове будет апостол Павел. Он мог сказать: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». И у него никогда не изменялась эта центральная тема, проповедовал ли он иудеям или эллинам, мудрецам или невеждам. И вот, вникая в слова 10 стиха, мы убедимся, сколько в нем сказано об этой чудной личности Иисусе Христе. Тут мы обнаружим, кем он является, что он для нас сделал, что он теперь делает и целый ряд других истин. В течение этих нескольких минут мы можем коснуться двух или трех аспектов личности и дела, совершенного Иисусом Христом. Первое, что говорит нам этот стих о Христе, это о Его божественном происхождении. Тут сказано «ожидать с небес Сына Его». Сына кого? Сына Божия. Но вы скажете, разве мы не все сыны Божии? В одном смысле, действительно, все те, которые родились свыше, они сыны Божии. Бог нас сроднил собою через смерть Иисуса Христа. И те, которые приняли Его как своего личного Спасителя, они сделались Его детьми. Ибо тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами или сынами Божьими, говорит Слово Божие. Но так ли нам понимать сыновье отношение Иисуса Христа к Богу Отцу? Нет, возлюбленные. Иисус Христос является единородным Сыном Божьим. Он был вначале у Бога, и Он был Богом, говорит апостол Иоанн. Иисус Христос, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Все им и для Него создано. Да, Он есть сияние славы и образ ипостаси Бога. Притом он не является сыном и в том смысле, в котором являются служебные духи, то есть ангелы. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Нет, но наоборот, Бог велит ангелам поклоняться ему. Слушайте, когда вводит первородного, то есть сына своего, во вселенную, то говорит Бог: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Дальше мы читаем в этой первой же главе послания к евреям. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой Боже во век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Дальше: «Помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Да, возлюбленный, воистину Он есть Бог. Имя Ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Но вы заметили, что наш текст говорит нам не только, что Христос есть Бог, но что Он в то же время и человек. Он Бога-человек. Говоря о Христе как о Сыне Божьем, которого мы ожидаем с небес, Павел в то же время говорит о Нем, называя Его Иисусом, как умершего и воскресшего из мертвых. Только будучи человеком, мог Он умереть. Богу смерть чужда. Потому Он обязан был взять на Себя образ человека, чтобы вкусить смерть. Он, говорит апостол Павел, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это, возлюбленные, приводит нас к следующей истине, которую мы находим в нашем тексте, а именно значение Его смерти. Для чего умер Христос? Зачем нужно было Ему идти на такое уничижение, страдание и, наконец, смерть, и притом смерть необыкновенная, а смерть преступника? Потому, мои дорогие, чтобы занять твое и мое место, принять на себя назначенное нам наказание за грех, Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. О, чудное совершил для нас наш дорогой Господь! Слава и благодарение Ему! Но как, спросите вы, может человек быть уверен, что Христос Сын Божий, и что смертью Своею Он совершил полное искупление для нас? Есть ли достоверенные доказательства того, что смерть Христа совершила полностью наше избавление? Слушайте, мы возвращаемся к нашему тексту. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вы заметили? Удостоверением, что спасение наше действительно, что Он нас не только избавил от вины греха, но избавляет сейчас от Его власти и избавит от грядущего гнева, является фактом, что Бог воскресил Его из мертвых. Да, дорогие мои, если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша, мы еще во грехах наших. В таком случае Голгофский крест – не что иное, как трагический конец неудачной миссии самоназначенного Избавителя. Но благодарение Богу Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа из мертвых и тем самым положил Свою печать одобрения на Сына Своего и на то, что Он совершил на Голгофском кресте. Почему воскресение Христа является краеугольным камнем нашего спасения? Видите, воскресением Иисуса Христа из мертвых Бог безоговорочно одобрил, во-первых, саму личность Иисуса Христа, затем все то, что Он когда-либо сказал или сделал. Но Павел приводит еще одну важную истину, неразлучимую со совершенным Иисусом Христом делом спасения, именно Его вознесение. Вы заметили, Он сказал, что «мы ожидаем Иисуса с небес». Значит, Иисус Христос сейчас на небе. Откуда мы Его ожидаем? Что произошло с Иисусом Христом после Его воскресения? Он был вознесен. Вы обратили когда-нибудь внимание на значение вознесения Иисуса Христа? Следовало бы почаще упоминать об этой истине. Если мы признаем смерть Спасителя и Его воскресение, а вознесение отрицаем, тогда мы подрываем грунт, на котором стоит Церковь Христова. То есть мы подрываем основу нашего спасения. Видите, без вознесения Иисуса Христа невозможно было сошествие Духа Святого. Дух Святой тогда не пребывал бы с нами и в нас. И разумеется, что невозможно было бы и наше возрождение. Вот почему точно так же, как необходимо было Иисусу Христу умереть на Голгофском кресте для нашего искупления – и воскреснуть ради нашего оправдания, то также необходимо было Его вознесение, чтобы было возможно наше возрождение. Иисус должен был принять дар Духа Святого от Отца и ниспослать Его искупленным детям, оставшимся здесь на земле. В день Пятидесятницы Петр сказал: «Итак, он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Бога обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Это, возлюбленный, не могло бы произойти, если Христос не был бы вознесен. Но вознесение говорит также, что «мой Спаситель всегда жив», чтобы ходатайствовать за своих, как сказано, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Какая отрада, возлюбленные, что мы имеем верного защитника, этого чудного небесного адвоката, который ходатайствует за нас, отвечает на всякие обвинения, выдвигаемые клеветником дьяволом на братьев. О, слава и благодарение Ему, что Он сегодня на небе, одеснуя Отца, как наш защитник и наш ходатай. Мой друг, знаешь ли ты этого дивного Спасителя? Я не спрашиваю, знаешь ли ты о Нем, но знаешь ли ты Его? Принял ли ты его как своего личного спасителя? Мой друг, он сегодня готов тебя спасти, и потому ты можешь, как говорит Слово Божие, приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава и благодарение Ему! Немедле, приди сейчас, и ты обретешь милость и благодать, и Сын Божий, Спаситель твой, избавит тебя от грядущего гнева. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение этой пророческой книги Иезекииля и обращаясь к ее 12 главе, мы видим там, что Бог объявил наступление судов Его на возлюбленный им народ и весьма благословенный. Иезекииля Бог сделал знамением для своего народа. Действия пророка указывали народу на то, что Бог имел в виду совершить над ним за его грехи. 12 глава 6 стих. «Ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву». Иезекииль, исполняя повеление Божие со всякою верностью, когда он вынес из дома своего мебель и одежду, это указывало на будущее переживание народа, на его выселение из родных мест и домов их. Хотя это было сделано с целью, чтобы люди видели его действия, но однако способ его был до некоторой меры таинственным. Было очевидно, что пророк не по своей воле поступал так, а был принужден это сделать. Так и народ будет насильно выселен из домов и из страны. В 12 главе 7 стихе сказано так. «И сделал я, как повелено мне было, вещи, как вещи, нужные для переселения, вынес днем, а вечером проломал отверстие рукою в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. Совершив это, он дал им знамение, что так произойдет по воле Божией с народом Израиля и Иерусалима. Я знамение для вас, что делаю я, то будет с вами. В переселении, в плен пойдут они». 12 глава, 11 стих. Когда мы обращаемся к описанию разрушения Иерусалима, то видим, что оно буквально совершилось так, как предвозвестил Иезекииль. В 4 книге Царств, 25 главе, мы читаем, что царь Сидекия и его войска вышли из осажденного Иерусалима через пролом в стене. Их противники настигли их в долине, и над царем и сыновьями его совершили жестокий суд. Так все точно было возвещено в пророчестве. Чем более мы изучаем Священное Писание, тем более укрепляется наша вера в его праведность. И все же ожесточенные сердцами люди преследовали пророков, вестников истины Божией и его святого слова. Как печально, что это положение существует и в 20-м столетии. Обратите внимание на слова 12 главы 13 стиха. «И отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, и он не увидит ее, и там умрет». Это относится к Сидекии, которому выкололи глаза и слепого отвели в Вавилон. Это пророчество исполнилось. Царь Сидекия был отправлен в Вавилон. Он умер там, но его не увидел. Иезекииль возвестил об этих происшествиях, которые должны были совершиться не в далеком будущем, но наоборот, они были весьма близки. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно слово не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, исполнится, говорит Господь Бог». 12 глава, 28 стих. А потом следует 13 глава. Обличение ложных пророков. Такие люди были во все времена. Они употребляли Слово Божие с обманом. Такие ложные пророки были в дни Иезекииля. Есть они и в наши времена. Эти люди говорили как бы от имени Бога, но Он никогда не поручал им этих возвещаний. Иезекииль опровергал их слова, их ложные возвещания. 13 глава, 8 стих. «Посему так говорит Господь Бог, потому что вы говорите пустое, и в видениях ваших видите ложь, «Вот я на вас, говорит Господь Бог». В то время было выгодно для них говорить о мире, о том, что нет опасности для народа, что все противники их не устоят, и придет избавление от угроз их. Их слова народ слушал с удовольствием, но эти возвещания были ложны. Люди, жившие вдали от Бога и Его повелений, любили такие речи, хотя они и были полны неправды. Такое положение увеличивало гнев Божий и приближение судов Его, готовых пролиться на беззаконных людей. И вот тогда пришли старейшины к пророку Иезекииля просить его о некоторых вещах. 14 глава. Мы видим в этой главе, что пророк не имел повеления от Бога ответить им и ободрять их. Он обличил их во грехах и идолопоклонстве. Святой Бог не мог отвечать им. Он допустил на них наказание. Не будем забывать, что здесь мы имеем дело с народом особенным, народом Священного Завета с Богом. Это положение требовало от Израиля правильного отношения к Богу своему, который избрал его для славы своей. Читая послание апостола Павла к римлянам, мы видим, что Бог поставил Израилю много духовных требований в служении ему, но они отступили от Бога, духовно пали до невозможности. Пророк упоминал Ноя, Даниила и Иова, 14 глава, 14 стих. Но этим праведникам не удалось бы спасти этот народ. Они спасли бы только свои собственные души. Они были бы сильны остановить предназначенные Богом суды за грехи народа непокорного. Личная ответственность здесь возвещена. Эта истина остается той же и в наши дни. Никто не может спрятаться за праведностью и достоинством другим, чтобы спастись. Будучи отдельной личностью, я должен сделать решение сам. Приду ли я, приму ли я в сердце мое Христа Иисуса, как моего Спасителя и Господа, и буду ли служить Ему, или отвергну Его и буду служить самому себе? Дети верующих родителей не могут считать себя спасенными, потому что родители приняли Господа как Спасителя. Такие дети должны сами лично осознать вину свою и принять Спасителя в сердца свои, верою в Его искупительную жертву на кресте. Даже и со слов Иезекииля мы можем прийти к такому логическому заключению. Переходя к 15 главе этой книги, мы находим в ней ответ, почему Бог отверг народ свой. О, какие славные возможности принадлежат им! Какая удивительная благодать была дарована им в течение столетий! Какие победы и избавления от противников совершались на протяжении истории, когда народ прибегал к Богу в покаянии! Великие уроки получил этот народ, когда уповал на Господа Бога своего. Справедливость Божия была явлена им. Многие верные Богу пророки старались вести народ по пути Божию. Но все эти благословения и возможности упорный народ отверг и избрал свой путь жизни. Отвержение народа не является каким-то капризом Бога. Справедливость и святость его побуждали его допустить наступление пределов суда и отвержение избранного народа. Это отвержение в книге Иезекииля представлено примерами виноградной лозы и блудницы. Все это было знакомо этому народу, который знал Слово Божие. Пророк Исаия в 5 главе говорил подобными словами. В особенности он представил картину о винограднике, о великой заботе о нем виноградаря хозяина, но плоды оказались дикие, вместо вкусных и сладких, какие он ожидал. Поэтому хозяин решил предать этот виноградник опустошению. Но чтобы не было никакого сомнения, пророк говорит, что этот виноградник есть дом Израилев и Иуда. Его приятное насаждение. 5 глава, 7 стих. Также и пророк Иеремия употребил ту же форму выражения, говоря, «И я видел, когда за все вероломные действия отступницы дочери Израиля, я отступил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее Иудея не устояла и пошла и сама блудодействовала». Иеремия 3 глава 8 стих. Телесное прелюбодеяние здесь сравнивается с духовной неверностью Бога. В этом Израиль и Иуда были весьма виновны. О втором сравнении говорится подробно в 16 главе. Как сильно пал народ в духовном отношении. Святость Божия требовала, чтобы он обратился к нему и отвратился от грехов своих. Ужас этих грехов подтверждает упоминанием Содома. 55 стих, который, как вы помните, был передан разрушению огнем за грехи его. Обратите внимание на слова Иезекииля, 16 глава, 46 стих. «Люди сделались гордыми и надменными во грехах своих. Пророк сравнил их с Содомом по вдохновению Божию». Удивительным образом апостол Иоанн в Откровении употребляет такой же образ речи. Откровение 11 глава, 8 стих. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Это указывает на то, что Содомом назван Иерусалим. Но при всем этом пророк выражает надежду на лучшее для этого города, несмотря на все слова обличения во грехах, в которых пал Иерусалим. «Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз, и ты узнаешь, что я Господь, когда я прощу тебе все». 16 глава, 60 стих. Позже в этой книге сказано много больше о свете.

Передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, к которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 2. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?“ И сказал Господь сатане: „Вот он в руке твоей, только душу его сбереги“. И отошел сатана от лица Господнего и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самое теме его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его: „Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри“. Но он сказал ей: „Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими“. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фемонитянин, Вилдад совхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои, издали они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Глава 3. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. День тот да будет тьмой, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото и которые наполняли дома свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, путь которого закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают, хлеб мой и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Глава 4. И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал: «Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего поднимали слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принесло слово, и ухо мое приняло нечто от него». Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мной, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. Человек, праведнее ли Бога? И муж, чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах из брения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости. Глава 5. Взывай, если есть отвечающие тебе. И к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, потому что наказание Вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу, а остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа, поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Продолжаем наше изучение Священного Писания Библии, книга Исход, 28 глава. В нашей предыдущей беседе мы видели, что каждый предмет, каждый цвет в скинии говорит о Христе, о Его личности, о Его делах. Сегодня мы будем рассматривать главу, в которой говорится о служителях скинии. Колено Левина было поставлено Богом для исполнения различных служб в скинии. Аарон и его сыновья были назначены священниками при скинии. Аарон был первосвященником. Мы читаем первых два стиха 28 главы, где говорится: «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Мы читаем это в первых двух стихах 28 главы книги Исход. Слушатели, для того, чтобы исполнять службу первосвященника, Аарон должен был носить особые одежды. Детали этой одежды дают нам откровение о Христе. И вы знаете, сам стих 2 отвечает, что эти священные одежды Аарону и брату его и сынам для славы и благолепия Божьему. Поэтому это очень важные одежды. Одежды первосвященника не были, конечно, святыми в том смысле, в каком мы понимаем это слово сегодня. Древнее еврейское слово, переведенное здесь словом «святые», означает в буквальном переводе «специально выделенные». Эти одежды были специально выделены именно для служения Господу. Все, что специально выделяется для служения Господу, становится святым. Эти одежды священника предназначены для славы и благолепия, как мы читали выше, или же также можно сказать красоты. И мне очень по душе эти слова. Вещи, предназначенные для служения Богу, не должны быть уродливыми. Наоборот, они должны быть прекрасными. В конце концов, это Он создал красоту, не правда ли? Только посмотрите на солнечный закат или на осенний листопад. Посмотрите на зелень по утрам, особенно когда весна. Посмотрите, слушатели, на ручьи, посмотрите на море, на горы, и вы увидите, как Господь создал эту прекрасную красоту. Наш Бог – великий мастер в вопросах красоты, и поэтому одежды Его священника должны были быть прекрасными, чтобы отражать Его славу. «И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Мы читали 3 стих 28 главы книги Исход. Далее дается перечисление предметов его одежды. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, эфод, короткая одежда, верхняя риза, хитон, это долгая нижняя одежда, стяжной, хитон, стяжной, кидар, головное украшение, и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Это мы читали 4 стих. Вот 6 предметов одежды, которые должны были использоваться при служении Господу Богу. Их должен был носить Аарон, а затем, после него, они передавались его преемникам. В 5 стихе написано: «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и весона». Эти одежды должны были быть сделаны из самого лучшего материала, и я верю, друзья, что мы должны отдавать наше лучшее на служение Богу, а не наоборот, как часто это бывает. Мы люди неверно и нередко делаем такие не очень хорошие дела. Мы нередко обманываем и обкрадываем нашего Господа. Пророк Малахия писал об этом уже в старину в своей книге, когда писал в 3 главе, 8 стих, мы читаем об этом. «Можно ли обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями», говорит пророк Малахия. Человек был таким во времена Моисея, он остался таким и сегодня. «И сделают эфод из золота», читаем далее, «из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона, искусной работою, у него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан, и пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Читали 6 по 9 стихи. Эфод – это короткая одежда, которая одевалась поверх льняной. Эфод состоял из двух кусков материи, которые скреплялись камнем на каждом плече и собирались по талии поясом. На каждом из камней было выгравировано по 6 имен детей Израиля. Когда первосвященник входил в Божье присутствие, он нес на своих плечах как бы детей Израиля, то есть в представительстве всех этих детей, всех этих имен, это были дети Израиля. Это указывает на силу и власть первосвященника. В послании к евреям, 7 главе, 25 стих, говорится, что наш первосвященник Иисус Христос наделен силой и властью спасать нас. «Сделай наперсник судный, искусную работою». Стихи 15 и 16. «Сделай его такую же работу, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в 5 длиною и в 5 шириною».

Наперсник – это своего рода жилет, но только очень нарядный и красивый. Он надевался поверх всей остальной одежды и назывался наперсником судным. Почему судным? Потому что он показывал, что грех был осужден. Нам, верующим сегодня, нужен наперсник праведности, потому что он покрывает грешное сердце внутри нас. Только с таким наперсником праведности мы сможем выстоять в присутствии Бога. Он означает, что наши грехи уже подверглись суду, и что мы были одеты в праведность Христа. Вот почему тот наперсник был назван судным. Дальше мы читаем стихи 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хрисолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней должны были обозначать 12 колен Израиля. Как вы видите, друзья, эта красивейшая вещь была на плечах, на теле этого первосвященника. В 21 стихе написано: «Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти же камни упоминаются, друзья, в книге Откровения, где говорится, что на них будет основан Новый Иерусалим. Первый священник носил имена сынов Израиля не только на своих плечах, как мы видим, но и на груди. Так, слушатели, и наш первосвященник, Господь Иисус Христос, носит нас не только на своих плечах, символы силы и власти, но и на своей груди. Наши имена выгравированы на его сердце. Какая картина его любви раскрывается здесь перед нами, дорогие слушатели? Он любит нас, он носит вблизи своей груди. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище перед лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним. Читали мы 30 стих. Между прочим, слушатели, я сам не знаю, что такое урим и тумим. Много об этом было сказано, много об этом говорится, но конкретно мы еще не можем определить всего того, что скрывается за этими двумя словами или за двумя этими камнями. Знаю только, что это что-то такое, с помощью чего определяется воля Божья. Бог не раскрыл нам, что это такое, урим и тумим, по особой причине. Некоторые ловчаки могли бы воспроизвести эти урим и тумим сегодня для того, чтобы заниматься, конечно, предсказаниями или еще чем-то гадким и подлым, вместо того, что они предназначены для славы Божьей. Но Бог хочет, чтобы мы приходили за ответами к Нему, а не к гадалкам и предсказателям. Вот поэтому, слушатели, я думаю, что мы теперь, в настоящее время, у нас есть полнейший доступ к Богу напрямую, через Дух Святой, который может жить у нас, Он трудится, и Он говорит, как апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам: «Его Дух говорит к нашему Духу, даже как молиться». Потому что мы не знаем даже, как молиться, как просить у Господа. И Он нам подсказывает. Дух Святой может жить в наших сердцах

0: говорит о свидетельстве. Мы должны иметь в нашей жизни и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе и должны приносить плоды Духа в нашей жизни. Так говорит нам послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. А здесь, в этой 28 главе книги Исход, 35 стих, мы читаем следующее. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище перед лицом Господним и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы плодов Духа и свидетельства должны издавать звук, когда священник входит и выходит из святилища, чтобы ему не умереть. Если священник нарушит ритуал, он может быть поражен смертью. Поэтому люди, которые стояли вне этого места святого святых, они всегда слушали и знали, жив ли первосвященник или нет. И дальше написано 36 по 38 стихи следующие. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Друзья, эти одежды выделяют первосвященника среди других священников и указывают на славу и великолепие нашего первосвященника, который умер здесь, на земле, чтобы спасти нас, и который живет сегодня одесную Бога, чтобы хранить нас спасенными. «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чрез до голеней, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Мы читали 42 по 43 стихи книги Исход 28 главы. Слушатели, Бог не желает, чтобы при служении ему на показ выступала плоть. Эти одежды должны были покрывать все места плоти. На этом мы заканчиваем наше занятие по 28 главе. Если Господь разрешит нам, мы подойдем к изучению 29 главы в следующем нашем уроке. А пока, дорогие друзья, до скорой встречи. Я надеюсь вас встретить еще не раз при изучении
1: размышления
0: Его Слова.
1: Я хотел бы
0: оставить два вопроса для вашего домашнего изучения Священного Писания. Первый вопрос таков. Кто был поставлен в первосвященники и для чего была дана одежда священнику и кто ее должен был сделать? Второй вопрос. Что было у первосвященников на плечах и на груди? И какой символ был в этом? Слушатели, всего вам прекрасного и до следующей встречи в эфире. До свидания.
2: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция — это библейское вещание BBN. Библейское — значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О Нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Великий русский язык содержит множество крылатых выражений, часть из которых связаны со словом «допотопный». Допотопный сюжет, допотопная модель, допотопные времена – эти выражения означают, что все это происходило когда-то давно, в некоем допотопном мире. А что мы знаем об этом мире? Сохранились ли свидетельства, говорящие о существовавшем когда-то мире, и о том, каков был этот мир? Роберт Бойль в своей книге по библейской археологии приводит описание так называемой шумерской призмы. Этот камень своеобразной формы исписан текстом, сообщающим о царях, живших до и после потопа. Текст начинается с того, что первое царство было в Эриду. Это название звучит аналогично Эдему. Затем идет перечень 8 царей, правивших до потопа. Первых 2 царя правили в Эриду. 3 следующих царствовали в Бар-Тибере, что означает «город бронзовых ремесел». Это мог быть город, выстроенный Каином. Интересно, что шумерская призма говорит о чрезвычайно высокой протяженности жизни древних правителей. Мы знаем, что библейские патриархи жили долго. Так Адам прожил 930 лет, Сиф – 912, Енос – 905, а Ной жил 950 лет. В конце перечня царей на шумерской призме следует фраза «Тогда потоп залил землю». Причем тексты о времени до потопа и после разграничены линией. Первая фраза после потопа гласит «Когда царство вновь появилось на земле, оно было в Кише». И далее следует новый перечень царей. Примечательно, что протяженность их жизни после потопа сократилась, что совпадает с библейским повествованием, как мы читаем в 3 стихе 6 главы книги «Бытие». «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Итак, в прошлой передаче мы подошли вплотную к тому моменту в истории человечества, который повлек за собой катастрофу. Причиной этого явилось то, что люди стали пренебрежительно относиться к Богу. Начало 6 главы книги «Бытие» повествует о том, что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Кем же были эти сыны Божии? Были это ангелы или какие-то сверхъестественные существа? Доктор МакГи считает, что сыны Божии в данном контексте – это представители Божьей линии рода человеческого, которые появились на земле по линии Адама и Сифа, в то время как дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь, по его мнению, мы видим не что иное, как брачный союз этих двух линий, в результате которого все их потомки оказались развращенными, о чем мы будем говорить в сегодняшней передаче.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я понимаю, что многие исследователи все равно остаются при своем мнении о том, что сыновьями Божьими здесь были ангелы. Если вы примете эту точку зрения, то у вас появятся единомышленники, но я все же уверен, что в большинстве своем вы хотите следовать правде, и поэтому будете придерживаться моей точки зрения. Но независимо от того, на какую позицию вы станете, я все же надеюсь, что мы останемся друзьями, поскольку эти позиции не более чем толкование. Это никак не влияет на то, верите вы в Библию или нет, а лишь относится к тому, как вы истолковываете отдельные факты, изложенные в Писании. Какова же была жизнь на земле до потопа? Что побудило Бога наслать такую кару, как потоп? «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие, 6 глава, 5 стих. В этом стихе есть 4 слова, на которые стоит обратить особое внимание, и которые лично я выделил в своей Библии. «Велико развращение человеков на земле». «Все мысли и помышления сердца их были зло». Зло. Вот что было на земле, и зло во всякое время. Эти четыре слова в полной мере раскрывают то состояние, в котором человечество жило тогда на земле. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Бытие 6.6. «И раскаялся Господь». В чем же раскаялся Господь? В том, что человек развратился. Может показаться, что Господь передумал и решил уничтожить человечество на всей земле. Вероятно, так он и поступил с предыдущим творением до появления человека. Но, несмотря на то, что грех человечества заставил Бога разгневаться, все же он не уничтожил человека. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, 6 глава, 7 стих. Здесь ничего не сказано о рыбах, потому что они живут в воде, а Бог собирался наслать на землю большие воды. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бытие 6.8. А почему Ной обрел благодать? Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие 6 глава, 9 стих. Почему Бог спас Ноя? Потому что он ходил перед Богом. Да, но в Писании также сказано, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. Надо было обладать верой, чтобы строить ковчег на сухой земле в то время, как долгое время не было даже дождя. В той же самой главе послания к евреям написано, что именно по вере был переселен на небеса Енох. И когда Господь заберет с земли свою церковь, то все верующие также будут переселены, потому что восхищение для верующих. И даже человек с самой малой верой будет восхищен, потому что милость Божья безгранична. А мы знаем, что в то время все увидят милость Божью. Возникает вопрос, почему потоп? Почему Бог собирается потопом истребить землю? Ответ звучит так. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие 6, 11, 12. Это означает, что человек свернул с Божьего пути и пошел своим. Он не соответствовал тому предназначению, которое Бог определил для него. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие 6.13. Бог решил наслать на землю потоп, и мне бы хотелось сказать о некоторых причинах этого решения. Человеку был обещан Искупитель. Ему было сказано, что на землю придет Спаситель. Вот к чему должен был стремиться человек. Вместо этого он отвернулся от Бога. Бог принес жертву за Адама и Еву. И мы видим, что тот же самый великий принцип был положен и для Каина с Авелем. Эти два брата, Каин и Авель, являются представителями двух огромных систем, двух классов людей – погибших и спасенных, возгордившихся и сокрушенных духом, знающих о Боге и искренних верующих. Так можно охарактеризовать состояние человечества в наше время. Кроме того, мы видим, что патриархи жили очень долго. Адам и Мафусал вместе охватили промежуток времени от сотворения до потопа. Определенно, они могли бы поведать Божью истину всем своим потомкам. В 14 и 15 стихах послания Иуды мы читаем, что в то время проповедовал и пророчествовал Енох. Мы также читаем, что в то время проповедовал Ной, который стал потом строить ковчег. Когда Енох исчез, этот факт должен был насторожить людей, заставить задуматься о том, что Бог начинает вмешиваться в человеческую жизнь. Люди слышали о Мафусале, знали, что означает его имя. И когда он умер, они наверняка знали, что потоп близко. И, наконец, имело место служение на земле Святого Духа. Бог сказал, что Его Дух не вечно будет пренебрегаем людьми. Дух Божий боролся за спасение человеческих душ. Но когда человек окончательно отверг Бога, на землю пришел потоп. Все человечество отвернулось от Бога. Нет праведного ни одного. Послание к Римлянам 3:10. Количество людей, веривших в Него, было невелико, только Ной и его семья. Ной был человеком, который ходил перед Богом. Он всегда доверял Богу, об этом свидетельствуют слова Писания, верою Ной. Он решил построить ковчег на сухой земле. И если бы дождь не пошел, его наверняка осмеяли бы все, кто его окружал. Думаю, что только на одно это Ной потратил 120 лет, но он верил в Бога. Здесь напрашивается мысль о том, что ситуация, характерная для дней Ноя, повторится перед тем, как Господь придет снова на землю, чтобы утвердить свое царство. Но некоторые примечательные параллели уже имели место. Например, эта глава начинается словами «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери». Имел место большой рост населения, и ко временам Ноя человечество распространилось по значительной части земли. Люди жили в Северной Америке, Азии, Европе, Африке. Они расселились всюду. Сегодня мы также являемся свидетелями демографического взрыва по всему лицу Земли. Кроме того, известно, что в период великой скорби Святой Дух больше не будет противостоять злу. Он по-прежнему будет обращать людей к Богу, но в Писании ясно сказано, что Он уже не будет бороться со злом на Земле. Божьи обращения к людям будут отвергнуты и осмеяны. Впрочем, человек уже и сейчас ведет себя так по отношению к Богу. И разве не удивительно то, что единственными людьми, которым сегодня прислушивается мир, являются служители католической и либерально-протестантской церквей? От консерваторов вы не слышите ничего. Они попытались предпринять какие-то активные действия и пытаются делать все возможное, чтобы снова попасть в основную струю. Но сегодня другое время. Всем желающим проповедовать Божью истину уже не удается ограничиться лишь одними выступлениями по телевидению. Необходимо научиться выступать открыто, а не ждать телевизионного интервью. И, наконец, мир в будущем столкнется с огромной проблемой восхищения верующих. Будет множество людей, которые таинственным образом оставят землю. Были обличения и во времена Ноя, но к ним никто не прислушивался. Готовясь послать на землю потоп, Бог, тем не менее, дает людям возможность спастись. Вот что Он говорит Ною. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге». и осмоли его смолою внутри и снаружи». Бытие 6.14. «Сделай себе ковчег из дерева гофер». Дерево гофер отличалось большой прочностью, подобно красному дереву, которое растет в Калифорнии. «Отделение сделай в ковчеге». Слово, стоящее в оригинале на месте слова «отделение», подразумевает понятие «гнездо». Слону необходимо определенное помещение, но кроту уже столько места явно не понадобится. Ему можно было дать немного земли где-нибудь в уголке, и он будет этим вполне доволен. «И осмоли его смолою внутри и снаружи». Ковчег нужно было сделать водонепроницаемым. «И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей и высота его 30 локтей». Бытие 6.15. Представление большинства людей об этом ковчеге основывается на рисунках детей из воскресной школы, где он выглядит как семейная лодочка. Лично я такое представление могу отнести лишь к разряду пародий. Это всего лишь жалкая карикатура на ковчег, не имеющая ничего общего с реальной картиной. Начнем с того, что Бог повелел Ною построить огромное судно. Длина ковчега 300 локтей. Если один локоть составляет 46 сантиметров, то теперь вы можете себе представить, каким длинным получился этот ковчег. Тогда возникает вопрос о том, каким образом можно было в то время построить такой огромный ковчег. Друзья мои, мы говорим не о плотниках. Мы ведем речь об очень интеллигентном человеке. Та интеллигентность, которой сейчас обладает человечество, берет свои корни прямо от Ноя. Перед Ноем не стоит цель построить трансокеанский лайнер, способный выдержать 15-метровые волны. Он всего лишь строит место для жилья животным и людям на какое-то время, не для того, чтобы проплыть через штормы, а для того лишь, чтобы переждать потоп. По этой простой причине в том ковчеге не было многого из того, без чего сейчас нельзя себе представить океанский пароход, в связи с чем места в нем было больше. Если в одном локте 46 сантиметров, то 300 локтей означает, что длина ковчега была 138 метров. Довольно длинное судно, но меня всегда интересовали сравнительные измерения. Например, я заметил, что один из боевых кораблей Второй мировой войны, Нью-Мексико, составлял в длину 187,2 метра. В ширину 31,9 метра, а осадка судна была 8,85 метра. Поэтому мы видим, что ковчег был примерно таких же размеров. И вы уже не будете представлять его в виде какой-то смешной лодчонки и поймете, что это было судно, сопоставимое с теми, которые строятся сегодня. И сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Бытие 6.16. И сделай отверстие в ковчеге. Это отверстие не было крохотным иллюминатором где-то сбоку. Вы никогда не задумывались над тем, какая вонь могла пойти по ковчегу от всех животных, которые там были такое довольно продолжительное время? Это отверстие было в локоть высотой и проходило по всей верхней части ковчега. Крыша тогда перекрывала такое окно в нескольких местах. Именно таким образом в наше время в некоторых школах проветриваются помещения. Я однажды обратил внимание, что на одной из ярмарок в Далласе, штат Техас, в одном помещении, предназначенном для содержания животных, было окно, которое проходило по всему периметру под потолком. При этом внутреннее помещение отнюдь не было таким уж неудобным. если учесть, сколько там было животных. Люди сидели там, тут же питались, тут же спали. И помещение было достаточно удобным, неприятного запаха не ощущалось. Я часто слышал, что бедному Ною приходилось высовывать голову из окна на свежий воздух, чтобы выжить. Это просто смешно, потому что порождено лишь человеческим воображением. В Писании же об этом совсем ничего не говорится. «И дверь в ковчег сделай сбоку его». В ковчеге была только одна дверь. И это очень интересно. Христос сказал: «Я есть путь, и я дверь овцам». И Он же дверь в ковчег. «Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Мы видим, что в ковчеге было три палубы, а если еще учесть и пол, то можно было говорить и о четырех палубах. А была ли предусмотрена дверь для каждой палубы? Я склоняюсь к тому, что дверь во всем ковчеге была одна, но сказать по правде, меня этот вопрос волнует мало. Гораздо важнее поговорить о тех, кто попал в этот ковчег. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Бытие 6.17. Бог вершит свой суд на земле над животными, птицами и людьми. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых». Бытие 6 глава, с 18 по 20 стихи. «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых». Ною не пришлось брать на себя роль какого-то охотника и бегать за животными, чтобы загнать их в ковчег. Они сами пришли к нему. Животные, чувствуя опасность, всегда так делают. Я помню, как однажды, когда наша дочка была еще совсем маленькой, мы оказались в Йосемит Вэлли. До этого она никогда не видела снега и начала плакать, когда упала в снег, но, оглядевшись и увидев небольшого оленя, она успокоилась. Думаю, мы могли бы подойти к нему и погладить его. Но, осознав, какой это может грозить опасностью, решили все же к нему не приближаться. Когда я рассказал об этом олене местному жителю, он засмеялся и сказал: «Да в горах сейчас снег, чтобы избегнуть опасности, олени спускаются сюда, как, наверное, все животные в подобной ситуации. Но как только снег в горах растает, они уходят, и их уже не найти во всей округе». Почему? Потому что, когда животным грозит опасность, они идут к людям. И перед потопом, я думаю, у Ноя не было никаких проблем с животными, потому что все они пришли к нему. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие 6:21-22. Ной теперь занимается чисто практической работой. Ему пришлось принести в ковчег изрядное количество сена, чтобы кормить животных. Кто-то скажет: «Но ведь некоторые из тех животных ели мясо. Что же, они стали есть друг друга?» Не думаю. До потопа ни люди, ни животные мясо не ели. Тогда просто не было хищников. В Писании мы читаем, что в годы тысячелетнего царства лев и агнец будут жить вместе, и лев будет есть траву, как вол. Почитайте книгу Исаии, 11 глава, 6-7 стихи. Такая же картина, судя по всему, была и до потопа, потому что первоначально все животные были травоядными.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Опасные лекарства, которые бы блокировали пережившим инсульт пациентам вред, причиненный глутаматом. Нейробиолог Хантер Джексон ищет такие вещества в яде пауков. Для этого он собирает пауков, растит их и доит. Чтобы набрать достаточное количество яда для исследования, ему пришлось подоить пауков 10 тысяч раз. Паучий яд состоит из целого ряда химических веществ. Джексон утверждает, что не все вещества, блокирующие действие глутамата, безвредны для человека. Однако испытания на животных показали, что около 20 химических веществ, содержащихся в паучьем яде, заслуживает более глубокого исследования с целью дальнейшего практического применения. Конечно, велик соблазн искать решение всех наших проблем в пределах творения. Но нельзя забывать, что в творении мы находим лишь временные решения. Прощение наших грехов в Иисусе Христе – вот вечное решение проблем человечества, вызванных грехопадением.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Достоверность Библии».
2: Сегодня у нас часть шестая. Мы говорим о свидетельстве действенности Библии.
1: Проповедует пастор Алексей Коломит.
2: Мы сегодня продолжаем наше изучение этой очень интересной темы. Мы говорим о достоверности Священного Писания. Мы говорим о прочном фундаменте нашей веры. Мы говорим о том, что наша вера построена не на чьих-то вымыслах, она построена не на каких-то даже научных изменяющихся данных. Наша вера построена на единственном фундаменте, который никогда не поколеблется. Этим фундаментом является божественное откровение. То есть сам Бог, который превыше всех людей, который обладает гигантским разумом, абсолютным разумом, сам Бог, который не изменяется, который в своей сущности является самым стабильным существом, которое когда-либо существовало и может существовать во Вселенной. Таким образом, Бог позаботился о нас с вами для того, чтобы дать нам не догадки, на которых мы могли бы строить нашу веру, а дать нам точное слово, дать нам прочное основание. Для чего? Для того, чтобы вы и я, для того, чтобы каждый человек, живущий на земле, мог иметь путь. Иисус Христос сказал так: «Я есть путь, истина и жизнь». Иисус Христос принес нам это слово. Он показал его, Он дал для того, чтобы мы с вами могли жить. Сегодня у нас часть шестая. Мы говорим о свидетельстве действенности Библии. Мы уже говорили о пяти различных аспектах, которые связаны с тем, что они доказывают с разных сторон, они демонстрируют тот факт, что Библия является абсолютным Божьим Словом, непогрешимым, непоколебимым и неизменяемым. Мы говорили о разных аспектах. Мы говорили о природе Библии, мы говорили о том, что Библия подтверждается или доказывается тем, что пророчества Библии исполняются. Мы говорили о исторических фактах, которые представлены в Библии, которые верны сегодня. И даже тогда, когда ученые каким-то образом думали по-другому, более поздние научные исследования доказывают, что действительно библейская презентация фактов отражает реальность фактов и так далее. Сегодня мы говорим о еще одном очень важном аспекте, не менее важном аспекте, том аспекте, который касается каждого христианина. То, о чем мы сегодня будем говорить, не очень понятно людям неверующим. Может быть, отчасти, только в малой какой-то дозе оно будет где-то немножечко резонировать в сознании неверующего человека. Но зато для человека верующего это является одним из самых ярких доказательств, одной из самых важных причин, почему мы верим Библии. Дело в том, что эта Библия действует. И она действует сегодня. И она действует реально. Она действует не так, как действуют сегодня различные, знаете, литературные произведения классиков, которые очень умные, которые оставили большое наследие. Священное Писание сегодня действует сверхъестественно, изменяя жизни. Это самое важное свидетельство. Я думаю, что для каждого христианина это достаточно важный фактор. Я бы хотел предложить вам сегодня, в конце служения, у нас будет возможность для того, чтобы те из вас, кто пережил в своей жизни действие Библии, мы вам дадим микрофон, вы можете засвидетельствовать о том, что значит действие Библии для вас лично. Я не говорю о действии религии, я не говорю о действии того, что мы по традиции где-то как-то научились и восприняли. Я говорю сегодня о действии Слова, о действии Священного Писания, которое действительно дает жизнь. Итак, у нас сегодня будет три части. Первая часть, с которой мне хотелось бы начать, это библейские свидетельства. То есть, что мы имеем в самой книге Библии, подчеркивающей и доказывающей ее действенность. Знаете, есть несколько текстов Священного Писания, которые конкретно говорят о том, что Библия – это не обычная книга. Библия, она обладает практической силой. Я хотел бы предложить вам сегодня только четыре места для того, чтобы немножечко бегло очень проанализировать их, посмотреть на то, каким образом это было представлено тогда еще. Вот, и потом перейти к историческим свидетельствам и современным свидетельствам о действии Библии. Итак, послание к евреям. Первый текст, который я хотел бы вместе с вами прочитать. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Значит, речь идет о том, что автор послания к евреям обращается к людям, которые стали христианами. Но эти люди имели еврейские корни, они исповедовали иудаизм. И когда они стали христианами со своим еврейским багажом. На протяжении всего послания к евреям автор подчеркивает одну вещь постоянно. Он говорит о том, что Христос превосходнее. И вот в качестве основания этого в 4 главе, в одном из эпизодов, он обращается к Священному Писанию. Он приводит один из аргументов, которым он подтверждает то, о чем он говорит. Послушайте этот аргумент в 12 стихе. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Несколько слов буквально я хотел сказать о том, что этот текст имеет в виду или чего он касается. Очень часто люди, основываясь на этом тексте, выводят теории о двойственности или тройственности личности человека, дух, душа и тело. На самом деле автор, в общем-то, говоря о душе и духе, не ставит перед собой задачи показывать нам разницу между этим. Он говорит только о том, что Священное Писание касается каждого точнейшего, тончайшего элемента нашей с вами жизни. То есть речь идет о том, что вот представьте себе любой аспект вашей жизни, и в любом аспекте вашей жизни вы можете найти точное указание Священного Писания. Вы знаете, чем больше мы изучаем Священное Писание, я думаю, наверное, многие из вас уже ощущают это. Дело вот в чем. Священное Писание дано нам с вами для того, чтобы мы знали, как жить. Я часто встречаю такой аргумент. Я провел достаточно много времени в исследованиях русского православия или учения Русской Православной Церкви, сравнивая его с Библией. Так вот, есть один важный постулат в православии и в католицизме. Этот постулат говорит о следующем, что нам, они говорят, нам необходимо предание. То есть есть Библия, а кроме Библии у них есть еще один канал откровения, так называемое священное предание. Причина, почему объясняют они, почему нам нужно священное предание, они говорят о том, что Библия ведь написана 2000 лет тому назад, некоторые книги гораздо ранее написаны. А мы-то живем сегодня. Поэтому нам нужно сегодня еще слово дополнительное, которое могло бы нам разъяснять конкретные вещи сегодня. Глубоко ошибаются святые отцы. Глубоко. Мало изучали Библию. Если бы они изучали Библию, они бы знали точно, что Священное Писание содержит в себе абсолютно все, что нам нужно для жизни. Проблема, почему люди думают, что кроме Священного Писания нам нужно что-то еще, заключается только в одном – мало изучали Писание. Слабо знают его. Мало знают жизнь его, конкретное действие его. Вот поэтому и прибегают к необходимости каких-то дополнительных факторов. Одним предание, другим откровение, третьим пророчество и так далее. Послание к евреям говорит очень ясно, что Священное Писание, смотрите, Слово Божие, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. То есть оно способно, как тончайший скальпель, проникнуть в вашу жизнь, судить ваши помышления, судить ваше сердечное намерение, поставить на свое место в вашей жизни все. И самое главное, дорогие друзья, что Священное Писание это делает действительно сегодня. Это не только теория. Мы не только говорим о том, что оно должно и может это делать. Мы сегодня имеем тысячи примеров того, как Священное Писание делает это. И мы имеем многие из этих примеров здесь, в этом зале сегодня. Второй текст. Второе послание Тимофею, 3 глава, 13, 16 и 17 стихи. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите. Очень ясно, апостол Павел объясняет ситуацию, что вот это Священное Писание, его достаточно для того, чтобы оно сделало нас совершенными. То есть нам практически ничего больше, кроме Священного Писания, не надо. То есть Священное Писание способно дать нам все необходимое для того, чтобы мы могли быть совершенными. Мы на этом тексте достаточно много останавливались. Я не буду сейчас еще раз повторять эти элементы этого текста. Давайте посмотрим еще один текст. Евангелие Иоанна, 8 глава. 31-32, еще один очень важный текст Священного Писания. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И смотрите дальше. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, смотрите, вот эти три текста говорят, авторитетно заявляя, что Библия способна действовать. Библия способна сделать вас свободными. То есть, если вы познаете истину, если вы пребудете в Слове Господнем, то тогда вот эта Библия, вот это Слово Господне, которое у нас с вами есть, оно даст нам свободу. Сегодня, как мы уже говорили не раз или отмечали, очень много существует всякого рода учений, движений, книг, теорий, систем, которые предлагают свободу, которые говорят о зависимости, разного рода зависимости. Эти системы предлагают, как освободиться. Проблема та же самая. Проблема в том, что эти системы пытаются дать освобождение, которое построено на каких-то человеческих достижениях. Может быть, умные люди достигли их. Может быть, люди, которые пережили что-то в своей жизни. Но мы сегодня говорим о том, что Бог заявляет нам авторитетно, что Слово Его способно сделать нас свободными. Способна освободить от влияния дьявола, способна освободить от влияния разной зависимости, привычек каких-то и так далее. То есть Слово обладает этой силой. Вы знаете, когда Иисус Христос находился на земле, Он продемонстрировал действенность Священного Писания. Если вы помните, когда Он был искушаем, когда дьявол... Вы знаете, это была самая острая точка, самый напряженный момент, или один из самых напряженных. Пожалуй, более напряженный был только в Гефсиманском саду и на Голгофе. Но вот это была одна из самых напряженных точек истории, когда дьявол обрушил все свои силы для того, чтобы поколебать самого Божьего Сына. Заметьте, Иисус Христос очень успешно отразил все его атаки чем? Словом Божьим. То есть для Христа Слово Божие было реально. Знаете, почему об этом говорим? Мы говорим о том, что Священное Писание, Божье Слово, оно действительно обладает этой силой. И мы точно знаем, все настоящие верующие, все дети Божьи, они в своей жизни, на своем опыте непосредственно пережили это много раз. Они знают, что Священное Писание, Слово Божие, действительно действует. На протяжении всей своей жизни все четыре евангелиста говорят нам, приводят сотни примеров, когда Иисус Христос цитировал Библию. Когда Иисус Христос говорил «написано, написано, написано». Почему Он это делал? Потому что Слово Божие живо и действенно. Таким образом, это еще одно из доказательств достоверности Священного Писания. То есть Священное Писание действительно является тем, за что оно себя выдает. Оно является Божьим Словом. Оно является не просто информацией, очень складной, очень точной, очень гармоничной. Оно является действенным словом. Словом, которое дает жизнь, слово, которое дает человеку свободу, слово, которое делает человека совершенным, которое дает удовлетворенность, которое дает радость. Еще в Ветхом Завете, в книге Иеремии, пророка Иеремии, в 23 главе, 29 стихом говорит, посмотрите, «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» В прошлый раз мы читали о слове, которое не возвращается к Богу тщетным, без действия. Он говорит, оно обязательно будет действовать. Итак, это первый аспект, библейские свидетельства о действенности Библии. Теперь буквально несколько слов я хотел сказать еще об исторических свидетельствах действенности Библии. Дело в том, что на протяжении всей истории христианства существовало множество, великое множество примеров, которые говорили о том и демонстрировали то, насколько Библия действительно сильна. Во-первых, существует интересный исторический факт, что первые христиане или христиане первых веков были известны как люди книги. Очень интересная вещь. Они всегда были связаны. Во-первых, их называли ученики, вы знаете, долгое время. Во-вторых, всегда их знали, потому что они читали Библию. Когда один из императоров, римских императоров, Диоклетиан, решил покончить с христианством, он понял, что для того, чтобы покончить с христианством, нужно искоренить Библию. И поэтому он объявил войну Библии. Было задание, дано задание его охране или его войскам найти и уничтожить все копии Библии, которые существовали. Людей за наличие Библии, за то, что у них была Библия, казнили. Это была не просто, знаете, такая идея, которая проскользнула в сознании этого человека. Это была программа. Может быть, некоторые из присутствующих здесь помнят, что подобная программа когда-то была в Советском Союзе, когда коммунистические власти или атеистические, безбожные власти поставили перед собой задачу убрать Библию, убрать церковь. Для того, чтобы убрать церковь, нужно убрать Библию. Когда Библия была запрещена, когда ее уничтожали. Тем не менее, на протяжении всей истории именно Библия действовала на людей. Я хотел бы привести несколько примеров из истории, которые нужно знать. Я не так давно беседовал с молодежью и обнаружил, что не очень хорошо мы знаем, так скажем, основные исторические персонажи, которые сыграли огромную роль в христианстве, в развитии христианства. Я сегодня буду говорить только о тех персонажах, и гораздо больше в истории, безусловно. Я буду сегодня говорить только о тех, которые имели непосредственное отношение к Библии. То есть они известны были тем, что они были защитниками Библии, они были людьми-приверженцами Библии и так далее. У всех у них были свои какие-то недостатки. Эти люди, которые находились в развитии, в процессе. Тем не менее, это исторические свидетельства, которые показали такой яркий элемент того, какую роль играла Библия в истории церкви. Первая личность, первый человек, о котором я хотел сказать, это Джон Виклифф. Он жил в 14 веке. Он был англичанином. Его самая большая известность заключалась в том, что он, ну так скажем, сегодня он известен как первый переводчик Библии на английский язык. Но была причина, почему он перевел Библию на английский язык. Он стал проповедовать Евангелие. Он был известен, он, в общем-то, человек был достаточно образованным. Вот. И когда он стал изучать Библию, Библия его буквально поразила. Это вот одна из таких личностей, которая родилась, я имею в виду свыше, родилась для служения именно от Библии, не от каких других факторов. И Библия настолько его поразила, что он стал известен везде в округе, где он жил, известен тем, что он везде ездил, ходил и проповедовал Евангелие Священного Писания. Тогда это было достаточно необычно. Почему? Потому что все вокруг проповедовали религию, проповедовали католическую церковь, проповедовали какие-то традиции религиозные, которые должны были показать людям путь на небеса. В отличие от всех этих людей, Виклиф был известен тем, что он был проповедником Евангелия Библии, Евангелия Священного Писания, Евангелия записанного Библии. Он провел достаточно много времени проповедуя, и когда-то он вдруг понял, что он-то читает Библию в оригинальном языке, он мог читать Библию в еврейском и греческом, а большинство-то людей не могут ее читать, потому что тогда была Библия единственная, которая в католической церкви принята была, Вульгата. Это латинский перевод, в общем-то, Ветхого и Нового Завета в латыни. Латынь была уже к тому времени мертвым языком, уже почти никто его не понимал. И поэтому большинство людей читали Священное Писание, тех, кого научили читать по латыни, но они очень мало понимали, о чем она говорит. И он поставил перед собой задачу перевести Библию на английский язык. Вы знаете, что интересно? Это далеко-далеко не единичный случай. Я вам сегодня расскажу еще об одном подобном же случае. Как только этот перевод появился, сразу же католическая церковь провозгласила анафему на этот перевод. Знаете почему? Они боялись действия Библии. Они знали, что если выпустить Библию в народ, она будет действовать. Она обязательно будет будоражить умы. Она обязательно будет приводить людей, изменять их, показывать им на правильную жизнь, показывать им на правильный путь. Виклиф перевел Библию в 1380 году. Немножко заняло время, пока ее стали распространять. Он умер в 1384 году, заболел скоропостижно, скончался, умер, его похоронили. К этому времени его Библия уже получила распространение, уже стали распространять эту Библию на английском языке. Когда католические власти, когда церковные власти спохватились, они дали указ сжечь его на костре. Пока эти палачи там его искали, он умер уже. Для того, чтобы исполнить эту папскую буллу или этот приказ царский, который был тогда папы римского, для того, чтобы исполнить этот приказ, его выкопали из могилы, сожгли и развеяли прах в море. Они объяснили, для того, чтобы Иисус Христос, когда придет, чтобы он его не воскресил. Очень своеобразная логика, конечно, у этих людей. Но факт остается в том, что эти люди знали, что Библия будет действовать. Она действовала. Уже в скором времени у Виклифа появился ученик. Ученик, который, ну, в общем-то, жил далеко от Виклифа. Он жил в Чехии, его звали Ян Гус. Этот человек, как только он начал проповедовать, сразу же стал известен в округе как последователь Виклифа. Очень интересная вещь. Вы знаете, даже тогда, когда люди не знакомы были друг с другом, когда люди не имеют ничего, так скажем, общего, Виклиф не передавал Ян Гусу: «Слушай, ты вот это обязательно проповедуй». Они просто верны одному и тому же Писанию. И сразу же возникает ассоциация. Я знаю, что меня ассоциируют с некоторыми проповедниками. Я знаю, некоторых уже ассоциируют со мной. Это определенная линия уже, так скажем, уже определенный стандарт какой-то. Но мы сегодня говорим абсолютно не об этом. Мы сегодня говорим о том, что задача любого проповедника заключается в том, чтобы быть верным слову. Мне не так давно один из молодых людей говорит о том, что он ездит в школу и со школы, и слушает по радио проповедников. Вот. И он задает вопрос об одном проповеднике. Он их не знает. Но когда он слушает их, он говорит, вот этот говорит по Библии, этот нет. Он их никогда не встречал. Он только слышит, и он сравнивает их со Священным Писанием. И у него есть эта ясная ассоциация. Да, действительно, вот эти проповедники твердые. Они действительно solid, так говорят по-английски. Твердо держатся Священного Писания. Так вот, Ян Гус, он окончил Пражский университет. И, в общем-то, его основная идея заключалась в том, что все вопросы богословия и все вопросы Евангелия должны основываться на Писании, только на Писании. Он был предвестником реформации. Помните, один из принципов реформации – Писание и только Писание, соло скриптура. Один из важных принципов реформации. Вы знаете, пока Ян Гус проповедовал о библейской основе нравственности, его слушали. Даже ему аплодировали. То есть, когда он проповедовал о том, что нужно быть добрыми, нужно вести себя правильно, вот, на основе Священного Писания, все это принималось достаточно неплохо. Но как только он стал говорить о том, что Священное Писание требует определенного порядка богослужения, это сразу же коснулось устоев католической церкви. Когда он стал говорить о том обмане, когда они подделывали чудеса для того, чтобы привлекать людей. Когда он стал говорить о тех вопросах или проблемах власти католических иерархов, которые противоречат Священному Писанию, вот здесь отношение к нему изменилось. Первое, все его труды были объявлены анафемой, все они были сожжены. Второе, его отлучили от церкви, его лишили его приходов в Чехии. Вот. На всю Прагу был наложен интердикт, то есть это специальное постановление Папы Римского, которое запрещало любые отпевания, любые крещения, любые, в общем, никакие таинства не могли, не имели права осуществляться из-за Яна Гуса. В общем-то, жители Праги вынуждены были выдать его. Они перестали его защищать, даже царь, который, в общем-то, не сильно хотел быть под Римом, перестал его защищать только потому, что их поставили в такие условия. Ян Гус был сожжен на костре 6 июля 1415 года, в день своего 46-летия. Это еще один пример, еще одна картина. Почему люди боятся Библии? Потому что она действует. Потому что она подрывает устои. Почему люди сегодня боятся проповеди Евангелия? Проповеди Библии. Пока ты проповедуешь обо всем и ни о чем, у вас есть шанс быть достаточно популярным. Как только начинает звучать Библия, конкретное библейское слово, это слово кого-то будет не устраивать. Кто-то будет неуютно себя чувствовать. Это было в истории. И это является одним из ярких признаков действенности Священного Писания. Заметьте, ни о каком учении не было столько споров, как о учении Библии. Почему? Потому что оно неудобно часто для людей. Потому что люди хотят его переделать, потому что они ищут своих вариантов для того, чтобы оставить себя царем. И в то же самое время каким-то образом принимать Библию.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Понимаешь ли ты, что у меня есть власть отпустить тебя или распять?
1: Ты бы не имел надо мной никакого.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. В Псалме 105, в первом стихе мы читаем такие слова. «Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Эти слова «ибо вовек милость Его» более 40 раз повторяются в Священном Писании. Неужели не стоит славить нашего Господа за то, что милость Его вовек, по Его милости мы живы сегодня, и Он дарует нам все необходимое для нашей жизни? По Его милости мы еще имеем момент, когда можем покаяться в своих грехах. Поэтому давайте помнить о том, что милость Господа вовек, и Он желает помиловать и меня с тобой, дорогой друг. Давайте славить Его вместе с тем пением, которое сейчас прозвучит.

попал я однажды в больницу, и там, пребывая, заметил, как искренне каждый боится ему угрожающей смерти. А смерти бояться не надо. Бояться лишь Господа стоит, который под сенью смарагда воссядет на белом престоле. Смерть наша является дверью, ведущей в безбрежную вечность. Поэтому это мгновение имеет огромную вескость. И кто, как спасенный разбойник, предсмертно к Христу обратился, в грядущее смотрит спокойно, взлетая на небо, как птица. А кто до минуты последней противился воле Господней, как ада законный наследник, в огонь попадет преисподней. Забыв об опасности ада, творение в неверии стонет. Но смерти бояться не надо, бояться лишь Господа стоит.

это будет не поздно, не рано. Только в час, когда я призову, залечу я тяжелые раны и с тобою незримо пойду. И с тобою незримо пойду. Не грусти,

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, друг! Давай немножко оживим в памяти события, о которых мы слышали в прошлый раз. Сердце Авессалома было настолько испорчено грехом, что он готов был пойти войной против своего же отца, царя Давида. Но на стороне Давида был сам Бог, а это означает много, даже все. Верный советник царя Хусий хитростью убедил Авессалома подождать. Авессалом настолько был ослеплен своей славой, что не увидел подвоха. Гибель Авессалома. Библия, 2 книга Царств, главы 17 и 18. Выслушав Иоаннафана и Ахиамаса, Давид не стал терять времени. Он тотчас переправился со своими людьми через Иордан и двинулся на северо-восток, в город Маханаим. После похода через пустыню Давид и его люди были усталыми и голодными, и потому преисполнились благодарности, когда верные Давиду жители Маханаима вышли к ним навстречу со всем необходимым. Они принесли теплые покрывала и еду, мясо, ячмень, чечевицу, мед, масло и сыр. Воины Давида, после того, как они поели и отдохнули, были готовы к встрече с любым противником. Давид выстроил свои отряды и сказал, что сам пойдет с ними в битву. Но преданные ему люди уговорили его остаться в городе. «Ты не должен рисковать собой», — сказали они, «потому что твоя жизнь драгоценнее всех наших жизней». Давид подчинился, хотя и очень неохотно. И когда войско выходило из городских ворот, все слышали, как Давид говорил своим военачальникам: «Сохраните жизнь Авессалому! Не убивайте и не раньте его». Тем временем Авессалом собрал свое войско и тоже перешел с ним через Иордан. Сражение началось. Вскоре воины Давида стали теснить людей Авессалома. Несколько человек из отряда Давида углубились в лес и вдруг заметили там Авессалома, едущего верхом на муле. Авессалом обратился в бегство. Но когда мул оказался под большим дубом, его всадник запутался своими прекрасными волосами в низко нависших ветвях. Испуганный мул вырвался из-под хозяина и ускакал прочь, а Авессалом повис на дереве. Иоав отправился на поиски Авессалома. Тот все еще висел на дереве, накрепко запутавшись своими прекрасными волосами в ветвях. Иоав, не колеблясь, убил его. После этого Иоав затрубил в трубу, созывая свое войско. Теперь, когда Авессалом был мертв, с мятежом против Давида было покончено. «Позволь мне побежать к царю и известить его о победе», — нетерпеливо просил Иоава Ахимаас. Но Иоав боялся, что Давид разгневается на посланника, который принесет ему весть о гибели Авессалома, и потому хотел послать в Маханаим не юного Ахимааса, а мудрого Хусия. «Пусть так, но и я побегу к Давиду», — настаивал Ахимаас. Путь отправились два вестника. Что же погубило Авессалома? Его же самолюбие. Он застрял в ветвях своими волосами. Бог наказал его и подарил победу Давиду. Но разве Давид желал смерти сыну, пусть он даже и враг? Своим примером Давид учит нас любить своих врагов и прощать. На примере же Авессалома мы увидели, как Бог гордым противится. Бог не благословляет людей, враждующих со своими родителями. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 25. Псалом 110, 2-3 стихи. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, дело Его – слава и красота. Человек, который написал этот псалом, очень хорошо понимал, как велик Бог. Всемогущий Творец все сделал премудро и прекрасно. И автор 110-го псалма в восхищении от Божьих дел. Наверное, и ты не раз любовался красивым закатом солнца, синевой речки, зеленью леса, желтеющими полями созревающей пшеницы. А если ты очень занятой человек, и тебе некогда было полюбоваться красотой Божьего творения, найди время для этого прямо сейчас. Тогда и ты вместе с автором 110-го псалма громко воскликнешь: «Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи!» Такие разные тюльпаны. Впервые я увидел тюльпаны в горах Киргизии, куда мы приехали с Дальнего Востока. До этого я никогда не видел и даже не слышал о таких красивых цветах. Тюльпаны росли и в горах, и в долине. Они были одинаково красивы. Но я больше времени проводил в горах, а потому горные тюльпаны казались мне красивее и ярче цветом. Желтые, оранжевые и красные цветы украшали весной склоны гор, и на зеленом ковре травы были похожи на разноцветные звездочки. Иногда встречались небольшие тюльпанчики белого цвета. Они по-своему были красивы, нежные и хрупкие, сохранившие белизну уже растаявшего снега. Это очень редкие цветы. А в городе, в цветочных магазинах и у бабушек на рынке продавались тюльпаны необыкновенных расцветок. Одни были розовые с белыми полосками, другие темно-бордовые, у третьих все эти цвета смешивались. Выращенные в теплицах, они казались нам красивее горных тюльпанов. Те словно померкли своими яркими цветами в сравнении с красками городских тепличных тюльпанов. Но если присмотреться внимательней, то можно увидеть, насколько свежей, естественней и прекрасней наряд горных цветов. В прекрасные одежды их одел сам Бог, сотворивший множество деревьев, кустарников и цветов. Ни один цветок в поле или в горах не повторяет наряд другого. Их Творец, как самый совершенный живописец, разукрасил лепестки и листья цветов и горных звездочек тюльпанов. Люди тоже вырастили тюльпаны, красивые, из самых необычных расцветок. Бог дал способность человеку творить и изобретать. Но никогда человек не сможет достичь совершенства Творца, дающего жизнь и самой простой травинке в поле, и прекрасному цветку в горах, и человеку, выращивающему красивые цветы. Велики дела Господни. Дело Его – слава и красота. То, что делает Бог, всегда совершенно и красиво. Бог прославляется во всем своем творении. А людям, малым и взрослым, надо научиться внимательно смотреть вокруг себя, чтобы увидеть красоту и величие Божьих дел. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. В послании к римлянам так написал апостол Павел. Держите глаза и сердце.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Ой, а чё это ты копаешься-то? Я тебя жду, поджидаю, а ты все не идешь и не идешь.
1: Ты только посмотри, какое сегодня солнышко! Солнечное!
0: Тоже мне нашла время, когда грибочки на веточки нанизывать.
2: Привет, кабанчик! Разве я куда-то опаздываю?
0: Да, конечно! Всех задерживаешь! Ты что, не помнишь, что ли? У нас же сегодня в эфире радиопередача «Смотрите, радуга! Солнечные строчки!»
2: А что, разве время нас поджимает? Посмотри на наши солнечные часы. Сейчас же еще утро, а передачка-то после обеда будет.
0: Да ты что, Белочка, да нам же не управиться все равно. А я сегодня такой обед приготовил. Ой, копытца оближешь. А потом же после обеда еще надо немножечко в тенечке полежать. Ну, там, чтобы передохнуть после еды перед передачкой. Ну, нам же на передачке придется стихи читать. Так что собирайся, Белочка. Давай по-быстрому. И тетрадочку свою стихотворную не забудь.
2: Какой же ты торопливый кабанчик. Не кабанчик, а ураган какой-то.
0: Ой, как же хорошо после обеда дышится, Белочка. Ляпота. Эх, что-то солнышко меня совсем разморило. И что ли, маленько вздремнуть? У нас время-то еще осталось?
2: Ну, если только совсем чуть-чуть. А я пока пойду, пройдусь немного, цветочками полюбуюсь, птичек послушаю. Не кажется? Или в самом деле синички на соседней поляне какую-то красивую песню распевают?

0: Кабанчик, пора вставать. Кабанчик, просыпайся, ты все интересное проспишь.
1: Что? Что там случилось-то? Ой, пожар? Ой, что, хуже? Я что, ужин проспал? Белочка, да что ж ты меня раньше-то не разбудила?
0: Ой, что ты, кабанчик, ничего страшного не стряслось. Просто пора нашу передачку начинать. Солнечные строчки.
2: А, ну так бы сразу и говорила.
1: Ой, а какие сегодня мы будем стихи читать?
0: Ты знаешь, сегодня мне очень хочется почитать стихи о Библии, о Слове Божьем. Я тут такую песню синичек слышала. Ой, вот и захотелось. Очень.
1: Ну, давай, давай уже скорее свою стихотворную тетрадочку. Дорогие мальчики и девочки. Мне там, давай, присаживайтесь поудобнее. В эфире радиопередача «Солнечные строчки».
0: Раздел называется «Страницы вечной Библии». Я в него выписывала из журнала «Тропинка» стихи, рассказывающие о Библии.
1: Ой, да-да, очень хорошая тема. Только я чур первый буду читать, договорились? Вот, называется стихотворение «Лучшая книга». Много разных книг видели вы, дети, но одна из них всех ценней на свете. Яркий ее свет сердце освещает, всем дает ответ, кто душой страдает. Эта книга книг, Библия святая, возрождает тех, кто ее читает.
0: Василий Беличенко. Над книгой. Страницы вечной Библии, поток живой воды. Найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь. Над книгой неветшающей всегда прилежным будь.
1: А мне вот это понравилось. Ой, слушайте, вот написала его украинская поэтесса Елена Микула. Я не буду долго спать, встану, застелю кровать, аккуратно причешусь, я ведь очень тороплюсь. Не хочу я опоздать с папой Библию читать.
0: Елена Большанина. Знакомство. Сегодня я читала в книжке, что есть на свете Бог Христос. И я спросила у братишки, и маме задала вопрос: кто он такой, где проживает, как быть похожей на него, как все он сразу успевает, и все он создал из чего. А мама Библию открыла и показала: вот, смотри, здесь все, что ты сейчас спросила, смотри, читай и береги. И долго мама говорила, какой и где он, как воскрес, и почему в любви есть сила, и где есть Царствие Небес. Читал мне Библию братишка, и нам в тот вечер не спалось. Лежала под подушкой книжка, и лучшим другом стал Христос.
1: Книга книг, ой, это, знаешь, так верно очень автор-то заметил. Вот следующее стихотворение, оно так и называется. А написал его Валерий Шумилин, поэт из Санкт-Петербурга. Слово Божие мудрость несет, говорят, оно слаще, чем мед. Кто его полной мерой вкусил, полон радости, бодрости и сил. Слово Божие – истинный свет, с ним в любую погоду согрет, тьму развеет, добром озарит, сам Всевышний с тобой говорит. Слово Божие – хлеб для души, как во время еды не спеши, не вкушай на ходу, не глотай, со вниманием, с почтением читай. Книга книг, знай, от Бога она, во спасение людям дана.
0: А вот еще одно стихотворение Валерия Шумилина. С Новым годом. Вот так чудо в Новый год, без пальто идет народ. За окном не снегопад, яркий пестрый листопад. И куда ни глянешь ты, все цветы, цветы, цветы. Краснолики, солнцелики озарили день гвоздики, полыхает пламя роз, и не к месту Дед Мороз. Год учебный на заре, к нам явился в сентябре. Приглашает Новый год сесть за парту и в поход. С Новым годом! Не секрет, что учение – это свет. И при этом помним мы, где Господь, там нету тьмы. Из души исчезнет страх, если Библия в руках, чтобы каждый в книге книг мудрость Божию постиг. В добрый путь и в добрый час пусть Христос наставит нас.
1: Ой, Белочка, что-то мне так в школу захотелось пойти. Вот, знаешь, Белочка, я вот прямо чувствую, что мне образованности, или как там ее, образованности, ну, не хватает совсем. Ну, ладно уже, читай стихотворение, скорей. Там в твоем разделе страницы Вечной Библии еще стихи остались.
0: Да, последняя. Татьяна Жембровская. «Боже, я тебя люблю». Боже, я тебя люблю. И за все благодарю. И за небо голубое, и за солнце золотое, и за дивную природу, и за тихую погоду, за скворца, и за синицу, за любую твою птицу, и за пищу на столе, и за светлый луч в окне, и за то, что твое слово слушать я всегда готова.
1: Ой, как это все верно. Ну, про Библию и там, что ее можно читать и слушать бесконечно.
0: Потому что автором этой книги был сам Бог, вечный и мудрый.
1: Ребята, а в вашей домашней библиотечке есть Библия? А вы ее читаете? А вот мы читаем. Если помните, у нас даже такая передачка есть, «Зеленая закладка». Ну, где мы там читаем своими друзьями из заповедника страницы Библии для детей. 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор. Так что слушайте.
0: Кабанчик, наше эфирное время передачки «Солнечные строчки» подошло к концу. Пришло время прощаться.
1: Вы пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
0: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка! Белочка! А давай будем играть в школу! Значит, я буду учителем, а ты ученицей. И наш первый урок будет называться так: «Как плотненько пообедать и не проголодаться».

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Когда в горе вы обращаетесь к Богу с молитвой «За что?», то не ждите ответа. Задайте ему вопрос «Для чего?» и попробуйте это понять. Через испытания и трудности Бог хочет нас менять.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. У Бога есть поразительные, удивительные, необыкновенные планы для каждого из своих детей. И в его план входило воспитание Давида через успех, через славу, через предательство, через одиночество, через боль, через слезы. Сегодня мы посмотрим на очень тяжелый этап в жизни Давида, когда он был вынужден прятаться от Саула. Но все это было для его воспитания. Название сегодняшней беседы «Только для жителей пещер».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами говорить на тему «Только для жителей пещер». Или как нам нужно поступать, когда в жизни так все тяжело, когда нас давит жизнь, депрессия. Мы прочитаем сегодня из первой книги Царств, 22 главу, первые два стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек». Давид убежал. Он ушел из Иерусалима. Царь, которому он служил, царь Саул, начал за ним охотиться, он готов был его убить. Человек, который трудился во славу Отечества, тот, который делал все, что мог, служил своему царю, внезапно происходит зависть, конфликт, и Давид спасается от царя Саула. Он убегает в пещеру. Как мы прочитали, он был в пещере далеко, и к нему пришли те люди, которые были огорчены, те, которые были раздражены, притеснены, и формируется целая команда. В нашей жизни наступают моменты, когда непросто. Жизнь сложна, и все это знают. Время от времени депрессия в той или иной степени случается у каждого из нас. Кратковременная депрессия также распространена, как и простуда, и по крайней мере 10% взрослых впадают в серьезную депрессию в определенный момент жизни. Поэтому мудрый душепопечитель поможет людям, верующим, страдающим от депрессии, определить ее причину, воодушевит их предпринять благотворные шаги на протяжении этого периода жизни. Я, как пастор церкви, иногда слышу, говоря с людьми: «Моя жизнь – сплошная борьба. Я злюсь на работе, дома и даже в церкви. Зачастую по утрам мне так стыдно за себя, что я даже не хочу вставать. И хотя я не всегда показываю людям свое плохое настроение, я всегда чувствую внутри взволнованность, усталость, напряжение. Я ощущаю себя лицемером и часто задумываюсь: Господи, почему ты все терпишь меня? Почему у меня проблемы со здоровьем, а у другого все хорошо? Господи, за что? Почему?» Проблемы, боль, переживания, испытания. Давид в пещере. Он чувствует себя никому не нужным. Он чувствует, что его несправедливо гонят, его не понимают. Он в отчаянии прячется в пещере. Но тут приходят его братья, приходит его семья. Люди все приходят и приходят. И новости распространяются уже очень быстро, и довольно скоро рядом с ним 200, 400, 600 человек, с которыми он начал нести служение. И Давид становится их начальником. Он принял на себя лидерство. Это была непростая задача. Потому что Давид удивительно одаренный музыкант, но работает с людьми, у которых совсем нет слуха. Я даже могу представить себе, как Давид пытается разучить с ними какой-нибудь псалом, составить хор. Но этот народ не может понять ни ритм, ни мелодию. И еще один момент, вы, конечно, простите меня, но когда собрались в одном месте 600 мужчин, было непросто. А что это за место было? Пещера для Давида. Это была его школа, где он сам набирался опыта, практиковался. Господь работал над его характером. Знаете ли вы, что эти люди, которые сидели с ним в пещере, в дальнейшем стали для него надежной армией, его опорой? Они стали его помощниками, а в будущем его кабинетом министров. Давид перевернул их жизнь. Сформировал в них новый характер, помог найти направление, куда двигаться, дал им надежду. Он не сбежал от них, не спрятался в новой пещере. Давид принял решение стать их лидером. В наших церквах есть разные служения. И иногда именно такие служения, когда нужно работать с теми, чье сердце разбито, кто в унынии или в отчаянии, очень важно. Например, те, чьи семьи распались, кто вынужден в одиночестве воспитывать ребенка. И знаете, кто чаще всего берется за это служение? Те, кто сам однажды оказался в пещере. Кто сам испытал на себе, что такое боль и страдания. Те, кто не побоялся взять на себя ответственность и начать помогать таким же, как он. Когда другие больные душой протягивали руку и просили помощи, потому что сами не могли найти сил справиться со своей болью, и эти служители не побоялись взять на себя ответственность и стать их поддержкой. И это прекрасно. Я благодарю всех тех, кто занимается служением с людьми, чьи сердца кровоточат, кто не знает, куда идти. Давид стал этаким Робин Гудом, Степаном Разиным. Это был его стиль. Он был изгнанным. Знаете ли, ранее во время боев, которыми руководил Давид, в числе военачальников армии Саула у него было все необходимое снаряжение, оружие, обмундирование, еда. Сейчас же он сидел в пещере с группой недовольных, несчастных людей. И все это было потому, что Бог хотел, чтобы Давид стал превосходным царем. Когда Давид стал царем Израиля, это был уникальный период в жизни страны. Никогда у них больше не было такого правителя, как Давид. И все потому, что на пути к власти он перенес очень много испытаний, которые научили его взирать только на Бога. И в этот очень непростой период своей жизни Давид тоже взирает на Господа. И Бог посылает ему одного за другим людей, которые в будущем станут его мощной командой. Если бы у нас было больше времени, то мы бы посмотрели еще текст из первой книги «Пролипоменон», где написано, что эти люди, пришедшие к Давиду в пещеру, очень хорошо владели умением управляться копьем, луком и стрелами. Эти должники, угнетенные под руководством Давида, стали настоящей армией, обладающей необходимыми военными навыками. Они научились сражаться как единый организм. У них была хорошая дисциплина. Они стали хорошими охотниками и воинами, настолько хорошими, что могли давать отпор армии филистимлян. Саул не очень заботился о том, чтобы охранять границы своего государства. А армия Давида позаботилась об этом. Дорогие друзья, мы прочитаем с вами еще три псалма, три песни, три молитвы Давида из книги «Псалтырь». Когда он обращается к Господу, ему было тяжело. Послушайте 141-й псалом. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня». А теперь я хочу предложить вам обратить внимание на два других псалма, написанных в этих же обстоятельствах. И первый из них – Псалом 56. На самом деле мы не знаем, в каком порядке Давид писал их. Но мне кажется, Псалом 141 был написан ранее, когда Давид лежал на самом дне своей жизни. Затем 56, когда он стоял на коленях, и завершает 33, когда он уже стоит на ногах. 56 псалом так и звучит: «Помилуй меня, Боже, помилуй». Может быть, Давид молился так именно тогда, когда к нему в пещеру стали приходить незнакомые люди. И обратите внимание на первый стих. Там для нас информация о том, когда была написана эта песнь, молитва. Псалом 56. Начальнику хора: «Не погуби», писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч». Если вы когда-нибудь сталкивались с оппозицией, то знаете, что написанная здесь истинная правда. Они неблагодарны, не готовы слушать и размышлять. Они думают только о своих проблемах и не обращают никакого внимания на то, что тревожит их руководителя. Они высасывают из того, кто готов поделиться, все соки, все силы, получая то, что им надо. Вот далее послушаем, что говорит Давид 6 стиха. «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали передо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь. Псалтыри гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Скажите, куда обращен взор Давида? На небеса, к Богу. «Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя». Если в 141-м псалме мы читаем «Плач и вопль Давида», «Я один в пещере, никому не нужный и всеми брошенный». Это депрессия одиночества. То в 56-м псалме настроение уже немного меняется. «Помилуй меня, Боже. Я знаю, что Ты поможешь мне, пошлешь с небес то, в чем я нуждаюсь». Здесь уже не просто плач и стенание. Здесь мы слышим провозглашение полной зависимости от Бога. И третий псалом, который я бы хотел с вами сегодня прочитать, это 33-й. Он также написан в пещере. И мы будем удивлены, насколько он отличается от предыдущих. Давид смотрит на мир уже совершенно другими глазами. Послушаем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Я представляю себе, как армия Давида марширует и произносит эти слова. Благословлю Господа во все время». 3 стих. «Господом будет хвалиться душа моя, услышит кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». А вот теперь с 9 стиха здесь написаны слова тем, кто был разочарован в жизни. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствует и терпит голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». А теперь прочитаем 20 стих 33-го псалма. Здесь уже выводы. «Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь». Позволю себе заменить одно слово. «Много пещер в жизни праведного, но от всех их избавит его Господь». В наших церквах мы любим петь гимн. «О Иегова, через волны, через пустыни нас веди, слабы мы, но силы полной дай прильнуть к твоей груди». Только в Боге утешение. Дорогие друзья, когда нет близкого общения с Богом, тогда мы ищем и получаем совет, иногда в неправильном месте, у немудрых людей. Когда нет близкого общения с Богом, тогда мы принимаем неправильное решение. Поэтому надо всегда помнить, как и состояние одиночества, отчаяния, найти утешение. Где? Его найти можно только в Боге. Давид открыл свое сердце Господу. Он представил свое положение Богу. И Давид признал руководство и главенство Бога в своей жизни. Господи, да будет твоя воля. Все источники утешения в Господе. Так и апостол Павел молится и призывает к радости во Христе, когда находится в тюрьме. И этим переполнено послание к филиппийцам. Суть христианской жизни не в том, чтобы научиться избегать проблем. Трудности будут. Самое главное для нас – научиться проходить через испытания жизни, уповая на Господа. Не сводить наш взор со Спасителя. И Давид начал с осознания проблем. Но когда начал обращаться к Богу, то его сердце наполнилось Божьим миром, прославлением. Это духовная победа. Мы с вами прочитали сегодня три псалма и короткий отрывок из первой книги Царств. Давайте подведем итоги. И ответим на вопрос, почему в жизни Давида начались изменения. Начались испытания. Если ответить коротко, Бог продолжал работать над жизнью Давида, ломать и укреплять, смирять и вдохновлять. Давид продолжал быть Божьей школе. Итак, первое. Давид сильно страдал, чтобы понять, что у него есть нужда, что он в одиночку сам не справится. Поэтому нам нужны друзья, кто может поддержать в моменты кризиса. И когда вам плохо, нужно, чтобы кто-то был рядом, с кем можно было бы поделиться, поговорить, кто бы выслушал. К Давиду пришла его семья. Это самые близкие люди. Если у вас нет такого человека, то обратитесь к Богу, и Бог поймет вас лучше любого человека. И 141-й псалом напоминает нам об этом. Страдания Давида были настолько велики, что он ясно осознал свою нужду в Боге. Когда наступает полоса испытаний, боли, переживаний, то улучшается наша духовная жизнь, и мы лучше слышим Господа. Мы хотим узнать, что же говорит Господь. Мне рассказали о том, что в одной церкви служитель собрал группу из 14 человек. Мужчин и женщин с целью наладить между ними более близкое общение. Глубокие взаимоотношения. Когда группа была собрана, и они начали свои встречи, оказалось, что, находясь долгое время в одной и той же церкви, они совершенно не знают ничего о переживаниях и чувствах друг друга. Никто из них никогда не делился своими переживаниями с другими членами церкви. В попытке помочь людям научиться делать это на более глубоком уровне, этот служитель церкви предложил каждому участнику группы рассказать о каких-то случаях из своего прошлого, которые помогли формированию его личности. И к его разочарованию все по очереди рассказывали о своем положительном жизненном опыте, о каких-то успехах, достижениях. Но к концу встречи, когда он уже собирался завершить это общение, уверенный в том, что эксперимент был провальным, одна молодая женщина высказалась о всех своих чувствах неуверенности, неполноценности и отчаяния, рассказала о своей боли и переживаниях. Она закончила свою речь словами: «Как бы мне хотелось, чтобы моя жизнь была похожа на вашу, чтобы я имела то, что вы имеете». Но все остальные члены группы вдруг осознали, что все они хотели бы иметь то, что имела эта молодая женщина. Быть самим собой, быть честной. И как сказал служитель, посмотрев на свою группу после речи этой женщины, которая простыми словами исповедовала, рассказала о своей боли, он понял, что они готовы отбросить в сторону всю гордость и стать единым телом во Христе Иисусе. Второе. В результате испытаний Давид смирился и не стыдился обращаться к Господу за помощью. Давид начал открывать свое сердце пред Господом, и он начал молиться. Нужно не только смотреть на наши проблемы и чувствовать боль, но осознать, что только Господь может нам помочь. И это 56-й псалом. Мы сейчас живем в достаточно комфортных условиях, и многие стали забывать, как молиться о помощи. Но когда мы просим о помощи, мы не выглядим хуже в глазах других людей. Мужчины, когда ваши жены слышат, что вы молите их помочь, когда вы открываете перед ними свои страхи, переживания, они будут ценить и любить вас еще больше. Третье. Давид был достаточно кротким человеком и готов был учиться у Бога и быть в послушании. Как печально осознавать, что мы можем жить в одной пещере за другой, но так и не научиться ничему у нашего Господа. А нам нужно научиться молиться и быть в послушании у Господа. Когда я готовился к этой беседе, я думал о Господе Иисусе Христе, который пришел с небес на землю, оставил всю славу небес, чтобы принять нас, грешников и мятежников, людей отверженных, страдающих. Но Бог сделал все, чтобы мы могли избежать наказания за грех. Он заповедовал нам смотреть на Голгофу, на крест, на кровь Христа, проливаемую за нас, и помнить, что Он сделал для нас. Посмотрите на пещеру, в которую положили Его мертвое тело. Он потерял все, дошел до конца. Но этим смог переломить весь ход человеческой истории. Он воскрес из мертвых и дарует нам жизнь вечную. Перед тем, как мы закончим наше общение сегодня, хочу оставить вам несколько текстов Священного Писания в напоминание. Пророк Исаия, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». А в послании к Римлянам, в 3 главе, сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Так написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Ибо не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Только один путь утешения, путь жизни – это обращение к Богу. Дорогие друзья, помните, что мы живем на земле, где много горя, страданий, переживаний. Поэтому начните молиться и обращаться к Господу. Пусть Он руководит нашей жизнью. Если вы чувствуете одиночество, оставленность, то помолитесь не только о себе, но помолитесь и обнимите другого. Почитайте отца и мать, потому что утешение только у груди Господа. На твоей груди успокоюсь я. Помолитесь и посетите больницу, дом престарелых, дом нужды. Вы думаете, что вам плохо, но по мере сил старайтесь помогать окружающим. Протяните руку другому, и Господь будет продолжать учить нас. Любите дела милосердия. Вот как говорит пророк Михей в 6 главе. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Дорогие друзья, мы не избежим разочарований, но нам нужно доверять Богу, научиться следовать за Ним, радоваться даже в испытаниях. И пусть Господь руководит жизнью каждого из нас.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Только для жителей пещер». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили, как Бог воспитывал Давида через боль и страдания, и эти уроки сделали его сильнее и ближе к Господу. Это стало возможным, потому что Давид страдал настолько сильно, что понимал свою нужду в Боге. Он не боялся молить Бога о помощи и был достаточно кротким, чтобы учиться у Бога. У Бога был особенный план для Давида, и Давид следовал по тому пути, который Бог приготовил для него. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла. «Самое тонкое искушение в жизни». Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни и темные ночи. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Самое тонкое искушение в жизни – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Так говорится в Псалме 126, в первом стихе. Здесь не просто говорится о том доме, который стоит на бетонном фундаменте и построен из кирпича или бревен. Нет, здесь говорится о доме нашей жизни. Пусть же Господь строит дом вашей жизни, и можете быть уверены, что Он построит его так, как надо. Только доверьтесь Ему. И помните, что если архитектор у вас — Бог, а проект — Слово Божье, жизнь ваша построена правильно. Будьте с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 12 июня. Сегодняшнее место записано в первом послании Коринфянам 1:5. Там есть такие слова: «В нем вы обогащены».

корнем могучий дуб. Но спустя некоторое время молнии прекратились, гром ослаб и затих, дождь закончился, западный ветер повеял своим сладким ароматом и разогнал тучи, а удаляющаяся буря, накинув на свой прекрасный стан и сверкающую шею покрывала из радуг, с улыбкой оглянулась назад и умчалась, исчезнув вдали. Но потом душистые цветы на долгие недели покрыли просторы полей, и лето зазеленело травой, ручьи наполнились водой, и тень от деревьев стала гуще. И это все благодаря буре, хотя все на земле уже давно забыли и саму бурю, ее радуги и ее дождь. Бог, быть может, и не укажет нам легкого пути в землю обетованную, но Он укажет верный путь. Именно буря привела к открытию золотых копей Индии. Разве не буря открыла некоторым путь к открытию неисчерпаемых богатств любви Божьей во Христе и Иисусе? Бушует житейское море, греховную страстью кипит, вокруг слезы, вопли и горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, там пристань, чудесный чертог. Бушует житейское море, так страшно и жутко вокруг, смотрю я с тоскою во взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Бушует житейское море, но вижу вдали огонек, горит, как маяк на просторе, зовет нас в небесный чертог.

Благодарим вас, дорогие друзья, радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Иногда в наши дни настолько обстоятельства складываются плохо, что мы их можем назвать холодильником для нашей души, потому что настолько грех сгущается над нашей головой иногда, что порой кажется, нету выхода даже из него. Но Господь согревает нашу душу. Господь посылает нам тепло свыше через Слово Свое Святое. И всегда мы находим в нем утешение, только должны мы приходить к нему постоянно, должны пребывать в нем. И тогда никакие жизненные бури и, образно говоря, морозы не повредят нашей душе.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 25. В чем состоит крепкий мир сердца и истинное усовершение? «Сын мой, я сказал, мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Иоанна 14:27. Все желают мира, но о том, что к истинному миру принадлежит, не все заботятся. «Мир мой со смиренными и кроткими сердцем. Мир тебе будет во многом терпении, когда меня послушаешь и последуешь голосу моему, можешь ты испытать и получить мир великий». Как же поступать мне, Господи, во всяком деле? Смотри за собою, что делаешь и что говоришь ты, и все свое намерение устремляй к тому, чтобы мне одному быть приятным, и ничего не желать, и не искать ничего, кроме меня. Но и о чужих словах или делах не суди дерзновенно, не впутывай себя в дела тебе непорученные, и можешь дойти до того, что мало или редко будешь смущаться, и никогда не чувствовать никакого смущения, и не терпеть никакой тягости сердечной или телесной нельзя в нынешнем веке, но будет так в состоянии покоя вечного. Не думай же, что нашел ты истинный мир, когда не чувствуешь никакой тягости, что совсем хорошо тебе, когда ни от кого не терпишь противности, что достиг ты совершенства, когда все с тобой бывает по твоему желанию. И не мечтай, что есть в тебе что-либо великое, или особенно ты в любви у Бога, когда чувствуешь себя в великом благоговении или в великой сладости. Ибо не в том познается истинный любитель добродетели, и не в том состоит усовершенствование и совершенство для человека. В чем же, Господи? В том, что себя приносишь от всего сердца в жертву воле Божией, и не спрашиваешь, что твое ни в малом, ни в великом, ни по времени, ни в вечности, так, чтобы всегда и в благополучии, и в несчастье оставаться тебе в благодарственном хвалении, не изменяя лица своего и все измеряя единою мерою. Если и в тот час, когда отнимется от тебя внутреннее утешение, ты будешь так тверд и долготерпелив в надежде, что станешь готовить свое сердце к новому терпению, еще тяжелее прежнего, если станешь не себя оправдывать, что страдаешь недостойно, а меня оправдаешь и восхвалишь во всех судьбах моих о тебе, тогда вступишь ты на истинный и правый путь мира, и будет тебе без сомнения надежда, что снова в радости узришь лицо мое. А когда достигнешь полноту презрения к себе самому, знай, что вкушаешь ты все обилие мира, какое только возможно в земной жизни твоей. Глава 26. О превосходстве свободного духа, которого достигнуть можно скорее смиренною молитвою, нежели чтением и учением. Господи, в том состоит дело мужа совершенного, чтоб никогда не ослабевать духом в стремлении к небесному и посреди множества забот проходить, как бы не имея заботы, не ленности ради, но по преимуществу свободного духа, ни к единому творению, не перерепляясь беспорядочной любовью. Молю Тебя, Всеблагой Господи, Боже мой, соблюди меня от забот мира сего, чтобы не слишком опутали меня от множества нужд телесных, чтобы страсть к наслаждению мною не овладела, от всяких напастей душевных, чтобы не сломили меня беды до отчаяния. Не от того молю избавиться, к чему устремлены все желания суетности человеческой, но от бедственных нужд смертной природы, пораженной общим проклятием. Они казнью и тяжким бременем лежат на душе раба Твоего и держат душу, и как ни желает она, не дают ей войти в свободу духа. О Боже мой, неизреченная сладость, обрати мне в горечь всякое плотское утешение, когда оно меня отводит от любви к вечному и льстиво привлекает к себе сладостным видом настоящего блага. Да не победит меня, Боже мой, да не победит меня плоть и кровь, да не обольстит меня мир и краткая его слава, да не преодолеет меня дьявол и лукавство его. Даруй мне в крепости противостать, в терпении все переносить и в постоянстве удерживаться. Даруй вместо всех утешений мирских сладчайшее помазание Духа Твоего и вместо любви плотской любовь к имени Твоему влей в меня». И пища, и питье, и одежда, и все прочее, что служит на потребности и поддержанию сил телесных, все тягостно пламеняющему духу, даруй мне умеренно пользоваться этими земными благами, чтобы не опутало меня излишество желаний. Невозможно отвергнуть все, потому что природу надобно поддерживать». Но святой закон запрещает требовать излишнего и того, что служит более к наслаждению, ибо иначе плоть утвердилась бы против духа. Среди всего того молю, да управит меня и да наставит рука Твоя, чтобы не войти мне ни в чем до излишества. Глава 27. О том, что своя собственная любовь всего более отдаляет от верховного блага. Сын мой, надобно тебе всего себя отдать за все и ничего своего не оставлять себе. Знай, что любовь к себе самому вредит тебе больше всего в здешнем мире. По мере любви и желания, какое ты в себе содержишь, всякая вещь более или менее к тебе прилеплена. Когда бы любовь твоя была чиста и проста и добропорядочна, не был бы ты в пленении у мирских вещей. Не желай, чего не следует иметь. Не имей того, что может тебя затруднить и лишить внутренней свободы. Дивно, что ты изо всей сердечной глубины себя самого не предаешь мне совсем, чего только желать или что иметь можешь. Зачем ты изводишь себя напрасною печалью? Зачем себя утомляешь лишними заботами? Положись на волю мою и не потерпишь никакого вреда. Если ищешь того, либо другого, и захочешь быть в том, либо в другом месте для своей выгоды, для того, чтобы твое желание главнее всего исполнилось, никогда не будешь в покое, не будешь свободен от заботы, потому что во всякой вещи найдется что-нибудь недостаточное, и на всяком месте кто-нибудь окажется противником». Итак, не то, что получил человек, или что умножилось у него во внешних вещах, служит ему на пользу, но скорее то, что презрел он и с корнем отсек от сердца. И это, разумей, не только о склонности к деньгам или богатству, но и о стремлении к почестям, и о желании суетной славы. Все это вместе с миром проходит». Место не будет надежной оградой, когда в духе нет горячности, и ненадолго станет мира извне приобретенного, если не стоит сердце на истинном основании, то есть если во мне ты не пребудешь. Можешь ты перемениться, но сделать себя лучше не можешь, ибо когда случай явится, и ты ему поддашься, то снова найдешь, чего убегать, и от чего убегал, и еще того более. Молитва об очищении сердца и о небесной мудрости. Утверди меня, Боже, благодатью Духа Святого. Даруй мне силы укрепиться во внутреннем человеке и упразднить сердце мое от всякой бесполезной заботы и печали, и не увлекаться желанием в разные стороны на всякую низкую и драгоценную вещь, но во всех вещах понимать и разуметь, что все проходит, и я сам пройду вместе с ними, ибо нет ничего пребывающего под солнцем, и все это — суета и томление духа. Екклесиаст 1.14. О, какая в том мудрость, кто так разумеет! Даруй мне, Господи, небесную мудрость, да научусь у Тебя превыше всего искать и находить, превыше всего желать и любить, и все прочее разуметь, как что есть в порядке премудрости Твоей. Даруй благоразумно отклонять льстивого и терпеливо переносить противника, ибо великая в том мудрость не колебаться всяким ветром словесных речей и не преклонять слуха к льстивому глаголу. Так, продолжая начатый путь, пройду его безопасно.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Земледелец сеет доброе семя в землю с надеждой, что оно не только останется жить, но и принесет плоды. Он верит в предопределение связи между семенами и жатвою, и что эта связь не прекратится, и его вера не останется без награды. Золотых дел мастер подвергает драгоценный металл действию огня. Он верит в очищающую силу огня. Молитва есть для того, чтобы укрепить нашу веру. И наша молитва сегодня Господу и Спасителю, чтобы Он укрепил нашу веру и утвердил наши стопы на пути истины через изучение нами Слова Божия.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и времени апостола Павла, апостола к язычникам. Мы осознаем важность этого изучения, если мы признаем, что большое число новозаветных посланий были написаны им. Кем был этот человек, в прошлом преследовавший раннюю христианскую церковь, а впоследствии ставший одним из своих дающихся представителей этого дела? Что переменило его жизнь? Мы уже рассмотрели место его рождения в Тарсе, Киликии, а также его воспитание как сына фарисея. Обучение у ног Гамалиила, который был выдающимся знатоком закона, а также фарисеем, вероятно, произвело большое впечатление на Павла, тогда известного как Саввл. Его ревность по отношению к закону, его соблюдение ветхозаветных обрядов, даже и многие годы спустя, были, как он утверждал, непорочными. Его энтузиазм по отношению к фарисейской жизни сделали Саввла или Павла выдающимся человеком среди сферы религиозной жизни. Как мы уже упомянули в прошлый раз, он, вероятно, был выдающейся личностью в дискуссии, о которой вспоминается Деяние святых апостолов в 9 стихе 6 главы. Но Бог положил руку на жизнь этого молодого человека, на этого ревностного фарисея. События, которые привели к обращению Саввла. Первым мучеником христианской эры, который описан в Библии, был Стефан. Из 6 главы Деяния святых апостолов мы узнаем, что Стефан был исполнен веры и Духа Святого. В 8 стихе той же самой главы мы читаем, что Стефан был исполнен веры и силы. Его свидетельство было таким, что вызвало гнев у многих членов различных синагог, включая и Киликийскую синагогу. Вероятно, трудно понять дискуссию, которая происходила между Стефаном и членами этих синагог. Если Саввл из Тарса был одним из членов Киликийской синагоги, который был блестящим студентом Гамалиила, тогда вопросы, которые он задавал Стефану, и ответы, которые давал Стефан, становятся очень многозначительными, когда мы читаем. Они не могли противостоять мудрости и духу, которым он, Стефан, говорил. Это привело к тому, что Синедрион, Иудейский совет, осыпал Стефана ложными обвинениями. Первосвященник Саддукей, смотревший в Стефана, изумлялся, ибо мы читаем: «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Лицо Стефана отражало особое достоинство, которое произвело большое впечатление на всех и, вероятно, в наивысшей мере на фарисея по имени Саввла из Тарса. Мы можем спросить себя, не был ли вид Стефана предсудилищем, и свидетельство, которое он сказал первой стрелой, которая пронзила сердце того, кто был предназначен Богом стать миссионером, евангелистом и основателем церквей. Из 7 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что свидетельство Стефана возбудило такую ненависть и негодование, что члены совета начали кричать: «Он богохульствует!» И такое богохульство требовало неотложной смерти богохульника. Там был и Савл. Он слышал свидетельство. Савл поддерживал своим голосом тех, которые требовали смерти Стефана. И Савл стерег одежду тех, которые побивали камнями первого мученика, стоящего на коленях. Савл слышал, как из уст Стефана сорвали слова: «Господи, не вмени им греха сего». В это время Савл из Тарса не знал, что несколько лет позже он будет побиваем камнями, и его вытащат за город, почитая его умершим, за свидетельство о Господе Иисусе Христе. Это мы еще подробнее рассмотрим в последующих лекциях. Ревность Савла из Тарса для образа жизни, который он верил был правильным для него как еврея и к фарисея, и способствовал тому, что он воспротивился распространению Евангелия о воскресении Христа и спасении через его пролитую кровь. Вначале эта оппозиция была только местной. Имя Савл, который стал преследователем, все больше и больше возбуждало страх у верующих во Христа. Иерусалим, колыбель церкви, был под нападением, верующие, зная это, начали рассеиваться. Несмотря на то, что они старались спастись бегством, это не ослабило силу Евангелия, которое изменяет жизнь. Напротив, мы читаем: «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Был ли это Божий путь, чтобы распространить эту весть и в других местах? Имели ли верующие склонность ограничиться одним только местом тогда, когда Бог имел в виду, чтобы евангельская весть была услышана и за пределами Иерусалима, Иудеи? Бог допустил преследование, и в результате был обильный духовный плод во славу Христа. Савл был вождем, зелотом, который начал и поддерживал натиск преследования верующих ранней церкви. Итак, мы можем спросить себя, было ли это вторым шагом в развитии преследования церкви Савлом, которое в конечном итоге было Божьим ответом при встрече с ним на дороге в Дамаск? Ярость Савла не знала границ преследования верующих, устраивая облавы на мужчин и женщин для того, чтобы заключить их в тюрьму за то, что они осмеливались учить об этом великом, что Бог и Христос сделал для них. Чем больше Савл старался заключать верующих в темницу, тем больше распространялось Слово Божие. Савл, который впоследствии стал известным апостолом Павлом, тоже осознавал это, что его сильно злило. И тогда он решился пойти на то, чтобы при других обстоятельствах было бы для него отвратительным. Из 9 главы Деяния святых апостолов мы узнаем, что Савл пошел к первосвященнику с просьбой о разрешении отправиться в другие города с повелением для синагог, чтобы они помогли ему в этом деле ареста верующих во Христа. Помня, что первосвященник того времени принадлежал саддукейской партии, которая не верила в воскресение, а Савл был фарисеем, который верил в воскресение, мы можем себе представить, какие мысли были в его уме. Позже, годы спустя, Павел сослался на воскресение, когда стоял перед Синедрионом, который состоял из саддукеев, а также из фарисеев. В 23 главе Деяния святых апостолов говорится, узнав же, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисеев, за чаяние воскресения мертвых меня судит». Это утверждение мгновенно привело к расколу во мнении среди соперничающих партий, и они стали горячо спорить между собою. Мы обратим больше внимания на этот случай в нашей последующей лекции. Возможно, у Савла были другие предчувствия о прошении саддукейского первосвященника дать ему разрешение преследовать тех, которые утверждали, что Иисус Христос воистину воскрес из мертвых, вознесся на небо, и что через Его славное имя для всего человечества предлагается спасение. Савл получил необходимое уполномочие от первосвященника и преследовать церковь в разных городах и привести христиан, связанными в Иерусалим. Итак, Савл отправился в Сирию, в Дамаск, и можно добавить, что весть об этом намерении Савла быстро распространилась. Страх охватывал ум и сердце мужчин, женщин и детей. И Бог допустил, что Савл проделал довольно большой путь до того, как он остановил его планы через драматическое видение, которое мы рассмотрим в следующий раз. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Представьте себе, что вас попросили привести из Библии пример идеальных семейных отношений. Кого бы вы выбрали? А если речь зашла бы о примере дурных семейных отношений? Какого библейского персонажа можно привести в пример как идеального мужа? А кого в качестве дурного примерно? Кто лучшая жена? Кто самая плохая? Кто лучшая мать? Кто самая плохая? Лучший ребенок? Самый худший ребенок? Если вы не очень хорошо знакомы с библейскими персонажами, наверное, будет легче привести дурные примеры, чем хорошие. По сути дела, также обстоит дело и если вы хорошо знаете Библию. В Библии трудно найти примеры идеальных брачных и семейных отношений. Сразу же напрашивается вывод. Установить и поддержать добрые отношения в браке и семье очень трудно. Так было и будет всегда. Бог знает это. Поэтому в своем слове Он дал нам не только примеры, на которых можно учиться. Он дал нам простые и ясные принципы. Тот, кто этим принципам следует, обретает ответственную свободу в семейной жизни. Обратимся к первой семье в Библии. Их положение было весьма благоприятным. У Адама с Евой не было соперников. Они жили в идеальном окружении. У первой семьи были гигантские возможности. Им были даны свобода и возможность продемонстрировать чувство ответственности. Все мы, однако, знаем, что произошло. Их история становится горестной и запутанной, как в современных телесериалах. Все началось с выбора. Ева сделала неправильный выбор, прислушавшись к той лжи, которую вещал ей змей. Неверный выбор сделал и Адам, когда пошел за Евой, не подвергнув ее слова сомнению. Когда их дурное деяние раскрылось, первые люди попытались переложить возможную вину за неправильный выбор на других. У Адама с Евой появились дети, и вновь возникла та же проблема. Задумайтесь над именами этих первенцев. Имя Каина означало «приобрел человека от Господа». Имя же Авеля означало «мимолетное дыхание пара». Не нужно строить сложных умозаключений, чтобы понять, что Каин считался важным, Авель же просто дыханием приходящим. Похоже, что Каин был человек очень эгоистичным. Мы назвали бы его избалованным. Он везде хотел быть первым. Когда ему предпочли брата, Каин не смог этого вынести и убил Авеля. Давайте, однако, кое-что вспомним, прежде осудить Каина. Адам с Евой были первыми людьми, и это был первый брачный союз. Им не у кого было учиться. Перед ними не было ни доброго, ни дурного примера. Все, что они делали, делалось впервые. К сожалению, в целом род человеческий предпочитал следовать дурным примерам. С нравственной и общественной точки зрения наше человечество увечно. Очень многие люди растут, не зная ни поддержки, ни ободрения. В их жизни много дурного. Естественно, если в такой ситуации человек придерживается весьма невысокого мнения о себе, им трудно просто выжить, не говоря уже о достижении каких-то важных задач. Неуверенность в себе определяет их внутренний мир и поведение. Они знали лишь неудачи, учились только на них. Страх перед неудачей и, соответственно, негативное и критическое отношение ко всему приводит нежелание даже попытаться изменить положение. Поэтому им чужды устремления. Такие люди увечны. Есть и другие люди. Зачастую они добиваются больших успехов, но руководят ими дурные побуждения. Чаще всего это подсознательные стремления к самоутверждению. Я знаю одного предпринимателя, которым руководило не желание выбиться из нужды, как принято считать, но стремление утвердить себя в глазах своего отца. Как ни печально, но такое положение сохраняется до сих пор, хотя отец его давно умер. К этой категории людей относятся многие трудоголики. Их толкает вперед неутолимая жажда успеха. Но в то же время никакие успехи с их точки зрения не могут считаться достаточными, чтобы утвердить себя в собственных глазах, так и в глазах других. Теперь еще об одной ненормальной ситуации. Речь идет о людях, которые позволяют собой управлять. Очень часто мы ставим детей в такое положение, что они вынуждены делать то, что не хотят, лишь бы доказать свою любовь к родителям. Часто они вынуждены добиваться целей, которые нужны прежде всего родителям. От таких детей можно услышать: «Ну если вы так уж хотите, я это сделаю». Они уязвимы. Они последуют за любым, кто достаточно уверенно будет настаивать, что именно так они должны поступить. Вот почему мы видим столько несчастных браков. Вот почему так много людей, которые неудачно выбрали себе профессию. Людей, которые живут не так, как хотели бы, идут не туда, куда хочется, при этом они считают себя неспособными изменить существующее положение. Даже когда таким людям представляется свобода поступать по собственному желанию, они не в состоянии принять решение. Кто-то другой всегда должен это делать за них. Есть и такие, кто всячески стремится делать все чужими руками. Они довольны собой, поскольку им удается добиться своего. Их любимое выражение «ты сделаешь». Как ни странно, но они до такой степени уверены в себе, что искренне воспринимают себя как дар для общества. Такие люди считают, что оказывают честь, позволяя кому-то иметь дело с ними. Это люди бесчувственные, независимые, наглые и зачастую безнравственные. Они эгоистичны и эксцентричны. Делая свои дела через других и добиваясь своего чужими руками, такие люди приписывают все заслуги себе, не утруждая себя размышлениями, во что это кому-то обошлось. Они искренне считают, что оказывают честь для других. С их точки зрения цель всегда оправдывает средства. Их восприятие мира далеко от реальности. Единственная для них реальность – как добиться своей цели. В нашем обществе изобилия такую категорию мы часто видим среди детей, которые используют в своих целях родителей, братьев и сестер. Кроме них самих, все окружающие понимают, что такие люди ущербны. Если их не сдерживать, они отравляют вокруг себя все. Очень мало детей растет в такой атмосфере, где они могут наблюдать ответственную свободу или учиться ей. Большинство же, когда вырастая, покидают отчий дом и создают собственную семью, оказываются не подготовлены к тому, чтобы следовать принципу ответственной свободы в браке и семье. Люди нуждаются в навыках по преодолению увечности. Павел дает подробные наставления о браке и семье в послании Ефесянам. Прежде чем приступить к этой теме, апостол излагает несколько фундаментальных наставлений, которые особенно важны для того, чтобы исправить увечную жизнь и увечные отношения. «Я обнаружил, что большинство из тех, кто приходит ко мне за советом, настолько запустили свои проблемы, что лишь чудесное вмешательство от Бога способно помочь им». Павел прав, когда он возвещает: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Иисус Христос есть единственное основание, на котором ваш дом устоит в жизненных бурях. Если вы хотите найти средства восстановить то, что разрушено в жизни, браке и семье, лучше всего, если вы начнете с того, что верою вступите в личные отношения с Иисусом. Следует, однако, внимательно посмотреть, как вы будете строить на этом прочном основании. Павел советует быть осторожными и мудрыми. Иаков поощряет молиться о мудрости. В этом он перекликается с царем Соломоном. величайшим источником премудрости является Слово Божье – Библия. Бог вдохновлял ее на Писание, поэтому Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Обращайтесь к Слову Божьему, если хотите найти пути исправить неверное положение вещей, если вам нужно отреагировать на сложные жизненные ситуации или трудные обстоятельства. Бог явит истину и сделает нас свободными. Выяснив, что именно говорит Бог по этой проблеме, которую вы решаете, воспримите эту истину. Скройте ее в своем сердце, заучите, что говорит Слово Божье о ваших нуждах, а затем поразмышляйте об этом, как только представится такая возможность. Такой процесс убережет вас от непродуманной реакции на те обстоятельства, которые возникают в нашем недобром мире. С другой стороны, вы научитесь видеть возможности, когда они появляются, научитесь разумно и максимально правильно использовать их. Во все дни неуверенности, смущения и испорченности важно узнать, какой желает Бог видеть нашу жизнь. Неразумно следовать за большинством, не пытаясь понять, чего же хочет от нас Бог. Помимо своего слова, Бог дает нам, христианам, и Святого Духа. Нам не нужны мирские лекарства, которые бы взбодрили или, напротив, успокоили нас. Положитесь на Святого Духа, и Он наставит нас во всякой истине и даст возможность жить по истине. Именно так следует понимать слова об исполненности Духа. Исполненные Духом христиане сталкиваются с теми же сложностями, что и остальные люди, но они имеют мужество назидать самих себя. Это в огромной мере помогает преодолевать трудности. Сущность любых отношений – общение. Святой Дух помогает, наделяет способностью общаться. Делает этот Дух необычным образом. Назидайте самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Лишь немногие семьи знают, что это значит – нести песнь в своем сердце. Всякая ноша кажется тяжкой и непосильной. Песнь Святого Духа может звучать в нашем сердце даже ночью. Духовная истина проливает свет на ваши отношения с людьми. Она позволяет вам строить их творчески и созидательно. Благодаря Святому Духу вы понимаете, отчего верующий должен радоваться во всем и благодарить Бога за все. Слишком часто люди излишне погружаются в свои жизненные тяготы, забывая все, что делает для них Бог. Поэтому вместо печали поблагодарите Бога за все, что Он делает через Сына Иисуса Христа, даруя нам прощение, мир, свое благоволение, любовь, терпение, понимание и многое-многое другое. Все это дано нам во Христе и остается с нами, что бы ни происходило в жизни. Исполнив разум и сердце этой истиной и возблагодарив Бога, вы воспринимаете сложности такими, какие они есть. Ведь Бог уже так много для нас сделал. Безусловно, Он в состоянии разрешить те проблемы, которые сегодня возникают в вашей семье. Когда признание и правильная оценка этих духовных реалий прочно входят в вашу жизнь, вы обретаете способность успешно справляться с теми проблемами, которые мешают счастливой жизни. Несчастный брак, несчастная семья зачастую происходит из-за непонимания или неправильно построенных отношений. Даже христиане, которые часто обращаются к Библии за помощью, часто упускают из вида самую очевидную и простую истину. Когда мы приняли Христа своим Спасителем и Господом, когда признали, что отношения с Ним составляют основу нашей жизни, мы должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Для этого повеления нет исключений. Все мы равны во Христе. Никто из нас не лучше и не важнее других. Все мы в равной степени зависим от Иисуса Христа, и все мы взаимозависимы друг от друга. Мужчины и женщины, молодые и старые, опытные и незрелые, уверенные в себе и зависимые от других, все мы равны во Христе. В таком случае, благоговея перед Христом, мы повинуемся друг другу. После того, как построено прочное основание вашей жизни, именно понимание этой истины представляет вам строительный материал для восстановления искалеченной жизни и отношений. Мужья и жены должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Родители и дети должны повиноваться друг другу. Братья и сестры должны повиноваться друг другу. С этого нужно начинать. Пока вы этого не сделали, не будет места и для всего остального, о чем говорит апостол Павел. В начале своего наставления Павел обращается к женам, Ефесянам 5 глава 22 стих. Этот текст не адресован мужьям. Они не должны использовать его в оправдании стремления властвовать и командовать семье. Если, как возвещает Павел, мужья и жены будут повиноваться друг другу, это обращенное к женам требование не будет казаться тяжким или унизительным. Напротив, оно представляется совершенно естественным. Подобно тому, как церковь обретает радость и исполненность, повинуясь главе Иисусу Христу, так и жена будет духовно расти, повинуясь мужу. Представьте себе, что в прошлом муж дурно обращался с женой, и женщина боится, что, повинуясь ему, она ставит себя в уязвимое положение. В такой ситуации на первое место встает вопрос веры. Можно ли довериться Богу? Можем ли мы верить, что Он защитит повинующихся Ему и исполняющих Его Слово? Сара доверилась и получила щедрое вознаграждение. 1 Петра 3 глава с 1 по 6 стихи. Если же поведение мужа заставляет вас подумать об уходе, следует оставить открытой дверь для примирения и молиться об этом. 1 Коринфянам 7 глава 10-11 стихи. Основываясь на том, что он говорил раньше о положении мужа в семье, Павел повелевает мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава с 25 по 30 стихи. Эти слова вовсе не предполагают, что забота о жене должна заставить мужа забыть о собственном благополучии. Ефесянам 5 глава 28 и 30 стихи. Суть сказанного в том, что муж должен помогать жене реализоваться, как и она помогает в том же ему. Напоминая о сущности брака, апостол возвращает нас к началам, когда Бог возвестил, что оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 5 глава, 31 стих, послания к Ефесянам. Адам с Евой, как и все последовавшие за ними супружеские пары, неповторимым образом были связаны друг с другом, став отдельной и независимой от остальных людей единицей, плотью единой. В этих отношениях единства они получили свободу от других связей и приняли ответственность друг за друга и перед Богом. Ефесянам 5 глава с 32 по 33 стихи. Дети должны признавать, что помимо всего прочего, их родители имеют куда больше опыт. Поэтому именно к ним следует обращаться детям со своими сложностями. Вовсе не обязательно, что родители всегда будут правы в своих мнениях и решениях, но дети должны прежде всего выслушать их мнение. Разумные родители всегда позволят детям высказать свое мнение. Если это мнение приемлемо, они дадут детям свободу в выполнении их решения. Если предлагаемое ребенком решение не подходит, он должен прислушаться к решению родителей и повиноваться ему. Если такое решение не входит в прямое противоречие с истиной Божией, Ефесянам 6 глава 1 стих. Апостол дает еще одно наставление детям. «Почитай отца твоего и мать». Это повеление сопровождается обещанием благословения от Бога, Ефесянам 6 глава 2 и 3 стихи. Апостол не утверждает, что дети должны это делать, лишь если родители заслуживают уважения. Дети должны вести себя так, чтобы этим чтить родителей, независимо от того, заслуживают они этого или нет. Таким образом, ребенок освобождается от бремени зависимости от поведения родителей. Он не должен решать, почитать ему их или нет. Мы должны исполнять повеления Божии, даже если больше никто этого не делает. Для ребенка это воистину ответственная свобода, которая освобождает его от ущербного довода, будто дурное поведение оправдано плохим отношением к родителям. И, наконец, Павел говорит о еще одном аспекте ответственности родителей. Они должны поощрять и стимулировать детей, не раздражая их. Ефесянам 6 глава 4 стих. Это требует от них знания пределов возможностей своих детей. Родители должны знать, что детям интересно, а что нет и почему. Воспитание детей – тонкая и трудная задача, которая требует от родителей всех запасов терпения, любви и мудрости, которыми наделяет нас Бог через своего Святого Духа. Всякий в нашей семье важен и неповторим для Бога. Мы должны представлять каждому свободу быть самим собой, но при этом помогать друг другу ответственно и в полной мере реализовать свои возможности. Практические вопросы для нашей жизни. Первое. Согласны ли вы, что пока еще не стали таким человеком, каким желал бы вас видеть Бог? Если да, то чего вам недостает? Второе. Считаете ли вы, что кто-то еще в вашей семье не стал таким человеком, каким желает его видеть Бог? Если да, то в чем это выражается? Третье. Есть ли в вашем браке и семье сложности, которые не позволяют назвать их идеальными в глазах Бога? Если да, то в чем это выражается? Четвертое. Что вызвало эти недостатки в вашем характере, в вашем браке, семье, в других членах вашей семьи? Пятое. Какие из предполагаемых в этой главе шагов или иные меры, о которых не упоминалось здесь, смогли бы с вашей точки зрения устранить недостатки или помочь справиться с ними? И шестое. Перечислите шаги, которые вы готовы принять, и укажите, когда вы предпримете их.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Лада Голза, посвященных теме «Ответственной свободе для христианина». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Пишите письма нам по следующему адресу russian@bbnradio.org. В ваших письмах вы можете помещать любые вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся с помощью Слова Божьего ответить вам на них. В книге Иеремии мы читаем такие слова в 17 главе. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Прекрасная ассоциация с тем, кто утвержден в Господе. Являетесь ли вы сегодня таким деревом, зеленеющим и приносящим плод во славу Господа? Это очень просто — стать таким деревом. Надо обратиться к Господу в молитве и попросить Его о том, чтобы Он вас спас. Сделайте это сейчас.

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы на нашей волне, на волне библейского вещания BBN. Оставайтесь вместе с нами и славьте Господа вместе с этими прекрасными христианскими гимнами, звучащими на волне BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Всего лишь в нескольких словах, в очень сжатом виде, апостол Павел в своем первом послании фессалоникийцам описывает воистину возрожденного человека. В двух последних стихах первой главы он упоминает о самых необходимых факторах, входящих в переживание дитяти Божьей. Слушайте, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Тут в миниатюре мы видим историю чада Божия. Заметьте, она начинается входом Слова Божия. Апостол Павел возвестил им Слово Господне, когда впервые пришел к ним в Фессалонику, и вход Слова всегда просвещает и вразумляет душу. Это первое, что происходит с вновь родившимся человеком. Господь посылает к нему свое животворящее Слово. Дальше вход Слова Божия в сердце человека приводит его к обращению. «Вы обратились к Богу от идолов». Вы заметили, он не сказал, вы обратились от идолов к Богу, но наоборот. Когда мы обращаемся к Богу, тогда идолы сами собой отпадают. Бог сам избавляет нас от этих идолов. Он дает силу побороть грех. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря нашего сердца? Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Поклоняясь теперь Богу живому и истинному, мы Ему и служим. Не может человек служить двум господам, говорит Христос, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Возлюбленные братья и сестры, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили, чтобы шли и приносили плод для Царствия Его. И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в переживание чада Божьего. Он ожидает с небес Сына Божия. Да, возрожденный человек обнаружил в себе то, что ему раньше, быть может, даже и на ум не приходило. Любовь к явлению с небес Иисуса Христа. Он теперь желает и ожидает Его пришествия. Вот тут, дорогие мои, мы хорошо сделаем, если проверим каждый себя. Во-первых, имело ли Слово Божие вход в наше сердце? Привело ли оно нас к покаянию? Оставили ли мы своих идолов и служим ли мы теперь Богу живому и истинному? И, наконец, ожидаем ли мы с небес нашего Спасителя и Искупителя? Если мы можем ответить честным, искренним и откровенным «да» на все эти вопросы, тогда мы воистину дети Божьи. Но если хотя бы одного из этих четырех факторов у нас не достает, тогда мы должны себя проверить, стоим ли мы в вере или нет. О, возлюбленные, как важно измерять себя не человеческим мерилом и не сравнивать себя с другими, но как соответствует наш опыт со Словом Божьим. Как мы измеряемся мерилом Священного Писания, вот что важно. Но прошу отметить, что текст наш говорит дальше. Фактически, главного мы в нем еще не коснулись. Оно находится в 10 стихе. Тут мы найдем центральное учение всей Библии. И если этого нет в нашей проповеди, если оно не является главным фактором нашей жизни, то вера наша тщетна. Можно сказать, что мы еще во грехах наших. Еще раз послушаем этот 10 стих. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Возлюбленные, если бы говорить подробно о том, что тут сказано, то, как выразился апостол Иоанн в заключении своего Евангелия, то самому миру не вместить бы написанных книг о нем. Здесь мы имеем величайшую, самую главную, центральную тему всей Библии. О чем говорит Библия от самого ее начала и до последнего слова? Дорогие мои, тема Священного Писания одна. Оно говорит только об одном, об одной личности, об Иисусе Христе. Поэтому центральной темой нашей проповеди должен быть Господь Иисус Христос. Как бы красноречиво, или увлекательно, или захватывающе, и чувствительно не была бы наша проповедь, если Иисус Христос не является главным ее предметом, то лучше, если эта проповедь была бы не сказана. Она в таком случае не больше мыльного пузыря. Братья дорогие, я к вам обращаюсь, к вам, которым Бог поручил слово примирения. Проверьте каждую вашу проповедь. Прославляется ли в ней Иисус Христос? Является ли Он ее сердцевиной? Пусть образцом и примером в каждом нашем свидетельстве, проповеди и слове будет апостол Павел. Он мог сказать: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». И у него никогда не изменялась эта центральная тема, проповедовал ли он иудеям или эллинам, мудрецам или невеждам. И вот, вникая в слова 10 стиха, мы убедимся, сколько в нем сказано об этой чудной личности Иисусе Христе. Тут мы обнаружим, кем он является, что он для нас сделал, что он теперь делает и целый ряд других истин. В течение этих нескольких минут мы можем коснуться двух или трех аспектов личности и дела, совершенного Иисусом Христом. Первое, что говорит нам этот стих о Христе, это о его божественном происхождении. Тут сказано «ожидать с небес Сына Его». Сына кого? Сына Божия. Но вы скажете, разве мы не все сыны Божии? В одном смысле, действительно, все те, которые родились свыше, они сыны Божии. Бог нас сроднил собою через смерть Иисуса Христа. И те, которые приняли Его как своего личного Спасителя, они сделались Его детьми. Ибо тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами или сынами Божьими, говорит Слово Божие. Но так ли нам понимать сыновья отношения Иисуса Христа к Богу Отцу? Нет, возлюбленные, Иисус Христос является единородным Сыном Божьим. Он был вначале у Бога, и Он был Богом, говорит апостол Иоанн. Иисус Христос, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, все им и для Него создано. Да, Он есть сияние славы и образ ипостаси Бога. Притом он не является сыном и в том смысле, в котором являются служебные духи, то есть ангелы. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Нет, но наоборот, Бог велит ангелам поклоняться ему. Слушайте, когда вводит первородного, то есть сына своего, во вселенную, то говорит Бог: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». Дальше мы читаем в этой первой же главе послания к евреям. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой Божий во век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Дальше: «Помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Да, возлюбленный, воистину Он есть Бог. Имя Ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Но вы заметили, что наш текст говорит нам не только, что Христос есть Бог, но что Он в то же время и человек. Он Бога-человек. Говоря о Христе как о Сыне Божьем, которого мы ожидаем с небес, Павел в то же время говорит о Нем, называя Его Иисусом, как умершего и воскресшего из мертвых. Только будучи человеком, мог Он умереть. Богу смерть чужда. Потому Он обязан был взять на Себя образ человека, чтобы вкусить смерть. Он, говорит апостол Павел, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это, возлюбленные, приводит нас к следующей истине, которую мы находим в нашем тексте, а именно значение Его смерти. Для чего умер Христос? Зачем нужно было Ему идти на такое уничижение, страдание и, наконец, смерть, и притом смерть необыкновенная, а смерть преступника? Потому, мои дорогие, чтобы занять твое и мое место, принять на себя назначенное нам наказание за грех, Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. О, чудное совершил для нас наш дорогой Господь! Слава и благодарение Ему! Но как, спросите вы, может человек быть уверен, что Христос Сын Божий, и что смертью Своею Он совершил полное искупление для нас? Есть ли достоверенные доказательства того, что смерть Христа совершила полностью наше избавление? Слушайте, мы возвращаемся к нашему тексту. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вы заметили? Удостоверением, что спасение наше действительно, что Он нас не только избавил от вины греха, но избавляет сейчас от Его власти и избавит от грядущего гнева, является фактом, что Бог воскресил Его из мертвых. Да, дорогие мои, если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Мы еще во грехах наших. В таком случае Голгофский крест не что иное, как трагический конец неудачной миссии самоназначенного Избавителя. Но благодарение Богу, Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа из мертвых и тем самым положил Свою печать одобрения на Сына Своего и на то, что Он совершил на Голгофском кресте. Почему воскресение Христа является краеугольным камнем нашего спасения? Видите, воскресением Иисуса Христа из мертвых Бог безоговорочно одобрил, во-первых, саму личность Иисуса Христа, затем все то, что Он когда-либо сказал или сделал. Но Павел приводит еще одну важную истину, неразлучимую со совершенным Иисусом Христом делом спасения. Именно Его вознесение. Вы заметили, Он сказал, что «мы ожидаем Иисуса с небес». Значит, Иисус Христос сейчас на небе. Откуда мы Его ожидаем? Что произошло с Иисусом Христом после Его воскресения? Он был вознесен. Вы обратили когда-нибудь внимание на значение вознесения Иисуса Христа? Следовало бы почаще упоминать об этой истине. Если мы признаем смерть Спасителя и Его воскресение, а вознесение отрицаем, тогда мы подрываем грунт, на котором стоит Церковь Христова. То есть мы подрываем основу нашего спасения. Видите, без вознесения Иисуса Христа невозможно было сошествие Духа Святого. Дух Святой тогда не пребывал бы с нами и в нас. И разумеется, что невозможно было бы и наше возрождение. Вот почему точно так же, как необходимо было Иисусу Христу умереть на Голгофском кресте для нашего искупления и воскреснуть ради нашего оправдания, то также необходимо было Его вознесение, чтобы было возможно наше возрождение. Иисус должен был принять дар Духа Святого от Отца и ниспослать Его искупленным детям, оставшимся здесь на земле. В день Пятидесятницы Петр сказал: «Итак Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Бога обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Это, возлюбленный, не могло бы произойти, если Христос не был бы вознесен. Но вознесение говорит также, что «мой Спаситель всегда жив», чтобы ходатайствовать за своих, как сказано: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Какая отрада, возлюбленные, что мы имеем верного защитника, этого чудного небесного адвоката, который ходатайствует за нас, отвечает на всякие обвинения, выдвигаемые клеветником дьяволом на братьев. О, слава и благодарение Ему, что Он сегодня на небе, одесную Отца, как наш защитник и наш ходатай. Мой друг, знаешь ли ты этого дивного Спасителя? Я не спрашиваю, знаешь ли ты о Нем, но знаешь ли ты Его? Принял ли ты его как своего личного спасителя? Мой друг, он сегодня готов тебя спасти, и потому ты можешь, как говорит Слово Божие, приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава и благодарение Ему! Немедля, приди сейчас, и ты обретешь милость и благодать, и Сын Божий, Спаситель твой, избавит тебя от грядущего гнева. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение этой пророческой книги Иезекииля и обращаясь к ее 12 главе, мы видим там, что Бог объявил наступление судов Его на возлюбленный им народ и весьма благословенный. Иезекииля Бог сделал знамением для своего народа. Действия пророка указывали народу на то, что Бог имел в виду совершить над ним за его грехи. 12 глава 6 стих. «Ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву». Иезекииль, исполняя повеление Божие со всякою верностью, когда он вынес из дома своего мебель и одежду, это указывало на будущее переживание народа, на его выселение из родных мест и домов их. Хотя это было сделано с целью, чтобы люди видели его действия, но однако способ его был до некоторой меры таинственным. Было очевидно, что пророк не по своей воле поступал так, а был принужден это сделать. Так и народ будет насильно выселен из домов и из страны. В 12 главе 7 стихе сказано так. «И сделал я, как повелено мне было, вещи, как вещи, нужные для переселения, вынес днем, а вечером проломал отверстие рукою в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их». Совершив это, он дал им знамение, что так произойдет по воле Божией с народом Израиля и Иерусалима. «Я знамение для вас. Что делаю я, то будет с вами. В переселение, в плен пойдут они». 12 глава, 11 стих. Когда мы обращаемся к описанию разрушения Иерусалима, то видим, что оно буквально совершилось так, как предвозвестил Иезекииль. В 4 книге Царств, 25 главе, мы читаем, что царь Сидекия и его войска вышли из осажденного Иерусалима через пролом в стене. Их противники настигли их в долине, и над царем и сыновьями его совершили жестокий суд. Так все точно было возвещено в пророчестве. Чем более мы изучаем Священное Писание, тем более укрепляется наша вера в его праведность. И все же ожесточенные сердцами люди преследовали пророков, вестников истины Божией и его святого слова. Как печально, что это положение существует и в 20-м столетии. Обратите внимание на слова 12 главы 13 стиха. «И отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, и он не увидит ее, и там умрет». Это относится к Сидекии, которому выкололи глаза и слепого отвели в Вавилон. Это пророчество исполнилось. Царь Сидекия был отправлен в Вавилон. Он умер там, но его не увидел. Иезекииль возвестил об этих происшествиях, которые должны были совершиться не в далеком будущем, но наоборот, они были весьма близки. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно слово не будет отстрочено, но слово, которое я скажу, исполнится, говорит Господь Бог». 12 глава, 28 стих. А потом следует 13 глава. Обличение ложных пророков. Такие люди были во все времена. Они употребляли Слово Божие с обманом. Такие ложные пророки были в дни Иезекииля. Есть они и в наши времена. Эти люди говорили как бы от имени Бога, но Он никогда не поручал им этих возвещаний. Иезекииль опровергал их слова, их ложные возвещания. 13 глава, 8 стих. «Посему так говорит Господь Бог, потому что вы говорите пустое, и в видениях ваших видите ложь. «Вот я на вас, говорит Господь Бог». В то время было выгодно для них говорить о мире, о том, что нет опасности для народа, что все противники их не устоят, и придет избавление от угроз их. Их слова народ слушал с удовольствием, но эти возвещания были ложны. Люди, жившие вдали от Бога и Его повелений, любили такие речи, хотя они и были полны неправды. Такое положение увеличивало гнев Божий и приближение судов Его, готовых пролиться на беззаконных людей. И вот тогда пришли старейшины к пророку Иезекииле просить его о некоторых вещах. 14 глава. Мы видим в этой главе, что пророк не имел повеления от Бога ответить им и ободрять их. Он обличил их во грехах и идолопоклонстве. Святой Бог не мог отвечать им. Он допустил на них наказание. Не будем забывать, что здесь мы имеем дело с народом особенным, народом Священного Завета с Богом. Это положение требовало от Израиля правильного отношения к Богу своему, который избрал его для славы своей. Читая послание апостола Павла к римлянам, мы видим, что Бог поставил Израилю много духовных требований в служении ему, но они отступили от Бога, духовно пали до невозможности. Пророк упоминал Ноя, Даниила и Иова, 14 глава, 14 стих. Но этим праведникам не удалось бы спасти этот народ. Они спасли бы только свои собственные души. Они были бы сильны остановить предназначенные Богом суды за грехи народа непокорного. Личная ответственность здесь возвещена. Эта истина остается той же и в наши дни. Никто не может спрятаться за праведностью и достоинством другим, чтобы спастись. Будучи отдельной личностью, я должен сделать решение сам. Приду ли я, приму ли я в сердце мое Христа Иисуса, как моего Спасителя и Господа, и буду ли служить Ему, или отвергну Его и буду служить самому себе? Дети верующих родителей не могут считать себя спасенными, потому что родители приняли Господа как Спасителя. Такие дети должны сами лично осознать вину свою и принять Спасителя в сердца свои, верою в Его искупительную жертву на кресте. Даже и со слов Иезекииля мы можем прийти к такому логическому заключению. Переходя к 15 главе этой книги, мы находим в ней ответ, почему Бог отверг народ свой. О, какие славные возможности принадлежат им! Какая удивительная благодать была дарована им в течение столетий! Какие победы и избавления от противников совершались на протяжении истории, когда народ прибегал к Богу в покаянии! Великие уроки получил этот народ, когда уповал на Господа Бога своего. Справедливость Божия была явлена им. Многие верные Богу пророки старались вести народ по пути Божию. Но все эти благословения и возможности упорный народ отверг и избрал свой путь жизни. Отвержение народа не является каким-то капризом Бога. Справедливость и святость его побуждали его допустить наступление пределов суда и отвержение избранного народа. Это отвержение в книге Иезекииля представлено примерами виноградной лозы и блудницы. Все это было знакомо этому народу, который знал Слово Божие. Пророк Исаия в 5 главе говорил подобными словами. В особенности он представил картину о винограднике, о великой заботе о нем виноградаря хозяина, но плоды оказались дикие, вместо вкусных и сладких, какие он ожидал. Поэтому хозяин решил предать этот виноградник опустошению. Но чтобы не было никакого сомнения, пророк говорит, что этот виноградник есть дом Израилев и Иуда. Его приятное насаждение. 5 глава, 7 стих. Также и пророк Иеремия употребил ту же форму выражения, говоря, «И я видел, когда за все вероломные действия отступницы дочери Израиля, я отступил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее Иудея не устояла и пошла и сама блудодействовала». Иеремия 3 глава 8 стих. Телесное прелюбодеяние здесь сравнивается с духовной неверностью Бога. В этом Израиль и Иуда были весьма виновны. О втором сравнении говорится подробно в 16 главе. Как сильно пал народ в духовном отношении. Святость Божия требовала, чтобы он обратился к нему и отвратился от грехов своих. Ужас этих грехов подтверждает упоминанием Содома. 55 стих, который, как вы помните, был передан разрушению огнем за грехи его. Обратите внимание на слова Иезекииля, 16 глава, 46 стих. «Люди сделались гордыми и надменными во грехах своих. Пророк сравнил их с Содомом по вдохновению Божию». Удивительным образом апостол Иоанн в Откровении употребляет такой же образ речи. Откровение 11 глава, 8 стих. «И трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Это указывает на то, что Содомом назван Иерусалим. Но при всем этом пророк выражает надежду на лучшее для этого города, несмотря на все слова обличения во грехах, в которых пал Иерусалим. «Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз, и ты узнаешь, что я Господь, когда я прощу тебе все». 16 глава, 60 стих. Позже в этой книге сказано много больше о светлой надежде для этого народа. В этом случае мы можем сделать применение этим обстоятельств к детям Божьим нашего времени. Иногда мы огорчаем Святого Духа, и Он не может действовать во благо нам. Но в то же время Он весьма желает, чтобы мы обратились к Нему всем сердцем, сознавая свои преступки и грехи. Когда мы совершаем акт покаяния, Он посылает радость в сердца наши и дает стремление служить Ему больше и лучше. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 2. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?“ И сказал Господь сатане: „Вот он в руке твоей, только душу его сбереги“. И отошел сатана от лица Господнего и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самое теме его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его: „Ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри“. Но он сказал ей: „Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?“ Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз фемонитянин, Вилдад совхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои, издали они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава 3. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмой, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье. Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото и которые наполняли дома свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, путь которого закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают, хлеб мой и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Глава 4. И отвечал Елифаз Фемонитянин и сказал: «Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал, падающего поднимали слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот
2: ко мне тайно принесло слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мной, дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, я слышу голос. Человек, праведнее ли Бога? И муж, чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости. Глава 5. Взывай, если есть отвечающие тебе. И к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей, униженных поставляет на высоту и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, потому что наказание Вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи, круглосуточно. Очень мало людей трудятся для Господа в полную силу. Остальные, кто наблюдает, могут и критиковать, могут и подсказывать, но сами мало что делают. Друг мой, если ты все время сидел на трибунах до сих пор, знай, что ты очень нужен на поле деятельности для Господа. Поэтому начни трудиться сегодня во славу Его. А для этого мы тебе будем в помощь. Оставайся с нами и назидайся священным писанием, которое мы можем предложить тебе, и духовным пением, которое звучит круглые сутки в эфире.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Продолжаем наше изучение Священного Писания Библии, книга Исход, 28 глава. В нашей предыдущей беседе мы видели, что каждый предмет, каждый цвет в скинии говорит о Христе, о Его личности, о Его делах. Сегодня мы будем рассматривать главу, в которой говорится о служителях скинии. Колено Левина было поставлено Богом для исполнения различных служб в скинии. Аарон и его сыновья были назначены священниками при скинии. Аарон был первосвященником. Мы читаем первых два стиха 28 главы, где говорится: «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Мы читаем это в первых двух стихах 28 главы книги «Исход». Слушатели, для того, чтобы исполнять службу первосвященника, Аарон должен был носить особые одежды. Детали этой одежды дают нам откровение о Христе. И вы знаете, сам стих 2 отвечает, что эти священные одежды Аарону и брату его и сынам для славы и благолепия Божьему. Поэтому это очень важные одежды. Одежды первосвященника не были, конечно, святыми в том смысле, в каком мы понимаем это слово сегодня. Древнее еврейское слово, переведенное здесь словом «святые», означает в буквальном переводе «специально выделенные». Эти одежды были специально выделены именно для служения Господу. Все, что специально выделяется для служения Господу, становится святым. Эти одежды священника предназначены для славы и благолепия, как мы читали выше, или же также можно сказать красоты. И мне очень по душе эти слова. Вещи, предназначенные для служения Богу, не должны быть уродливыми. Наоборот, они должны быть прекрасными. В конце концов, это Он создал красоту, не правда ли? Только посмотрите на солнечный закат или на осенний листопад. Посмотрите на зелень по утрам, особенно когда весна. Посмотрите, слушатели, на ручьи, посмотрите на море, на горы, и вы увидите, как Господь создал эту прекрасную красоту. Наш Бог – великий мастер в вопросах красоты, и поэтому одежды Его священника должны были быть прекрасными, чтобы отражать Его славу. «И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Мы читали 3 стих 28 главы книги «Исход». Далее дается перечисление предметов его одежды. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, эфод, короткая одежда, верхняя риза, хитон, это долгая нижняя одежда, стяжной, хитон, стяжной, кидар, головное украшение, и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Это мы читали 4 стих. Вот 6 предметов одежды, которые должны были использоваться при служении Господу Богу. Их должен был носить Аарон, а затем, после него, они передавались его преемникам. В 5 стихе написано: «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона». Эти одежды должны были быть сделаны из самого лучшего материала, и я верю, друзья, что мы должны отдавать наше лучшее на служение Богу, а не наоборот, как часто это бывает. Мы люди неверно и нередко делаем такие не очень хорошие дела. Мы нередко обманываем и обкрадываем нашего Господа. Пророк Малахия писал об этом уже в старину в своей книге, когда писал в 3 главе, 8 стих, мы читаем об этом. «Можно ли обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями», говорит пророк Малахия. Человек был таким во времена Моисея, он остался таким и сегодня. «И сделают эфод из золота», читаем далее, «из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона, искусной работою, у него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан, и пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Читали 6 по 9 стихи. Эфод – это короткая одежда, которая одевалась поверх льняной. Эфод состоял из двух кусков материи, которые скреплялись камнем на каждом плече и собирались по талии поясом. На каждом из камней было выгравировано по 6 имен детей Израиля. Когда первосвященник входил в Божье присутствие, он нес на своих плечах как бы детей Израиля. То есть в представительстве всех этих детей, всех этих имен, это были дети Израиля. Это указывает на силу и власть первосвященника. В послании к евреям, 7 главе, 25 стих, говорится, что наш первосвященник Иисус Христос наделен силой и властью спасать нас. «Сделай наперсник судный, искусную работою». Стихи 15 и 16. «Сделай его такую же работу, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в 5 длиною и в 5 шириною».

Наперсник – это своего рода жилет, но только очень нарядный и красивый. Он надевался поверх всей остальной одежды и назывался наперсником судным. Почему судным? Потому что он показывал, что грех был осужден. Нам, верующим сегодня, нужен наперсник праведности, потому что он покрывает грешное сердце внутри нас. Только с таким наперсником праведности мы сможем выстоять в присутствии Бога. Он означает, что наши грехи уже подверглись суду, и что мы были одеты в праведность Христа. Вот почему тот наперсник был назван судным. Дальше мы читаем стихи 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сафир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хрисолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней должны были обозначать 12 колен Израиля. Как вы видите, друзья, эта красивейшая вещь была на плечах, на теле этого первосвященника. В 21 стихе написано: «Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти же камни упоминаются, друзья, в книге Откровения, где говорится, что на них будет основан Новый Иерусалим. Первый священник носил имена сынов Израиля не только на своих плечах, как мы видим, но и на груди. Так, слушатели, и наш первосвященник, Господь Иисус Христос, носит нас не только на своих плечах, символы силы и власти, но и на своей груди. Наши имена выгравированы на его сердце. Какая картина его любви раскрывается здесь перед нами, дорогие слушатели? Он любит нас. Он носит вблизи своей груди. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище перед лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним. Читали мы 30 стих. Между прочим, слушатели, я сам не знаю, что такое урим и тумим. Много об этом было сказано, много об этом говорится, но конкретно мы еще не можем определить всего того, что скрывается за этими двумя словами или за двумя этими камнями. Знаю только, что это что-то такое, с помощью чего определяется воля Божья. Бог не раскрыл нам, что это такое урим и тумим, по особой причине. Некоторые ловчаки могли бы воспроизвести эти урим и тумим сегодня для того, чтобы заниматься, конечно, предсказаниями или еще чем-то гадким и подлым, вместо того, что они предназначены для славы Божьей. Но Бог хочет, чтобы мы приходили за ответами к Нему, а не к гадалкам и предсказателям. Вот поэтому, слушатели, я думаю, что мы теперь, в настоящее время, у нас есть полнейший доступ к Богу напрямую, через Дух Святой, который может жить у нас, Он трудится, и Он говорит, как апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам: «Его Дух говорит к нашему Духу, даже как молиться». Потому что мы не знаем даже, как молиться, как просить у Господа. И Он нам подсказывает. Дух Святой может жить в наших сердцах сегодня, дорогие слушатели. Дальше говорится, что по подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее
позвонки золотые, между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом. Мы читали 33 и 34 стихи 28 главы книги Исход. Яблоко символизирует плоды. Позвонок говорит о свидетельстве. Мы должны иметь в нашей жизни и то, и другое. Мы должны свидетельствовать о Христе и должны приносить плоды Духа в нашей жизни. Так говорит нам послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. А здесь, в этой 28 главе книги Исход, 35 стих, мы читаем следующее. «Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище перед лицом Господним и когда будет выходить, чтобы ему не умереть». Эти символы плодов Духа и свидетельства должны издавать звук, когда священник входит и выходит из святилища, чтобы ему не умереть. Если священник нарушит ритуал, он может быть поражен смертью. Поэтому люди, которые стояли вне этого места, святого святых, они всегда слушали и знали, жив ли первосвященник или нет. И дальше написано 36 по 38 стихи следующие. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Друзья, эти одежды выделяют первосвященника среди других священников и указывают на славу и великолепие нашего первосвященника, который умер здесь, на земле, чтобы спасти нас, и который живет сегодня одесную Бога, чтобы хранить нас спасенными. «И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чрез до голеней, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Мы читали 42 по 43 стихи книги Исход 28 главы. Слушатели, Бог не желает, чтобы при служении ему на показ выступала плоть. Эти одежды должны были покрывать все места плоти. На этом мы заканчиваем наше занятие по 28 главе.

0: было у первосвященников на плечах и на груди? И какой символ был в этом? Слушатели, всего вам прекрасного и до следующей встречи в эфире. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Дорогие друзья, может быть, вы впервые нас сегодня слышите? Наша станция — это библейское вещание BBN. Библейское — значит, основанное на Библии. Вы помните такие слова из Библии? «Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Прекрасные слова, не правда ли? Они записаны в Библии. Это Псалом 22. Хотите, чтобы эти слова относились к вам? Чтобы это была молитва вашего сердца? Познакомьтесь сегодня с тем, о ком говорится в этом 22-м псалме. Познакомьтесь с Господом, с Иисусом Христом. О Нем мы говорим на наших волнах. Будьте с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодняшняя история основана на событиях, описанных в Библии, в Евангелии от Иоанна, 15 главе, стихах с 1 по 8. Иисус во время последнего ужина или вечери со своими учениками учил их, что сила, необходимая им для того, чтобы оставаться истинными его последователями, будет дана им, если они, по его словам, пребудут в нем. Он пояснил это, сказав следующее: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Многие из нас хотят быть добрыми, честными, законопослушными членами общества, однако зачастую нам не удается соответствовать даже собственным стандартам. Ключ к тому, как стать тем, кем мы хотели бы себя видеть, или же такими, каким нас хочет видеть Бог, лежит не в том, чтобы постоянно наращивать степень дисциплинированности или число задач, или же количество добрых дел. Он дается нам только тогда, когда мы ищем близости с Иисусом, истинной лозой. Наша рассказчица сегодня – женщина по имени Марфа, бывшая в числе возлюбленных друзей Иисуса. Прилежная и работящая, она всегда и с особым усердием старалась угодить другим. Но эти ее занятость и суета часто приводили к беспокойству и даже недовольству. В итоге у нее почти не было времени наслаждаться жизнью или дружбой с Иисусом. Послушайте, пожалуйста, как вечно занятая и порой критично настроенная Марфа рассказывает о том, как изменилось ее отношение, когда она научилась доверять Иисусу, во всем полагаясь на Него.

Меня зовут Марфа. Мне выпала огромная честь называть Иисуса близким другом нашей семьи. Он не раз был желанным гостем у нас в доме, но должна вам признаться, что, поглощенная мыслями о том, как бы получше услужить Иисусу и его ученикам, да чтобы в доме был идеальный порядок и прочей суетой, я была не в состоянии наслаждаться его визитами в полной мере. Я часто сердилась на мою сестру Марию из-за того, что не видела от нее должной помощи. Казалось, что склонность осуждать или даже сердиться на тех, кто был не таким работящим, как я, была частью моей натуры. Все мои самые благие старания быть любящей и доброй обращались в прах всякий раз, когда я раздражалась на тех, кто не отвечал моим ожиданиям. Сердцем, полным разочарования и вины за неспособность быть любящим человеком, я молила Бога послать мне кого-то, кто мог бы открыть мне тайну того, как обуздать мой несносный характер. И вот однажды, неожиданно для нас, наш дом посетил один из учеников Иисуса –

0: Симон, какой приятный сюрприз. Проходи, пожалуйста.
1: Здравствуй, здравствуй, Марфа. Ты знаешь, 2 дня назад во время молитвы я почувствовал сильное желание повидать тебя и твою семью. У вас все в порядке?
2: Да, у нас все хорошо. Нет, вернее сказать, у Лазаря и Марии все хорошо. Моя проблема – я сама.
1: А можно узнать, что тебя беспокоит?
2: Симон, мне никак не обуздать свой придирчивый едкий характер. И чем дальше, тем хуже. Как бы я ни старалась быть любящей и внимательной, как Иисус, все равно скатываюсь к тому, что постоянно осуждаю других.
1: Да-да.
2: Я могу быть заботливой и даже внимательной к чужим людям и тем, кто нуждается. А вот с близкими часто теряю терпение и срываюсь. Что со мной не так?
1: Да, теперь я понимаю, почему Дух положил тебя мне на сердце, Марфа. Может, продолжим беседу в твоем прекрасном саду? Этот сад навевает чудесные воспоминания. Иисус любил бывать у вас дома. Мне кажется, Он восстанавливал силы, отдыхая в этом саду. А нам всем очень нравились твои отменные обеды. Уверен, что ты тоскуешь по нему, так же, как и я.

0: Да, прекрасное воспоминание. Мне действительно его очень не хватает.
1: Мне кажется, что в твоем голосе звучит не только приходящая грусть, Марфа. Словно ты сожалеешь о чем-то.
0: Для человека, который был некогда вспыльчивым зелотом, у тебя весьма тонкая душа. Как тебе удалось превратиться из ярого ненавистника римлян и наших начальников в такого доброго, мягкого и снисходительного человека?
1: Не моих это рук дело. Перемены, которые ты видишь во мне, всецело заслуга Иисуса. Так о чем же ты сожалеешь, Марфа?
0: О том, что я не смогла насладиться присутствием Иисуса полностью. Я по своему обыкновению слишком погружалась в работу, волновалась по мелочам, сестру дергала. Раздражалась так, что едва не теряла всю радость и удовольствие того момента. Иногда мне хочется, чтобы Иисус вернулся хоть на денек, чтобы я могла тихонько посидеть с Ним и поговорить. Но я ведь знаю, что будет. Опять буду, как всегда, суетиться, а потом жалеть. Не могу ничего с собой поделать. Ты, наверное, думаешь, что это просто женские глупости.
1: Нет, Марфа, я хорошо понимаю, что ты чувствуешь. В мою бытность с Иисусом у меня тоже был период, когда я был убежден, что недостоин называться одним из его учеников.
0: А чего у тебя возникли такие мысли?
1: Однажды при входе в город Капернаум один мой старый друг, обратившись ко мне из толпы, сказал мне, что мои родители умерли. Эта новость перевернула мой мир вверх тормашками. Из-за того, что меня опознали как одного из участников неудавшегося нападения на римлян, моих родителей предали распятию. Я захлебывался от гнева и вины, а меньше чем через час Иисус исцелил слугу римского офицера. Я был так разъярен, так жаждал расплаты, что понял, что просто не могу больше быть учеником Сына Божьего.
0: И что ты сделал?
1: Я дождался темноты, а потом незаметно ушел. Однако Андрей, добрая душа, наблюдал за мной и позже нашел меня там, где я пытался спрятаться. Я заснул посреди нашей беседы, а проснувшись на следующее утро, увидел Иисуса, который сидел у костра неподалеку. Он понимал мою боль. Он сказал мне, что пришел на землю, чтобы удалить вину и стыд моей греховной природы через свою смерть ради меня на римском кресте. Он уверил меня, что его жертва полностью заплатит за мои грехи и сделает меня новым человеком, только если я полностью доверюсь ему.
0: Я-то думала, что могу измениться уже только потому, что так сильно люблю его.
1: Мы никогда не сможем измениться собственными силами. Это должно идти от Иисуса.
0: Но ведь Иисус вернулся к своему Отцу на небо. Как Он может дать мне эту силу сейчас? Наверное, я чего-то не понимаю.
1: В ночь перед тем, как Его предали, Иисус именно это нам и объяснил. Он сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
0: Как же я могу быть с ним, когда его нет?
1: Мы сохраняем эту связь с Иисусом, когда исполняем его заповедь любить друг друга, когда ежедневно размышляем над тем, чему он нас учил, когда ходим его путями. Видишь ли, Марфа, его Дух Святой пребывает с нами и в нас, чтобы давать нам силу, необходимую для того, чтобы становиться все больше похожими на Иисуса.
0: Ты хочешь сказать, что нам вообще для этого никаких усилий не нужно прикладывать?
1: Нет, я имею в виду, что мы преодолеваем нашу ветхую природу не тяжелым трудом, не личной дисциплиной или решением воли, а благодаря Его бесконечной благодати, силе и присутствию в нас. Только так мы становимся больше похожими на Него, наш вклад в эту новую жизнь – научиться верить, что Он Духом Своим совершит эту работу в нас и через нас. Обещаю, что Иисус даст тебе всякую силу и поддержку, необходимые тебе для того, чтобы стать такой, как Он хочет тебя видеть.
0: За все то время, пока Иисус бывал у нас дома, я была так занята, что не могла даже прерваться и послушать Его.
1: Ничего, все будет хорошо, Марфа.

Нелегко мне было избавляться от старых привычек и настроений. Но, как Симон и обещал, чем больше я верила, молилась и применяла это в жизни, тем более терпеливой и внимательной я становилась. Уже спустя несколько недель у меня было больше друзей, чем когда-либо раньше. Теперь мои домашние подолгу засиживались за обеденным столом, где звучали разговоры и смех. Однажды мне вспомнилось имя одной женщины, с которой я не разговаривала несколько лет. Мы поспорили из-за какой-то мелочи, и с того дня я старалась избегать ее. Время имеет способность усиливать проблемы и неприятные воспоминания. Я даже и не думала, что мне когда-либо придется налаживать с ней дружеские отношения. Но всякий раз во время молитвы ее лицо и имя вновь и вновь возникали в моей голове.

0: Марфа? Вот уж кого не ждали, так это тебя. Чего тебе?
1: Приветствую, Илли. Понимаю твое удивление. Если это удобно, я хотела бы поговорить с твоей женой, Анной.
0: Ты слыхала, что она болеет?

прошлом, если бы кто-то обошелся со мной так, как Илий в тот день, я бы даже и не подумала о том, чтобы попытаться понять их чувства. Но поскольку я подчинила свою упрямую волю Богу и положилась на Его силу и благодать, то мое сердце тяготило искреннее беспокойство за Анну и Илию. Каждый день я готовила питательный обед и отправляла его к ним с соседней мальчишкой, так чтобы Илий не знал, что это от меня. И вот однажды, к своему удивлению, я, ответив на стук в дверь, увидела на пороге улыбающихся Илию и Анну.

0: приятный сюрприз. Заходите, пожалуйста.
1: Надеюсь, мы не помешали?
0: Ну что вы, конечно, нет.
2: Мы узнали, кто посылал нам такие вкусные обеды, и пришли поблагодарить тебя.
1: Если честно, я с первого раза догадывался, чья это была стряпня. Видите ли, мужчина никогда не забывает вкус отменного обеда.
2: А я была слишком больна и слаба, чтобы распознать твой особый почерк в приготовлении блюд. Но чуть окрепнув, я поняла, что это было твоих рук дело. Марфа, дорогая, как же я по тебе соскучилась. Большое тебе спасибо за твою доброту.
0: А я как по тебе соскучилась, Анна. Я уже не помню, что между нами произошло, да и не хочу вспоминать. Лазарь и Мария скоро вернутся домой. Они будут очень вам рады. Вы можете остаться на ужин?
1: Не знаю, как жена, а я с удовольствием.

0: тот день Илья и Анна остались на ужин. Более того, они стали в нашем доме частыми гостями, а мы нередко бывали у них. После того, как мы снова сблизились и стали чувствовать себя друг с другом свободнее, Анна спросила меня, почему я вспомнила о них.
1: Марфа, можно задать тебе личный вопрос?
2: Пожалуйста, что угодно.
1: После стольких лет молчания, почему ты возобновила дружбу с нами? Ты услышала о моей болезни?
2: Мне стыдно признаться, Анна, но я не знала, что ты заболела. Я хотела давно рассказать тебе, но ждала, пока сама ты спросишь. Я уже не та женщина, которую ты знала раньше. Однако я лично имею мало отношения к перемене, которую ты во мне заметила.
1: Я тоже хочу иметь то, что ты нашла для себя.
2: Ты наверняка помнишь Иисуса из Назарета, которого римляне распяли по требованию религиозных начальников.
1: Да, конечно, помню.
2: Иисус произвел эту перемену в моей жизни.
1: Но, насколько я понимаю, его уже нет? Как он может изменить твою жизнь, если сам уже не здесь?
2: В этом-то и заключается прелесть. Даже чудо веры в Иисуса для его последователей. Когда он вернулся к своему небесному Отцу, на землю был послан Святой Дух, чтобы наставлять нас на всякую истину и давать нам силу жить так, как жил Христос.
1: Не хочу обидеть тебя, Марфа, но почему же эта прекрасная перемена не произошла в тебе, когда Иисус был здесь, с тобой?
2: Ты меня не обидела. Я и сама не раз задавала себе тот же вопрос.
1: Ну, и нашла ли ответ?
2: Да. Я всегда была слишком поглощена тем, чтобы заработать его любовь и одобрение. Слишком сильно стремилась к тому, чтобы работать больше и лучше. Беспокоилась о том, что обо мне подумают другие. Постоянно ощущала себя неудачницей. И в своей неудовлетворенности я стала раздражительной, недовольной собой и миром вокруг себя. Я была слишком занята, чтобы слушать слова Иисуса, и совершенно утратила смысл его учения.
1: А что же тебе открыло глаза после стольких лет?
2: Один из учеников Иисуса, человек по имени Симон, сказал мне, что Иисус обещал дать силу жить достойно Христа тем, кто пребудет в нем.
1: Не уверена, что я поняла все до конца и хочу узнать больше. Скажу тебе честно, Марфа, я хотела пойти за Иисусом, но не видела в тебе того, что должны были бы производить его слова в его учениках. Прости меня, пожалуйста, если я тебя сейчас ранила.
2: Никто уже не причинит мне боли сильнее той, что я испытала от собственных же поступков. Я поняла одно. Человек может знать об Иисусе все, даже поклоняться Ему, так как я это делала, верить в то, что Он есть Сын Божий, но при этом не иметь плода Его Духа, пока не подчинится Божьей воле.

0: Ты возбудила во мне желание узнать Бога и воссоединиться с Ним через Его Сына Иисуса Христа. Не могла бы ты прийти к нам вместе со своей семьей и рассказать, как мы можем познать Его? У нас большая семья и много друзей, которым необходимо услышать это.
1: С большим удовольствием. Я знаю, что Лазарь и Мария с радостью поделятся тем, что для нас сделал Иисус. Будем приходить всегда, когда попросишь.
2: Конечно, Лазарь охотно рассказал об Иисусе. Слово о том, что Иисус изменяет жизнь, быстро разнеслось по всей Вифании. Жизни менялись, воссоединялись семьи, бедным и нуждающимся помогали как никогда прежде, а Бог был открыто почитаем и прославляем на улицах.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, мы читаем следующие слова. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Здесь акцент стоит на слове «кратковременное». Осознание того, что страдания наши, может быть ежедневные, может быть частые или редкие, но страдания не бесконечны, позволяет нам взглянуть на них с торжеством победы. Я не знаю, дорогие друзья, может быть, кто-то находится в страданиях или в телесной боли, или в духовной боли уже несколько дней, месяцев, лет, или даже всю жизнь. Это все кратковременное. Давайте мы скажем подобно одному мудрецу, и это пройдет. Да благословит в этом всех нас Господь. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада, и хочу сегодня вам кое в чем признаться. Понимаете, в моей жизни бывают моменты, когда я действительно хочу молиться, я действительно хочу быть ближе к Богу, но из-за боли или тяжести на душе как будто бы не могу собрать силы и слова для молитвы. Но когда я не могу сложить и два слова, я всегда вспоминаю небольшое стихотворение. Там такие слова: «Молитва – это громкий вздох, упавшая слеза, когда вблизи лишь только Бог, к Нему устремлены глаза». Как красиво, правда? Этот красивый текст составила моя подруга Маргарет Кларксон. И этот небольшой отрывок передает все то, что я узнала о молитве от этой благочестивой женщины. Маргарет была миссионеркой в Канаде и написала множество красивых стихотворений. И одно из них появилось именно в переживаниях жестокой хронической физической боли. Последний раз, когда я видела Маргарет, мы были с ней в библейском колледже Онтарио. Мы беседовали во время обеденного перерыва, я в своем инвалидном кресле, и она лежа на боку на своей койке. И все это время она испытывала такую боль, что мы не могли дольше разговаривать. В общем, Маргарет научила меня многому о молитве в моменты боли. И эти уроки я помню по сей день. Когда борюсь со своей собственной хронической болью и когда не могу сложить слова для молитвы. Может, и вы понимаете, что это значит. Может, и у вас бывают бессонные ночи, когда молитва кажется невозможной, когда вы не можете собрать силы и сложить 2-3 предложения для молитвы или поклонения. Маргарет испытала множество таких болезненных моментов, и я никогда не забуду, как она мне сказала: «Джонни, первое, что мы должны понять, грехом является пренебрежение молитвой или отказ от молитвы, а не наша неспособность молиться. Если в нас присутствует искреннее желание молиться, мы не должны осуждать себя за то, что иногда нам молиться трудно или даже невозможно. Понимаете это, друзья? Вы услышали, что она сказала? Это очень важно. Грехом является не наша неспособность молиться, а пренебрежение молитвой или отказ от нее. И скажу вам, это стало для меня большим облегчением. Оглядываясь назад, я понимаю, что моя подруга-миссионерка обращалась к 37-му псалму. «Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». И еще в Исаии 26 главе сказано: «К имени Твоему, к воспоминанию о Тебе стремятся наши сердца». Понимаете? Иногда наши молитвы обретают форму вздоха или просто желания молиться, или форму мысли, или просто надежды, направленной к небесам. Я знаю, так было с моей подругой Маргарет. Ее борьба относительно молитвы никогда не была пренебрежением или отказом молиться. Просто временами она была не способна выразить свою молитву перед Господом ясным и понятным способом. Но это на самом деле не имело значения, потому что она никогда не прекращала общаться с Богом. Она приносила Ему свои воздыхания. И в конце концов, если сам Дух может молиться воздыханиями неизреченными, то почему не можем мы? Именно это и поддерживало Маргарет в самые тяжелые моменты боли. И во всех этих воздыханиях, которые она приносила Господу, в ее молитвах и вздохах, Бог исполнял желание этой женщины. Она поистине имела страх Божий. Испытывая боль, вы, возможно, думаете, что ваш шепот, направленный к Богу, прозвучит как что-то невнятное и несерьезное. Может, так и есть, но факт остается фактом. Согласно Псалму 144, «Господь близок ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Сделайте это сегодня». Призовите его.

Вы настроены на библейское вещание BBN в интернете. У микрофона ведущий Сергей Марару. Помним ли мы о том каждый день, что всем управляет рука Господа? У Него свет, Он же и приводит свет в действие для нас. Всюду ощущается Его благодать, Его слава, Его могущество, Его благословение. И все это основывается на крови Христовой, которую Он пролил за меня лично и за тебя, дорогой друг. Об этом мы и рассказываем на библейском вещании BBN. Это мы хотим, чтобы вы приняли в свое сердце и стали жить для Господа с сегодняшнего дня. Сделайте первый шаг ко Христу, и Он примет вас в свои объятия. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Возвратившиеся из вавилонского плена иудеи снова вступили в брак с иноплеменниками. Об этом читаем мы в 10 главе книги Ездры. Плен, как наказание Божье, не послужил прочным уроком. Узнав о новых преступлениях переселенцев, учитель Ездра плачет и исповедуется перед Богом за грехи народа. Плач и сокрушение – это была верная реакция Ездры на тягостный текущий момент. Но что дальше? Должен быть выход. Но какой? И начальники подсказали – ободрись и действуй. Во-первых, ободрись, так как подавленность, смятение помешают разумному и твердому действию. Во-вторых, действуй, поскольку нужна другая, полноценная жизнь, а не просто оплакивание прошлого и настоящего. Кризис в жизни народа израильского времен Ездры наводит на мысль о наших с вами трудностях. Представьте, что дом, в котором вы находитесь, загорелся. Вы проснулись и бросились на помощь другим, находящимся здесь же. Вы разбудили одного, второго, и они мгновенно исчезли. Но вот перед вами человек, который крепко спит. Вы тормошите его, но это не помогает. Кто-то уже задохнулся в дыму. Поможет ли ему ваш крик об опасности? Не думаю. Аргументируйте, доказывайте, зовите. Все бесполезно. Друзья, эта вымышленная история очень мне напоминает настоящую. Многим из нас сегодня вопросы духовных побед и поражений объяснить практически невозможно. Не по причине ли сна и духовной мертвости это происходит? Дорогие и возлюбленные в Господе друзья, не губит ли и нас инертность, поверхностность и безответственность? В какую жизнь мы приглашаем покаяться? Не в ту ли самую, от которой сами отреклись нашей инертностью и безответственностью? Нам предложили удобную форму успокоения и без того умолкнувшей совести. Доктрина, ничего не обязывающая в христианской жизни. Хотя достаточно плотской жизни, чтобы общая вера осталась, а жизнь, настоящая христианская, ушла. Не проповедуем ли мы того, чего не видим ни в своей жизни, ни в жизни ближних? Не заменили ли мы назидание в духе эстетическим наслаждением? Давайте внимательно посмотрим на нашу действительность. Что мы имеем? Проповедь о любви? Да. Любовь в жизни тех же проповедников? Нет. Прощение? В Библии на кафедре? Да. В жизни? Нет. Жертвенность? То же самое. И список этот можно продолжать самим. А там, где нет любви к Господу, там будет любовь к миру. И, как следствие, хаос во внешности. Кажется, мы где-то утратили это драгоценное присутствие благодати и продолжили налегке. Сегодня многие молодые люди уходят в так называемые свободные церкви. Там они могут без проблем делать то, что устраивает их плотского человека. Нужно отметить, что такие церкви – церкви будущего. Именно такие церкви легко вольются в общий поток американской религиозной жизни. В этих церквах не утруждают себя анализом духовного состояния основных протестантских течений Запада. Главное – это деноминационное название. Любовь в церквах, порядок и единство с омерщвленными детьми. Еще раз повторю, что такие свободные церкви имеют свое организационное будущее. Дорогие друзья, проблема сегодня вовсе не в том, что дети говорят на другом языке, чем их родители, и отказываются слушаться их. Точнее, это тоже проблема, но не главная. Проблема в утраченном контроле родителей над ментальностью детей, что препятствует здоровой духовной преемственности поколений. Дети обретают другую, общественную, а лучше сказать, мирскую ментальность, и затем, что весьма естественно, несут эту ментальность в церковь. Родителям ничего не остается, как сохранять видимость благополучия. Сегодня есть немалая группа людей, которая все видит, все понимает, но ограничивается критикой положения. Делятся друг с другом. «А ты слышал, что вот то-то произошло, вот докатились до этого» и так далее. Это своего рода религия неудовольствия. Все, мол, вокруг плохо. А что хорошо, так это я сам. В этой религии, как и в любой другой, есть свое наслаждение, а также чувство превосходства. Есть и другая категория, восхищающаяся святостью на дистанции. Это когда верующие весьма позитивно настроены в адрес открытого, чистого христианства, но сами и перстом не хотят двинуть в очищении собственной жизни. Их лично хорошие образцы не касаются. Каков же выход из положения? Верно видеть весьма важно. Об этом Господь спрашивал у пророка Иеремии. Он говорил ему: «Что ты видишь?» Тот отвечал: «Я вижу то-то и то-то».
И затем поощрение Божье: «Да, ты верно видишь». Но суть нашей жизни и служения не в том лишь, чтобы увидеть, понимать, сокрушаться, а именно действовать. Почему? Потому что в нашей печальной духовной ситуации силы зла, к сожалению, тоже действуют. Для примера возьмем историю американских верующих. В 20-е годы прошлого 20-го столетия положение дел в церквах баптистов было ужасное. Те, кто в действительности любил Бога, не просто сокрушались, а стали искать общения друг с другом. И нашли его, создавая различные ассоциации. Что-то подобное было в среде меннонитов. Когда устремления одних стали заметно отличаться от устремлений других, то на съезде одни сказали: «Мы будем американцами, а другие – мы будем верующими». Последующий опыт показал, что действовали богобоязненные дети Божьи правильно, сохранили тех, кто тянулся в жизни. Это были и браки, и будущие служители, словом, сохранилась истина. Часто приходится слышать: можно и в свободных церквах сохранить свое чистое хождение. Возможно, это так, но это мысли только о себе, но не о деле Божьем в целом. Апостол Павел говорит: «Мы ни на час не уступили, чтобы истина сохранилась у вас». Он переживал о деле Божьем, не просто о себе. И в нас должны быть те же чувствования Христовы. Какой образ христианства будет предан следующему поколению? Неужели нам это все равно? Если это так, то это духовная болезнь, эгоизм. Не обращено ли и к нам это слово «ободрись и действуй», которое когда-то сказали для Ездры?

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Со вниманием слушаю ваши радиопередачи. Но, к сожалению, вы еще ни разу не сказали о кресте. А ведь крест есть сила Божия ко спасению.
2: Дорогой друг, на нескольких холмах в городе Лос-Анджелесе в Калифорнии установлены кресты, символизирующие победу Христа. Но особенно выделяется крест на так называемый Memorial Lawn, усеянный электрическими лампочками. Там, в специальном здании, посетители могут видеть знаменитую картину польского художника Иоанна Стика «Распятие». Ночью светящиеся кресты разгоняют мрак и видны со всех концов огромного города. Я хочу напомнить о кресте, который виден из каждого уголка земли, со всех ее островов и материков. Это Голгофский крест Христа. И хотя в действительности на Голгофе нет креста, и никто никогда его не находил, но свет от него исходящий разливает благословение на весь мир, на каждого человека в отдельности. Этот крест есть величайшая проповедь любви Божией. Она, эта проповедь, привлекла ко Христу многие миллионы людей, в том числе и меня, слава Господу. Этот крест обновил их жизнь, влил в них струю из источника вечной жизни. Крест стал символом великой награды и чести. Апостол Павел в послании, первом послании к Коринфянам, 1 глава, стих 18, говорит так. «Слово о кресте». Для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Однако не сам крест есть сила Божия, как многие учат, а слово о кресте есть сила Божия, то есть его внутреннее, духовное содержание. Дело, конечно, не во кресте, а во Христе, отдавшим себя добровольно на крест ради нашего искупления. Если человек живет во грехах, живет только в земном плане и думает только о земном, крест ему не поможет. Поможет Христос, если человек в раскаянии склонится пред ним. Крест Христа действительно есть сила Божия ко спасению грешника, но крест Христа, а не человеческий крест.
1: С большим интересом прочитал я брошюрку «Сколько вам лет?». Содержание очень хорошее, а название не тактичное. Вообще считается неприличным спрашивать у кого-то, бы то ни было, сколько вам лет. Этот вопрос оскорбляет человека.
2: Дорогой друг, я предложил этот вопрос, не ожидая на него ответа. Ответ мне не нужен. Я не могу понять, что есть оскорбительного в вопросе, сколько вам лет. Ведь годы в карман не спрячешь. Вот и я, слава Богу, недавно стал уже дедушкой. Может быть, этот вопрос, сколько вам лет, неприятен для тех, кто боится смерти. А в сущности, что такое смерть? Смерть – это перемена адреса. Отделение души от тела. Приготовиться к переселению вовремя – это хорошее дело. По-разному люди понимают эту тайну и по-разному принимают ее. Одни спокойно принимают, уверенно, с благой надеждой на встречу со Спасителем души, а другие нервничают, страшатся, цепляются за соломинку, чтобы удержаться. Почему так бывает? Вот почему. Одни доверились Богу, положились целиком на Него, на Его Слово. Другие, тоже религиозные люди, не доверяли Евангелию и не доверяют, полагались и полагаются на веру отцов или на себя, или на страховку, или на толстую чековую книжку, или на что-нибудь другое. Помнится, где-то читал, как в деревне заболела верующая женщина. К случаю, там был доктор. Осмотрев больную, он сказал: «Дорогая, у вас туберкулез, долго не протянете». Женщина поблагодарила доктора и пошла домой. Но после, вернувшись, спросила: «А как вы думаете, доктор, недельки три я протяну? Мне ведь семью обшить надо, приготовиться. Может, две недели не успею?» Вот это и есть правильная живая вера. С такой верой не страшно отправиться в далекое путешествие, в неземную страну, где солнце не зайдет. Для тех, кто имеет такую веру, вопрос «Сколько вам лет?» не оскорбителен.
1: Это правда, что вы объясняете о 9 неблагодарных прокаженных, которых исцелил Христос. Наша эмиграция заняла положение Израиля, которому Господь говорил так: «И утучнел Израиль, и стал упрям. Утучнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Книга Второзакония, 32 глава, 15 стих.
2: Дорогой друг, радиослушатель, благодарю вас за это письмо. Мне нечего к нему добавить.
1: Вы отстаете от жизни. Если бы вы шагали в ногу с современностью, то при вашем таланте вы бы могли пройти далеко. Мир прогрессирует, а вы топчетесь на одном Евангелии.
2: Нет, друг мой, я не хочу шагать в ногу с современностью, путь которой лежит в бездну. И я не топчусь на Евангелии, а наоборот, поднимаю его так высоко, как только могу, чтобы все видели путь спасения. Для меня Евангелие – святая книга. Мир прогрессирует. Но что мне до того, что через 10 лет из Нью-Йорка можно будет прилететь в Лондон за 60 минут? А где каждый из нас будет через 10 лет? Да, я отстаю от жизни мира сего, но иду в жизнь вечную, это несравненно дороже, и вас зову на этот же путь. На этом пути никто не заблудится.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

0: эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
3: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
4: Солдаты арестовывают Иисуса.

Когда Иисус с учениками подошел к горе Илионской, Он сказал, что Петр, Иаков и Иоанн пойдут с Ним, а все остальные останутся здесь. Он пошел в Гефсиманский сад, чтобы помолиться своему отцу. Иисус знал, что с ним должно вскоре произойти. Он знал, что скоро придут солдаты и схватят его. Он знал, что вместе с солдатами будет и Иуда. Он знал, что после этого начнутся его страдания. Поэтому Иисус хотел попросить у Господа силы выдержать все это. Войдя в сад, Иисус оставил Петра, Иакова и Иоанна и пошел дальше один. Оставляя их, Иисус сказал: «Пободрствуйте со мной, я так одинок». Петр, Иаков и Иоанн очень хотели помочь Иисусу и старались не заснуть, ожидая Его. Но вскоре сон одолел их. Оставшись один, Иисус начал молиться: «Отче мой, если можно, да минует меня чаша сия, но да будет воля Твоя». Когда Иисус вернулся к трем ученикам, Он увидел, что они крепко спят. «Неужели вы не могли даже один час подождать Меня?» – сказал Иисус и снова ушел молиться. Вернувшись через некоторое время, Он увидел, что ученики опять заснули. Разбудив их, Он снова пошел молиться. Придя в третий раз к Петру, Иакову и Иоанну, Иисус и на этот раз нашел их спящими. Иисус разбудил своих учеников и сказал: «Вставайте, мой предатель идет сюда». Петр, Иаков и Иоанн встали и вместе со своим учителем пошли к остальным ученикам. В это время из Иерусалима вышла группа людей. Иуда шел впереди всех. Он знал, что Иисус с остальными учениками пошел в Гефсиманский сад. И теперь Иуда вел туда солдат, чтобы они схватили Иисуса. Солдаты несли в руках факелы, потому что уже давно стемнело. У них были с собой мечи и копья. Когда они вошли в сад, Иисус увидел их и спросил: «Кого вы ищете?» «Мы ищем Иисуса из Назарета», — ответили солдаты. «Это я», — сказал Иисус. Услышав это, солдаты упали на землю. Так велика была сила Иисуса, Сына Божьего. Но солдаты быстро вскочили на ноги, ведь им было приказано арестовать Иисуса, и они не могли медлить. Хитрый Иуда сказал солдатам еще до того, как они вышли из Иерусалима, что человек, которого я поцелую, и есть Иисус. Его вы и должны схватить. И теперь в саду Иуда подошел к Иисусу, поцеловал его и сказал: «Радуйся, учитель». Иисус ответил ему: «Иуда, ты предал меня своим поцелуем». Теперь солдаты уже точно знали, кого они должны были арестовать. Иисус спокойно стоял, пока солдаты связывали его. Ученики поняли, что и они находятся в опасности, что их могут арестовать. Они очень испугались и бросились бежать. Среди них был и Петр. Он забыл, что обещал Иисусу быть всегда рядом с ним. Иисус остался один со своими врагами. А те повели Иисуса в город, в дом первосвященника Каиафы, где собрались все священники и фарисеи.

В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Праведность мнимая и настоящая. Я с такой радостью шел в школу. 1 сентября было для меня всегда праздничным днем. В Казахстане, где я в то время жил, по утрам в начале сентября уже бывал небольшой мороз. Но днем солнце светило тепло и ярко. Все шли в школу нарядные, с цветами. Тогда еще носили специальную форму, ремни с пряжками. За лето мы, дети, вырастали, и к осени нам нужна была новая форма. Я шел из школы, радуясь. Погода прекрасная, форма новая, книги новые, тетради чистые. Не задумываясь, я стал размахивать в воздухе мешочком с чернильницей. Дальше вы можете себе представить. Мешочек вдруг вырвался из рук, чернильница разбилась о камень, и на новых брюках пятна, отбрызнувших во все стороны чернил. Я скорее к колонке. Они у нас в городе стояли вдоль улиц. Пытаюсь смыть пятна, а они все шире и заметнее. Я совсем отчаялся и с посиневшими от чернил руками в мокрых и грязных брюках уныло побрел домой. А мама? «Ах, хорошо, что пятна свежие, не высохли», — сказала она. «Давай быстро снимай, я их выстираю». Постирала, высушила, выгладила, и брюки как новые. И на душе у меня опять светло и празднично. Эту историю с брюками я вспомнил, когда думал о том, как же нам жить праведно, что нам делать с нашими проступками, грехами, что есть истинная праведность. Зачастую люди стараются сами справиться со своими грехами и недостатками, но они их только размазывают. У пророка Исаии написано: «Праведность наша, как запачканная одежда». Бог предлагает: «Придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». У пророка Исаии в первой главе записано. Вся жизнь человека перед лицом Господа. Он один определяет, что праведно, а что неправедно. Каждый человек грешен. Бог говорит, что ради Иисуса Христа Он оправдывает каждого кающегося грешника. Ложная праведность – это когда мы кажемся людям праведными, а грехи наши скрываем от людей и пытаемся скрыть их от Бога. Бог же видит каждую мысль нашу, не говоря уже о поступках наших. Стараться поступать правильно ради мнения людей или из страха перед наказанием – неправильно. Истинная праведность – это когда мы не скрываем от Бога и людей наши согрешения, когда исповедуем Ему все наши грехи, поступки, греховные мысли и желания, а Бог нас прощает. И как я с тех пор осторожнее стал обходиться с чернильницей, так и прощенный верующий избегает поступков, которые ведут ко греху. Если грехи ваши не дают вам покоя, то вспомните, что Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите к Нему, попросите прощения, и Он простит и успокоит вас.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Праведность мнимая и настоящая. Я с такой радостью шел в школу. 1 сентября было для меня всегда праздничным днем. В Казахстане, где я в то время жил, по утрам в начале сентября уже бывал небольшой мороз. Но днем солнце светило тепло и ярко. Все шли в школу нарядные, с цветами. Тогда еще носили специальную форму, ремни с пряжками. За летом мы, дети, вырастали, и к осени нам нужна была новая форма. Я шел из школы, радуясь. Погода прекрасная, форма новая, книги новые, тетради чистые. Не задумываясь, я стал размахивать в воздухе мешочком с чернильницей. Дальше вы можете себе представить. Мешочек вдруг вырвался из рук, чернильница разбилась о камень, и на новых брюках пятна, отбрызнувших во все стороны чернил. Я скорее к колонке. Они у нас в городе стояли вдоль улиц. Пытаюсь смыть пятна, а они все шире и заметнее. Я совсем отчаялся и с посиневшими от чернил руками в мокрых и грязных брюках уныло побрел домой. А мама? «Ах, хорошо, что пятна свежие, не высохли», — сказала она. «Давай быстро снимай, я их выстираю». Постирала, высушила, выгладила, и брюки как новые. И на душе у меня опять светло и празднично. Эту историю с брюками я вспомнил, когда думал о том, как же нам жить праведно, что нам делать с нашими проступками, грехами, что есть истинная праведность. Зачастую люди стараются сами справиться со своими грехами и недостатками, но они их только размазывают. У пророка Исаии написано: «Праведность наша, как запачканная одежда». Бог предлагает: «Придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». У пророка Исаии в 1 главе записано. Вся жизнь человека перед лицом Господа. Он один определяет, что праведно, а что неправедно. Каждый человек грешен. Бог говорит, что ради Иисуса Христа Он оправдывает каждого кающегося грешника. Ложная праведность – это когда мы кажемся людям праведными, а грехи наши скрываем от людей и пытаемся скрыть их от Бога. Бог же видит каждую мысль нашу, не говоря уже о поступках наших. Стараться поступать правильно ради мнения людей или из страха перед наказанием – неправильно. Истинная праведность – это когда мы не скрываем от Бога и людей наши согрешения, когда исповедуем Ему все наши грехи, поступки, греховные мысли и желания, а Бог нас прощает. И как я с тех пор осторожнее стал обходиться с чернильницей, так и прощенный верующий избегает поступков, которые ведут ко греху. Если грехи ваши не дают вам покоя, то вспомните, что Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите к Нему, попросите прощения, и Он простит и успокоит вас.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

мире лучше книги. Как Божья книга книг, она греха великие снимает в один миг. Божественная сила в словах заключена, погибших воскресила, бесчисленна она. Она как меч разящий, живой воды струя, сияет тьме царящий, шлет свет во все края. Бессильны занавесы, бамбук то или сталь, Господь Христос воскресе, живой из гроба встал. Как радостно и дивно божественная речь, Господь от бурь противных нас обещал сберечь.

0: Снова и снова Марк украдкой поглядывал на отца. Правильно ли они идут? Перед походом папа долго изучал карту, запоминал маршрут, разные знаки. Теперь он часто останавливался и сравнивал знаки на пути со знаками на карте. Не раз и не два Марку хотелось идти прямо по хорошей дорожке, но отец командовал сворачивать то направо, то налево. Лиза в припрыжку весело следовала за мамой и папой, твердо зная, что они не ошибутся. Отец был хорошим проводником, он знал карту и умел ориентироваться. К вечеру они достигли своей цели. Они пришли на поляну, где было много цветов и мягкой зеленой травки. Вокруг стояли большие ели вперемешку с тоненькими белокорыми березками. Напротив – высокая гора, вершина которой была покрыта снегом. Здесь было так уютно и хорошо.
1: Как чудесно, что мы пришли сюда.
2: Папа, а могли мы где-то не там свернуть и заблудиться? Тогда мы не попали бы на эту поляну.
1: Свернув не там, где нужно было, мы не только могли заблудиться, а вообще погибнуть. Здесь в горах водится много зверей всяких. Мы шли правильно, только потому, что у нас была очень хорошая карта. Вы помните, сколько я изучал ее перед походом?
2: Да, ты целый вечер просидел на ней.
3: А по дороге ты часто в нее подсматривал?
0: Сказала Лиза, подсаживаясь поближе к папе. На полянке уже стояла палатка, недалеко от нее папа разложил костер, и теперь они все сидели вокруг него, наслаждаясь тишиной и общением друг с другом. Как хорошо, что у них была карта, и они не заблудились. Так приятно теперь сидеть возле папы с мамой у костра и слушать их рассказы. Вокруг так тихо, только весело потрескивает в огне хворост, искры от которого, словно догоняя друг друга, прыгают вверх и исчезают в темноте. Высоко в небе ярко светят звезды и, кажется, подмигивают Марку с Лизой, радуясь вместе с ними.
2: Я, честно сказать, сильно боялся за тебя, папа. Мне все время казалось, что ты не туда сворачиваешь. По дороге ведь так много было разных тропинок.
1: Вот так, дети, и в жизни бывает. Мы все идем по дорожке жизни. Наш путь узенький и трудный, но ведет в небо к нашему Богу и Отцу. По дороге встречается много разных тропинок, ведущих в сторону. Бывает очень трудно определить, какая правильная, по какой нужно идти. Чтобы не заблудиться в жизни и не погибнуть, Бог дал людям очень хорошую и точную путеводную карту. В ней много разных знаков и предупреждений. Чем больше мы ее изучаем, тем лучше мы ее знаем, тем увереннее шагаем по дороге жизни. А вы знаете, как называется эта карта?
0: Лиза вся съежилась, втянув голову в плечи. То ли она не могла догадаться, как называется карта, то ли ей стало страшно заблудиться в жизни и не попасть на небо.
2: Это, наверное, Библия, потому что ты ее так много читаешь.
1: Правильно, сынок. Наш указатель в жизни – путеводная карта, Библия. В ней есть не только знаки, предупреждающие об опасности, но и показывающие, куда правильно идти. Она может также очень хорошо освещать путь, по которому мы идем.
3: Как интересно!
1: По дороге нам очень часто попадаются дорожки, которые кажутся хорошими и правильными, но конец их не в небе. Есть много разных тропинок, которые ведут в ад. Чтобы туда не попасть, не свернуть на путь погибели, нужно хорошо знать путеводную карту Библии. Придя в небо, мы будем рады, что знали карту и не заблудились.
3: Наверное, там будем радоваться, как сейчас на поляне.
1: Мы должны доверять нашему проводнику, который всегда с нами и ведет нас за собою по правильному пути. Он никого насильно не заставляет идти. Кто хочет попасть на небо, кто любит Бога, тот с радостью идет за Ним, какой бы тропинкой он ни повел. Его имя – Иисус. Это самое красивое и самое дорогое имя на свете. Будем внимательно смотреть на Него и никуда не сворачивать, хорошо? Он опытный проводник. Мы с ним точно дойдем до прекрасного города Иерусалима и всегда будем там жить с нашим Господом.
0: Все притихли. Бесшумно пронеслась над головами летучая мышь. Откуда-то издалека послышался крик, встревоженный чем-то совы. И снова тишина. А наша семья сидела вокруг костра, мысленно убегая вперед. Каждому из них хотелось поскорее дойти до небесного Иерусалима, встретиться с Господом. Только бы не заблудиться, не свернуть никуда с правильного пути, не потерять бы из виду такого опытного проводника Иисуса.

ребята, сегодня, как вы уже, наверное, поняли, мы поем и говорим о чудесной книге Библии. Всем знающим Бога и любящим Его всегда хочется говорить об этой замечательной книге. И самое главное о том, что в ней написано. Библия рассказывает нам о том, чего не найти ни в одной другой книге. Она рассказывает нам о Боге, о том, как Он сотворил мир и первых людей. Библию еще называют письмом от Бога. Да, это так и есть на самом деле. Представь себе, что твой отец находится далеко в Африке. Смог бы он с тобой разговаривать? Нет, он находится слишком далеко. Ты не смог бы увидеть его или услышать его голоса, разве что по телефону. Но тем не менее, есть возможность узнать, что он, например, от тебя хочет. Он может написать тебе письмо. Представь себе, что Бог хочет поговорить с тобой. Если бы Он сам явился, чтобы это сделать, ты не смог бы вынести Его славы, но Он написал тебе письмо, Библию, и, прочитав ее, ты сможешь узнать, что Он желает тебе сказать. Читал ли ты уже Его письмо? Когда Бог писал это письмо, Ему не нужно было ни карандаша, ни ручки, ни пишущей машинки. Он просто выбрал себе людей, которые действительно Его любили, и продиктовал им разные письма, которые составили Библию. Иногда, чтобы им помочь, Бог посылал им сны или же показывал картины будущего. Все это они записывали. А затем Господь позаботился о том, чтобы все написанное не пропало. Так Библия дошла до нас. Иногда эти люди писали о том, как они любят Бога и что думают о нем. Таким был, например, царь Давид. Он написал много псалмов, которые мы находим в Библии. Другие мужи писали о том, что пережили они или их друзья. При записи они, может быть, даже и не знали, что на это их вразумил Бог. Знаете ли вы, сколько прошло времени, пока была написана Библия? Более 1500 лет. Господь был так добр к нам, оставив нам это письмо. Таким образом, мы можем теперь многое знать о небе, об Иисусе и Его любви к нам. Но что бы ты, к примеру, подумал, если бы написал другу письмо, а он ни разу не прочел его? Я думаю, ты был бы сильно огорчен. То же самое чувствует и Бог, когда Он видит, что ты вообще не читаешь Его письмо, адресованное тебе. Поэтому очень важно читать Библию. Может быть, тебе там многое непонятно, но кое-что ты все же сможешь понять. А чем старше ты становишься, тем больше будешь понимать. Если ты хочешь быть здоровым и сильным, ты должен есть и пить. Точно так же ты должен читать Библию, если хочешь возрастать в познании Господа. Если ты чувствуешь, что грехи твои не прощены, и ты не знаешь, как стать прощенным, читай Библию. Она расскажет тебе, как это сделать, и ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Библия станет

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До